0: Отмечает Центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Космонавтов готовили к выходу в гидролаборатории. Они отрабатывали замену одной из двух панелей регулятора расхода жидкости. Эти детали – часть системы обеспечения теплового режима функционально-грузового блока «Заря». Во время выхода космонавты будут работать с роботом-манипулятором. Жители страны стали активнее менять профессии, это показал опрос, сообщает агентство «Интерфакс». Новую специализацию осваивают, как правило, граждане в возрасте около 30 лет, таковых набралось 28%. Склонность к смене сферы зависит от уровня дохода. Среди респондентов зарплаты до 100 тысяч рублей переквалификацию прошли 26%. Чаще меняли сферу деятельности и специалисты со средним профессиональным образованием. В Эрмитаже готовят к выставке большую коронационную карету императрицы Екатерины I. Чтобы переместить уникальные экспонаты с фонда хранилища в Николаевский зал Зимнего дворца, его пришлось разобрать. В 1717 году Петр I лично заказал транспорт в Париже для коронации своей супруги. Карету делали 3 года на мануфактуре гобеленов. Теперь карета станет одним из ключевых экспонатов выставки. Последний раз в Зимнем дворце ее видели 20 лет назад. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
1: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
2: Если хочешь, там...

Радио Мир. Хорошо звучит. Весна на Радио Мир. Хорошо звучит.

от тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за наказание.

звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично, у меня дома ждут меня друзья.

Радио Мир. Весна. На Радио Мир.

силен в арифметике, и мой пример

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Весна на Радио Мир.
1: Я страшно падаю.

Как сообщают синоптики, сегодня в Воронеже ясно и плюс 22 градуса, в Екатеринбурге малооблачно, плюс 19, в Казани малооблачно, плюс 22 на термометрах, в Тюмени малооблачно и плюс 18, в Ижевске ясно, 20 с плюсом на термометрах, в Ростове-на-Дону пасмурно и плюс 16 градусов, в Челябинске облачно, плюс 17, в Москве ясно, плюс 24, во второй половине дня малооблачно и возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Активнее подключать регионы к эксперименту с передвижными аптеками предлагает Госдума. Он стартует в сентябре и продлится до 2029 года. Участвовать в эксперименте готовы 11 регионов. Передвижные аптечные пункты смогут продавать лекарства в населенных пунктах, где нет стационарных аптек. Это должно повысить доступность препаратов для жителей отдаленных территорий. Российские космонавты готовы к выходу в открытый космос. Дмитрий Петелин и Константин Борисов прошли соответствующую подготовку, сообщает Центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Космонавтов готовили к выходу в гидролаборатории. Они отрабатывали замену одной из двух панелей регулятора расхода жидкости. Эти детали – часть системы обеспечения теплового режима функционально-грузового блока «Заря». Во время выхода космонавты будут работать с роботом-манипулятором. Жители страны стали активнее менять профессии, это показал опрос, сообщает агентство «Интерфакс». Новую специализацию осваивают, как правило, граждане в возрасте около 30 лет, таковых набралось 28%. Склонность к смене сферы зависит от уровня дохода. Среди респондентов зарплаты до 100 тысяч рублей переквалификацию прошли 26%. Чаще меняли сферу деятельности и специалисты со средним профессиональным образованием. В Эрмитаже готовят к выставке большую коронационную карету императрицы Екатерины I. Чтобы переместить уникальные экспонаты с фонда хранилища в Николаевский зал Зимнего дворца, его пришлось разобрать. В 1717 году Петр I лично заказал транспорт в Париже для коронации своей супруги. Карету делали 3 года на мануфактуре гобеленов. Теперь карета станет одним из ключевых экспонатов выставки. Последний раз в Зимнем дворце ее видели 20 лет назад. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

Весна. На Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.

Музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

0: Радио Мир. Весна на Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь, а так даже интереснее.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

Как сообщают синоптики, сегодня в Воронеже ясно и плюс 22 градуса, в Екатеринбурге малооблачно, плюс 19, в Казани малооблачно, плюс 22 на термометрах, в Тюмени малооблачно и плюс 18, в Ижевске ясно, 20 с плюсом на термометрах, в Ростове-на-Дону пасмурно и плюс 16 градусов, в Челябинске облачно, плюс 17, в Москве ясно, плюс 24, во второй половине дня малооблачно и возможен небольшой дождь.

0: Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали.

0: спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать.
1: Мир. Музыкально-информационное радио. В Москве 5 утра. Вместе каждый день.
2: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В России начали действовать новые правила обслуживания на автозаправочных станциях. Основные изменения касаются оплаты и безопасности. Если раньше автомобилистам можно было заплатить наличными напрямую оператору и получить за это небольшую скидку, то теперь это стало исключением. Наличные примут, но только в отдельной кассе и по предоплате. Расплатиться после того, как наполнен бак, уже не получится. Каждая колонка связана с кассовым аппаратом. Сотрудник АЗС не сможет включить подачу бензина, пока не оформит чек. Взносы на капремонт можно не платить, если дом признан аварийным. Об этом напомнили в Госдуме. Если участок, на котором находится дом, планируется изъять под застройку, то оплачивать взносы также не нужно. И еще освобождение от взносов предусмотрено для домов, которые не вошли в региональную программу капремонта, хотя такие случаи встречаются нечасто. Турецкую Анталью внезапно завалило снегом. Особенно много его выпало в районе города Денизли, сообщает РИА Новости. Местные жители рассказывают, что снег покрыл землю и деревья толстым слоем. Из-за резкого изменения погоды дороги замело, движение по автотрассе Анталья-Афьон было парализовано, дорогу в итоге закрыли на расчистку. Светлая одежда с длинными рукавами поможет защититься от клещей, к тому же не стоит ходить в высокой траве. Такие рекомендации на период активности кровососущих дала Всемирная организация здравоохранения. Специалисты советуют во время прогулок оставаться на открытых тропах. Стоит также использовать репелленты с веществом альфа-циперметрин. А после прогулки нужно осматривать себя, детей и домашних питомцев. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
1: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16.

мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Пошли, что спускаем.

0: Радиомир. Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов Радиомир.
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Кыргызстан планирует стать главным хабом виртуальных активов Центральной Азии. В Казахстане начнут маркировать все товары легкой промышленности. А также новости из Таджикистана и Беларуси прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Кыргызстан должен стать главным хабом виртуальных активов Центральной Азии. Такую стратегическую цель озвучил президент страны Садыр Жапаров. Подробнее о встрече расскажет Алексей Калинин.
2: Рынок виртуальных активов в стране растет, увеличивается число лицензированных участников и запускаются новые инфраструктурные проекты. Согласно мировым рейтингам, Кыргызстан занимает 19 место по уровню принятия криптовалют. Садыр Жапаров заявил, что в начале этого года в профильный закон внесли важные поправки, и в ближайшее время в республике появится новый госорган, который возьмет на себя функции регулирования.
3: Всего за неполный год деятельности Национального совета и его секретариата мы сделали колоссальный рывок. Мы провели несколько заседаний на высшем государственном уровне, где были приняты востребованные рынком решения от запуска национального стейблкоина, тестирования цифровой валюты Центрального банка и внедрения пилотных режимов.
2: Встреча продолжилась в неформальной обстановке. В национальном парке Ала-Арча китайского гостя познакомились с кочевой культурой. Ему показали мастерские ремесленников и традиционные состязания, включая стрельбу из лука и охоту с ловчими птицами. Джастин Сан, в свою очередь, отметил высокий потенциал республики и готовность внедрять передовые технологии в регионе.
4: Цель нашего визита – использовать технологии блокчейна и искусственного интеллекта для расширения возможностей народа и роста экономики. На встрече с президентом мы обсудили, как сделать эти инновации доступными для каждого жителя страны. Национальный стейблкоин уже интегрирован в нашу сеть, и если двигаться в том же направлении, то Кыргызстан станет лидером в регионе в течение 2 лет.
2: Кроме того, в планах у инвестора получить лицензию для работы в стране и запустить образовательные программы в сфере цифровой грамотности.
0: Казахстан.
1: В Казахстане начнут маркировать все товары легкой промышленности. Об этом стало известно на брифинге в Астане. В ситуации разбирался Кирилл Потемкин.
5: Система маркировки будет вводиться поэтапно. Это даст время бизнесу зарегистрироваться в системе, настроить оборудование и отладить все процессы. Первый этап стартует уже в начале декабря. Маркировка станет обязательной для всех видов текстильной продукции. От обуви до верхней одежды. Каждому товару теперь будут присваивать уникальный цифровой код. Это позволит отследить его путь от производителя до конечного покупателя, дополнил руководитель проекта единого оператора маркировки Ерлан Карабаев.
6: Цифровая маркировка товаров легкой промышленности – это инструмент, который дает преимущество для всех участников рынка. Бизнес получит равные условия, отечественные производители смогут честно конкурировать с импортерами, не опасаясь, что рядом будет продаваться контрафакт по заниженным ценам. Кроме того, маркировка упрощает трансграничную торговлю стран ЕС и дает предпринимателям доступ к прозрачной аналитике по рынку. Государство, в свою очередь, получает полную картину рынка и в случае выявления нарушения сможет отследить цепочку поставок.
5: Товары легкой промышленности в Казахстане производят почти 1500 предприятий. Большая часть – это швейные фабрики и кожевенные заводы. В 2025 году объем производства легкой промышленности в республике вырос до 260 миллиардов тенге. В российских рублях это около 42 миллиардов.
0: Таджикистан.
1: В Душанбе особое внимание уделяют сохранению культурного наследия. О самых узнаваемых памятниках и местах столицы расскажет Марьяма Рахманова.
7: В Таджикистане зарегистрировано свыше 2000 объектов культурного наследия. Историческое наследие республики включает памятники, древние города и крепости. Одним из таких мест считается территория современного Файзабада, где ранее находился древний город Вашгирд, важный пункт на Великом Шелковом пути. Здесь же находится усыпальница Су, который прибыл из Балха в Вашгирд, рассказывает гид по мавзолею Каруматуло Ахмадов.
8: Хаджа Хакими Асам прибыл сюда вместе с другими проповедниками, чтобы распространить ислам в этом регионе. Мы начали реставрацию мавзолея в 1997 году. Сейчас он из тех же кирпичей, что были изначально. Исторический вид сохранен.
7: В Национальном музее Таджикистана к Международному дню памятников и исторических мест открылась выставка, где представлены сотни археологических находок, найденных в разных регионах страны. Мирали Каримдонзода, начальник отдела археологии и раскопок, рассказал о самых интересных находках.
9: В районе Хурасон была обнаружена уникальная скульптура кентавра, не имеющая аналогов в Центральной Азии. И в Алмаси были найдены наскальные надписи. Первая на греко-бактрийском языке, вторая на ранее неизвестном письме. Это открытие вызвало большой интерес у международного научного сообщества.
7: Археологи на территории Таджикистана продолжают работать и сейчас. Ученые уверены, что их исследования помогут открыть новые страницы истории страны.
0: Беларусь.
1: В Минске обсудили тенденцию мясного рынка СНГ. Представителей отрасли объединил 10-й международный форум «Беларусь мясная». Подробности у Юлии Славинской.
10: Все чаще жители Беларуси кладут в корзину готовую продукцию. Например, полуфабрикаты, замаринованные или запеченные продукты. То есть с высокой степенью готовности. Эксперты связывают изменения предпочтений с занятостью населения. В среднем Беларусь потребляет около 100 килограммов мяса в год. В топ-3 – свинина, птица и говядина. И уже из этой мясной палитры предприятия выпускают колбасы, сосиски, чипсы, шашлык, паштет. Сотни наименований продукции. При этом учитывают и вкусы потребителей, и сезонный спрос, и разный уровень доходов. Рассказывает замначальника отдела маркетинга Слонимского мясокомбината Елизавета Шорохова.
11: Мы основной упор делаем на штучный товар. Если это полукопченые, варено-копченые колбасы, то есть эта фасовка будет 250, 270, 260 грамм, то есть чтобы потребитель приобрел единоразово, да, то есть это мог продегустировать, съесть, скажем так, и в следующий раз купить что-то другое.
10: Мясоперерабатывающая отрасль страны развивается быстрыми темпами, заявили в Минсельхозпроде. За счет своего производства обеспечивается около 140% потребности рынка. Беларусь активно развивает и экспорт, говорит начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Ксения Мелешко.
12: Мясо – это та продукция, которая обеспечивает прирост валютной выручки в нашей стране. И если анализировать последние 5 лет, то мы значительно увеличили экспортные продажи натурального выражения более чем в 1,4 раза.
10: Мясной форум собрал на Минской площадке международных экспертов из Беларуси, России и Казахстана. Производителей, переработчиков, представителей торговых объектов и поставщиков технологий. По данным Минсельхозпрода, около 90% белорусских поставок продовольствия направляется в страны ШОС.
0: Казахстан.
1: В Казахстане начали производить строительные смеси из промышленных отходов. Уникальную технологию разработали ученые Казахского исследовательского университета. Продукция уже прошла сертификацию и применяется строительными компаниями. Подробности у Тамары Зариповой.
13: На предприятии выпускают 19 видов строительных смесей, от штукатурных до клеевых и выравнивающих. Изготавливают их из техногенного и минерального сырья. По словам специалистов, такие материалы не уступают традиционным по качеству, а в некоторых случаях даже превосходят их за счет экологичности. Каждый компонент проходит обработку. Сырье сушат, измельчают и дозируют. Затем оно поступает в смесительные установки, где формируется основа будущего строительного материала. Вся цепочка выстроена последовательно от входного контроля до фасовки готовой продукции, говорит главный разработчик технологии Руслан Нурлыбаев.
14: Строительные смеси применяются для стен, полов, а также для внутренней и внешней отделки зданий. То есть мы производим полный спектр смесей, используемых на всех этапах строительства.
13: Производство было запущено в конце прошлого года в рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию технопарков. Данный продукт – результат многолетних научных исследований, начатых еще в 2018 году. Около 95% продукции производится из отечественного сырья, рассказывает главный разработчик технологии Руслан Нурлыбаев.
14: Мы используем отходы мраморного производства, металлургических предприятий и горно-обогатительных комбинатов. Например,

0: Смотрим, нанесем. Перед вами гипсовая выравнивающая шпатлевка.
1: Сегодня сухие строительные смеси отправляют в Астану, Тараз, Шымкент, Туркестан и Кызылорду. В будущем планируют расширять производство и открывать новые заводы в других регионах страны.
2: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
3: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». «Мир». Музыкальное информационное радио. Реклама.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Thank you.

свежее утро, и в зале стало пусто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо ни грусти, до

не фраза, он с другой, как и с тобой, совсем другой, совсем не твой. Отпускай так сложно, лезешь вон из кожи. Ты себя влюбляться не просила.

Как сообщают синоптики, сегодня в Воронеже ясно и плюс 22 градуса, в Екатеринбурге малооблачно, плюс 19, в Казани малооблачно, плюс 22 на термометрах, в Тюмени малооблачно и плюс 18, в Ижевске ясно, 20 с плюсом на термометрах, в Ростове-на-Дону пасмурно и плюс 16 градусов, в Челябинске облачно, плюс 17, в Москве ясно, плюс 24, во второй половине дня малооблачно и возможен небольшой дождь.

Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов утра. Вместе каждый день.

Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8-495-748-1390.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Финансовую грамотность нужно вводить не просто со школы, а еще с детского сада. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку. Так он прокомментировал данные исследования, по которым 40% россиян не видят рисков в проектах с обещанием сверхдохода, а 23% готовы вложить небольшую сумму в финансовую пирамиду, надеясь вовремя выйти. В лесах Тувы введен режим ЧС из-за пожаров. Как рассказал глава региона, это необходимая мера для защиты природы и безопасности населенных пунктов. По его словам, режим означает полный запрет на посещение лесных массивов и въезд туда на любом транспорте. Молодые россияне ставят перед собой амбициозные финансовые цели. Согласно исследованиям, многие хотели бы накопить около 5 миллионов рублей за 5 лет. Чаще всего на первоначальный взнос по ипотеке сообщают аналитики. Однако расчеты показывают, что при среднем доходе молодых специалистов выйти на такую сумму за этот срок практически невозможно. Если откладывать примерно 16% заработка, за 5 лет удастся собрать гораздо меньше, сошлись во мнениях юристы. На западе Нидерландов, в провинции Южная Голландия, расцвел японский сад. В этом году он отмечает свой 101-й день рождения. В настоящий момент сад считается уникальным объектом и имеет статус национального памятника с 2001 года. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
4: Смотрите на телеканале «Мир». Если от работы двоится в глазах...
5: Зита?
4: Значит, пришло время сделать паузу.
6: Что это значит?
4: И устроить себе ача-ача вместе с индийским кино.
6: Я жду. Ой!
4: Танцуй, танцуй, Зита и Гита. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

Правило: бабочки в животе требуют любви, но не удивляйтесь, если по утрам они требуют тупо кофе и бутерброд. Полина Гагарина с нами на Радио Мир, у микрофона Михаил Морозов. Всем привет! Через пару мгновений к нам присоединится астролог Надежда Сташина. Нас ждет свежий гороскоп на день сегодняшний, а прямо сейчас с нами в эфире музыкально-информационного радио Артур Пирожков.

0: Фрэнсиса на Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 5 мая. И это день, когда лучше не начинать, а продолжать. Не стартовать, а доделывать. Не обещать, а проверять. Овен, вы сегодня тот человек, который открывает банковское приложение на секундочку и через 5 минут уже проводит финансовое расследование. Телец, будьте осторожны в вопросах денег и обязательств. Не подписывайте ничего важного, не давайте обещаний, которые не можете выполнить, и проверяйте выписки по счетам. Близнецы. Вам могут написать что-то в духе «нам нужно обсудить финансы». И вот тут главное не начинать шутить, чтобы уйти от темы. Рак. Кто-то из близких может внезапно вспомнить, кто кому что должен, причем с деталями и датами. Лев. Вы внезапно обнаружите, что куда-то утекают деньги. Спойлер. Скорее всего, туда, куда вам было приятно их тратить. День хорошо подходит, чтобы честно посмотреть на свои привычки. Дева. Вы сегодня можете открыть файл, таблицу или список и пропасть там надолго, потому что там все нужно поправить. Честно говоря, вы будете правы. Главное не пытаться исправить вообще все за один день. Весы. Есть риск потратить кучу денег на что-то, ну, очень нужное прямо сейчас, а потом смотреть на это с легким недоумением. Скорпион. Вы чувствуете, что что-то тут не так, и, скорее всего, не ошибаетесь. Но прежде чем делать выводы, соберите факты. Стрелец. Вам может прийти в голову идея о размещении средств, но сейчас не тот момент, когда стоит раскошеливаться. Козерог. Вы сегодня тот человек, который говорит «давайте сначала посчитаем». И все такие «ну вот опять», а потом окажется, что вы были правы. Водолей. Вы можете неожиданно увидеть способ упростить какую-то финансовую или рабочую схему. Сначала это покажется странным, потом гениальным, а потом надо будет посоветоваться с юристом. Рыбы. Кто-то может пытаться вас обмануть или просто запутать. Внимательно читайте мелкий шрифт. Но лучше на этой неделе не подписывать ничего, что касается финансов. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Реклама.
1: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
2: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
3: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
4: Exit. Born for more.
5: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
6: Цемент и сухие смеси.
7: Смоленская керамика.
8: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
10: Клещи не дремлют? А мы даем отпор! Тикс-фли. Надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм». С любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Зита и Гита». 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, сегодня в Воронеже ясно и плюс 22 градуса, в Екатеринбурге малооблачно плюс 19, в Казани малооблачно плюс 22 на термометрах, в Тюмени малооблачно и плюс 18, в Ижевске ясно 20 с плюсом на термометрах, в Ростове-на-Дону пасмурно и плюс 16 градусов, в Челябинске облачно плюс 17, в Москве ясно плюс 24, во второй половине дня малооблачно и возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 часов. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Вяземском районе завершилась международная вахта памяти. 529 поисковиков из России, Белоруссии и Казахстана подняли останки 64 советских воинов. Три имени прочитали сразу, еще 5 медальонов находятся на экспертизе. Состоялось захоронение на Богородицком поле. По словам председателя Смоленской областной думы Игоря Ляхова, это была одна из самых трудных вахт за 40 лет из-за снега и ветра. Но память героев возвращена. В Смоленске объявлен конкурс на обслуживание садово-паркового освещения. Начальная цена контракта – почти 9 миллионов рублей. Подрядчик должен будет устранять неисправности в срок от 1 до 2 суток. Работы включают осмотр, очистку, ремонт опор и замену светильников. Договор действует до конца текущего года. В Смоленске модернизируют опоры контактной сети трамваев. Часть уже заменили, они окрашены в черный цвет. Всего обновят 10 опор. Новые конструкции появятся на улицах Нахимова, Багратиона 25 сентября, Дзержинского, Попова, Фрунзе, Шевченко, на привокзальной площади и в трамвайном проезде. Глава Смоленска Александр Новиков на форуме «Есть результат» отчитался о работе за 5 лет. В городе открыли 5 новых детских садов, многопрофильный лицей и Академию детства на 2100 мест. Отремонтировали более 60 школ и детских садов. Благоустроили 800 тысяч квадратных метров общественных территорий и свыше 1 000 000 квадратных метров дворов. Фонтан у ДК «Шарм» в Смоленске запустят в течение месяца. Он не работает из-за проблем с гидроизоляцией чаши. Остальные городские фонтаны работают в штатном режиме. С вами был Артем Дмитриев.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Весна. Хорошо звучит. На Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Ох, и молодежь сейчас пошла.
1: Моя сила заключается в умении договариваться с людьми.
0: И все-то они знают.
2: User pick – это аватарка или аккаунт?
1: Аватарка.
2: Правильно.
0: И полагаются только на себя. «Миллион за 5 минут. Дети». Смотрите на телеканале Мир и слушайте на Радио Мир прямо сейчас.
2: Это игра «Миллион за 5 минут». Отличительная черта поколения Z. Они воспринимают лучше краткую информацию и фокусируются на одном объекте в среднем 8 секунд. Не знаю, как для учебы, но для моей игры это преимущество. Представьтесь.
3: Меня зовут София Ковынкина, мне 12 лет. Я живу в Москве.
4: Я Попков Павел, мне 12 лет, я из города Санкт-Петербург.
2: Игроки, займите свои места. Получить миллион сможет только один из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 35 вопросов. Первый раунд 2 минуты. Отвечать будете по очереди. Кто из персонажей Александра Волкова для создания армии солдат использовал тот же материал, что и папа Карл для своего Буратино?
4: Урфин Джюс.
2: Верно. Кому в басне Крылова Бог послал кусочек сыра?
3: Вороне.
2: Да. Большой зайцегуб умеет летать или нет?
4: Нет.
2: Умеет, это летучая мышь. Назовите автора, придумавшего мумитроллей Товслу и Вифслу.
3: Пас.
2: Туве Янсон. Каков периметр квадрата площадью 25 квадратных метров?
4: 20.
2: Да. Найдите деепричастие в строках Пушкина. Крестьянин торжествуя на дровнях обновляет путь.
3: Пас.
2: Торжествуя? Какой математический знак получится, если цифру 8 повернуть на 90 градусов?
4: Бесконечность.
2: Да. Как называется система знаков препинания в письменности какого-либо языка?
3: Орфография.
2: Пунктуация. Назовите птицу, которая кашу варила, деток кормила.
4: Сорока ворона.
2: Да. Кто из героев Корнея Чуковского утверждал, что свалился с Луны?
3: Лунтик.
2: А, Бибигон. Синичка, это трамвай, курсирующий по рельсам или по реке?
4: По реке.
2: Верно. Территория какого континента не принадлежит ни одному государству мира?
3: Пас.
2: Антарктида. Какому городу Павел Третьяков презентовал художественную галерею?
4: Москва.
2: Да. В какое животное нечаянно превратила маму главная героиня мультфильма «Храброе сердце»?
3: Медведя.
2: Да. Как в сказке «Братьев Гримм» звали сестру Розочки?
4: Пас.
2: Беляночка. Тритон – это земноводное животное или пресмыкающееся?
3: Пресмыкающееся.
2: Земноводное. Этот рыбный продукт может быть зернистым и паюсным.
4: Икра.
2: Да. Какую величину измеряют в кубических метрах?
3: Метры.
2: Объем. В каком фильме фараон Камунрас сформировал банду, куда входили Иван Грозный, Наполеон и Аль Капоне?
4: Пас.
2: Ночь в музее 2. Стоп. Первый раунд окончен. Уважаемые игроки, я еще не встречал никого, кто бы не волновался, стоя на вашем месте. И тем не менее, вы сумели завоевать первую несгораемую сумму в этой игре. Автором 5-го правильного ответа стал Павел! 10 000 вы уже заработали. Подведем итоги раунда. Я задал вам 19 вопросов, вы вернули мне 9 правильных ответов. При этом София ответила правильно 2 раза, а Павел 7 раз. Это значит, что Павел начнет играть во 2-м раунде. Это хорошее преимущество. В этом раунде, Павел, переход хода будет происходить после ошибки игрока. Так что просто не ошибайтесь. И у Софии не будет возможности вступить в игру. Но как только вы ошибетесь, преимущество перейдет к ней. Раунд длится 2 минуты.
0: «Миллион за 5 минут. Дети». Продолжение следует.

0: Весна. На Радио Мир. Хорошо звучит. Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: София Ковынкина и Павел Попков продолжают конкурс за миллионом. Второй раунд. К какому семейству птиц относится филин?
2: Пас.
1: Совиных. София, качественные или притяжательные прилагательные отвечают на вопрос чей?
2: Притяжательные.
1: Правильно. София, какое число представляет собой единица с 12 нулями?
2: Миллиард.
1: Триллион. Павел, какой верблюд имеет второе название Арабиан? Одногорбый или двугорбый?
2: Двугорбый.
1: Одногорбый. София, через какую реку перекинут Тауэрский мост?
2: Ака.
1: Через Темзу. Павел, какой город является столицей Канады?
2: Пас.
1: Оттава. София, какому литературному герою принадлежал конь по кличке Росинант?
2: Пас.
1: Дон Кихоту. Павел, угол в 70 градусов, острый или тупой?
2: Острый.
1: Правильно. Павел, кто автор строк «Клен ты мой опавший, клен заледенелый, что стоишь нагнувшись под метелью белой»?
2: Пас.
1: Есенин. София, кто из обитателей подмосковных лесов при опасности сворачивается в колючий клубок?
2: Морской еж.
1: Еж. А сколько букв? Сколько букв «С» в слове «асимметрия»? Павел.
2: Одна.
1: Правильно. Павел, к бассейну какого океана относится большинство морей, омывающих берега России?
2: Северный ледовитый.
1: Правильно. Какое дикое млекопитающее имеет второе название «Паласов кот»?
2: Леопард.
1: Манул. София, какой мультсериал породил подкаст шоу «Петя и Волка»?
2: Пас.
1: «Приключения Пети и Волка». Павел, кто из искателей острова Сокровищ в романе Стивенсона был капитаном Испаньолы? Смолет или Трелани?
2: Смолет.
1: Верно. Сколько звуков обозначает буква «Ю», если стоит в начале слова?
2: Два.
1: Правильно. Чьими детьми были сказки Чуковского «Татоша и Кокоша»?
2: Крокодила.
1: Верно. В каком веке император Петр II перенес столицу России из Санкт-Петербурга обратно в Москву?
2: В 18-м.
1: Правильно. Стоп. Второй раунд окончен. Друзья, спасибо за замечательный раунд. И сразу новость. Вы взяли вторую несгораемую сумму в этой игре. Автором 15-го правильного ответа стал Павел. Еще 10 тысяч он заработал. Теперь посмотрим на итоги двух раундов. Я задал вам 37 вопросов. Вы дали 17 правильных ответов. София дала 3, а Павел 14. Павел проходит в финал нашей игры. София, спасибо вам за игру. Всего доброго.
0: Миллион за пять минут. Дети. Продолжение следует. Удивительный мир. Весну в Японии отмеряют по цветению вишни. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
3: Рыбная бухта открыта и ждет своих покупателей. Все морепродукты найдете здесь. Рыба соленая, свежемороженая, копченая, красная и белая. А также икра, кальмары и креветки. Все свежее, вкусное и по низкой цене. Фирменный магазин «Рыбная бухта». Проспект Строителей напротив магазина «Поле чудес» на Горке.
4: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
5: «Красный квадрат» Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
7: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» — просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге! Кашина 8 и ТРЦ «Макси» 3 этаж.
8: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ — 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

хороший человек. Работать на лекарство будешь. Вежливость — лучшее оружие вора.

0: Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Третий раунд. Сколько раз встречается слово на букву «Ф» в сказке о царе Салтане Пушкина? 3 или 33 раза?
2: 3.
1: Правильно. Какой фрукт выкладывают на солнце для получения кураги и урюка? Абрикос или сливу?
2: Абрикос.
1: Точно. Какого рода в русском языке слово «тюль»?
2: Женского.
1: Мужского. Витамин С содержится в рыбьем жире или нет?
2: Нет.
1: Правильно. Какая русская мера веса равна примерно 400 граммам?
2: Пас.
1: Фунт. В каком месяце отмечается День города в Санкт-Петербурге?
2: В мае.
1: Точно. Какое имя Дон Кихот дал своей даме сердца?
2: Пас.
1: Дульсинея. При каком императоре в России открылась первая железная дорога?
2: Александре.
1: При Николае Первом. В каком фильме Константин Хабенский сыграл отца Алисы Селезневой?
2: 100 лет тому вперед.
1: Верно. Куда без разрешения родителей убежал герой рассказа Льва Толстого Филипп Бок?
2: В школу.
1: Верно. В какой столице установлен памятник псу Хатико?
2: Пас.
1: Токио. Каким сказочным существом был главный герой мультфильма Финик?
2: Домовой.
1: Да, стоп. Эта игра окончена. Павел, итак, в течение 3 раундов я задал 49 вопросов и получил от вас 24 правильных ответа. Вы обратили внимание, вам всего одного ответа не хватило до третьей несгораемой суммы?
2: Да.
1: Но знаете, я уверен, что впереди у вас еще масса самых замечательных побед. Спасибо вам за игру и всего вам доброго.
2: До свидания, спасибо.
0: «Миллион за пять минут» – дети. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

скучаю.

0: Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Россия третий месяц подряд входит в топ-3 стран по количеству своих туристов во Вьетнаме. Об этом сообщают РИА Новости со ссылки на вьетнамские власти. С января по апрель турпоток из России туда вырос почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Благодаря этому с февраля Россия держится в тройке лидеров по числу иностранных туристов. Выше в списке только Китай и Южная Корея. Крупные мобильные операторы предупредили абонентов о возможных ограничениях интернета в Москве и Петербурге с 5 по 9 мая, пишут ведомости. Ограничения могут затронуть и Московскую область, из-за этого возможны проблемы с безналичной оплатой и работой банкоматов и геосервисов. Цены на смартфоны в России вырастут еще на 35-40% в ближайшие полгода, а цены на оперативную память могут подрасти еще на 25%. Это вызвано спросом со стороны искусственного интеллекта, пишет газета «Ру». Мировой рынок памяти оказался на грани кризиса. В России набирает популярность сонный туризм. Люди едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. В отрасли объясняют новое явление высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой. Эксперты отмечают, что туристы с запросом на качественный сон, как правило, выбирают уединенный объект размещения на природе, где можно выспаться в тишине или отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.
0: Смотрите на телеканале Мир. Если от работы двоится в глазах,
2: Зита?
0: Значит, пришло время сделать паузу.
3: Что это значит?
0: И устроить себе ача-ача вместе с индийским кино.
3: Я жду. Ой!
0: Танцуй, танцуй, Зита и Гита. Смотрите сегодня на телеканале Мир. Категория 16+.

Утренний энтузиазм – это когда ты ставишь 5 будильников, чтобы успеть сделать зарядку, а в итоге используешь их как интервалы для сна повышенной комфортности. В любом случае, наш с вами день уже начался, а значит, как поет группа «Добро», дальше больше. Легкого вторника желаю вам я, Михаил Морозов. Всем привет. Далее с нами на Радио Мир группы А-Студио и Иванушки Интернешнл. А следом не пропустите свежий гороскоп от нашего астролога Надежды Сташиной. В начале следующего часа же обязательно сыграйте с нами в музыкальный миксер. Начните этот день весело.

0: Весна. Хорошо звучит радио. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 5 мая. И это день, когда лучше не начинать, а продолжать. Не стартовать, а доделывать. Не обещать, а проверять. Овен, вы сегодня тот человек, который открывает банковское приложение на секундочку и через 5 минут уже проводит финансовое расследование. Телец, будьте осторожны в вопросах денег и обязательств. Не подписывайте ничего важного, не давайте обещаний, которые не можете выполнить, и проверяйте выписки по счетам. Близнецы. Вам могут написать что-то в духе «нам нужно обсудить финансы». И вот тут главное не начинать шутить, чтобы уйти от темы. Рак. Кто-то из близких может внезапно вспомнить, кто кому что должен, причем с деталями и датами. Лев. Вы внезапно обнаружите, что куда-то утекают деньги. Спойлер. Скорее всего, туда, куда вам было приятно их тратить. День хорошо подходит, чтобы честно посмотреть на свои привычки. Дева. Вы сегодня можете открыть файл, таблицу или список и пропасть там надолго, потому что там все нужно поправить. Честно говоря, вы будете правы. Главное не пытаться исправить вообще все за один день. Весы. Есть риск потратить кучу денег на что-то, ну, очень нужное прямо сейчас, а потом смотреть на это с легким недоумением. Скорпион. Вы чувствуете, что что-то тут не так, и, скорее всего, не ошибаетесь. Но прежде чем делать выводы, соберите факты. Стрелец. Вам может прийти в голову идея о размещении средств, но сейчас не тот момент, когда стоит раскошеливаться. Козерог. Вы сегодня тот человек, который говорит «давайте сначала посчитаем». И все такие «ну вот опять». А потом окажется, что вы были правы. Водолей. Вы можете неожиданно увидеть способ упростить какую-то финансовую или рабочую схему. Сначала это покажется странным, потом гениальным. А потом надо будет посоветоваться с юристом. Рыбы. Кто-то может пытаться вас обмануть или просто запутать. Внимательно читайте мелкий шрифт. Но лучше на этой неделе не подписывать ничего, что касается финансов. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

Земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни,

0: подходит именно тебе. Невероятно выгодные предложения при комбинации нескольких зон. Выбирай гладкость, выбирай комфорт, выбирай Галатею. Тенишевы 10 и Николаева 6, 646-00. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Удаление новообразований лазером на лице быстро и без рубцов. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого 15Б. Телефон 62-39-39. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все для бань в Смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
5: Хватит планировать, пора ехать. Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и лазурный берег. Звони 65 65 86.
6: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 14 до 24 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утром плюс 14-17, днем столбик термометра поднимется до отметки 20-24 тепла. Осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил утвердить стратегию развития биоэкономики в России до 2036 года. Ответственным назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин. Накануне Путин поставил перед кабинетом министров задачу увеличить в вузах и колледжах количество бюджетных мест по специальностям, связанным с биоэкономикой. В России растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что в данный момент 12% занятых – это люди старше 60, тогда как молодежи насчитывается лишь 11%. По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где традиционно востребованы молодые специалисты IT, торговли, услугах и производстве. Финансовую грамотность нужно вводить не просто со школы, а еще с детского сада. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку. Так он прокомментировал данные исследования, по которым 40% россиян не видит рисков в проектах с обещанием сверхдохода, а 23% готовы вложить небольшую сумму в финансовую пирамиду, надеясь вовремя выйти. На западе Нидерландов, в провинции Южная Голландия, расцвел японский сад. В этом году он отмечает свой 101-й день рождения. В настоящий момент сад считается уникальным объектом и имеет статус национального памятника с 2001 года. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

0: Музыкальный миксер. Смешать, но не сбалтывать.
1: Шерлок Холмс однажды сказал: «Это элементарно, Ватсон». После этого ему включили музыкальный миксер, и он поменял свое мнение.
2: Так давайте же поможем знаменитому сыщику раскрыть это дело.
1: Улики — это голоса исполнителей в 5 музыкальных отрывках, объединенных одной темой.
2: Время на расследование — 1 минута.
1: Приз за разгадку этой тайны — наш подарочный набор.
2: Трубку, Ватсон! То есть телефон в студию.
1: 8-800-444-8484. Поразгадываем, в смысле поиграем.
0: Музыкальный миксер на Радио Мир.

0: Музыкальный миксер. Смешать, но не сбалтывать.
1: А вот сейчас как возьмем, да как сыграем в игру «Музыкальный миксер». Сделаем это не одни, естественно. У нас на связи Алексей из Екатеринбурга.
2: Нравится твой настрой.
1: Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Алексей, вы слышали такую примету, поверье, а может быть это и вообще правда, вот когда рядом...
2: Просто наблюдение из жизни.
1: Наблюдение из жизни, когда рядом кто-то зевает, обязательно все вокруг вот заражаются вот этими зевками.
3: Алексей, играем? Музыкальный миксер.
2: Я вот заразился, а вы не
1: сработало,
2: зеваете там,
1: сработало?
2: Алексей?
3: Сработало.
2: Тоже зевнули, да? Это отлично, потому что тема, которая объединяет сегодня песни в нашем миксе, это сон.
1: Ну, вообще, это не отлично. Что это такое в Екатеринбурге? Сколько сейчас времени?
2: 12, да, ведь уже? Первый час?
1: Куда там зевать уже?
3: 11.
1: Куда там зевать? Уже бодрость.
2: Пора бодрствовать, да, и слушать микс, а далее называть...
3: Что,
2: обед практически. Ну все, давайте вы сейчас послушаете микс, потом как назовете 5 исполнителей, а потом с чувством выполненного долга пойдете обедать.
1: Все, пойдете, поедите, да.
2: А после сытого обеда по закону Архимед полагается поспать, поэтому все логично. Слушаем микс про сон.
0: Номер один. Номер два. Номер три.

0: мы спать сейчас не будем. У нас начинается минута, когда Алексей будет бодрствовать и называть исполнителя. Алексей, готовы?
1: Да-да, готов.
0: Минута начинается, поехали.
1: Так, Алсу, Буланова, Цой.
0: Так.
1: Две песни я что-то как-то так упустил, может, у меня как-то звук в телефоне.
0: Вот там в темноте мы пляшем танго «Моя хулиганка». Я думал, это сон, меня не буди. Кто это поет?
1: Так.
2: У него нет имени, у него есть сценический псевдоним.
0: «Праздник» и «Мальчик».
2: «Праздник», «Мальчик», да. Вот если перевести прям дословно. С английского на русский получится «Праздник», «Мальчик». Точнее, наоборот, с русского на английский. «Холидей».
0: Ой-ой-ой-ой-ой, как ты прям прозрачно подсказал. Даже это не помогает пока. Давайте с другим тогда разбираться. Там был еще один. Я ночью видел...
1: Холидей бой,
0: хорошо. И еще один. Я ночью видел странный сон. И вот он раньше с Стасом Костюшкиным пел в дуэте.
2: Ну, тоже прозрачно.
1: С Костюшкиным?
0: Ну, да.
2: Так.
0: Ну, вот раз, два и три. Алексей. И это кто?
1: Чай вдвоем, который...
0: Это чай вдвоем, который, да. Ну, давайте еще до трех дочитаем.
2: Раз, два, три.
0: Давайте до пяти.
2: Четыре, пять.
0: Но результат проигрыша — это тоже результат. Тоже результат. Расстраиваться не будем. Мне кажется, что тема сна усыпила немного Алексея.
2: Возможно, возможно. И усыпила нашу бдительность. Мы же могли еще как-то прозрачнее намекнуть.
0: Алексей, вам
2: нет,
0: же...
2: у нас тоже совесть есть же,
0: интересно,
2: да?
0: Наверняка узнать, кто же там со Стасом Костюшкиным в «Чай вдвоем» пел. Это Денис Клявер.
2: Вот это ощущение, когда знал, но забыл. Ну, в этом и есть вся суть игры. Алексей, нам было с вами приятно провести эти несколько минут. Надеюсь, вам тоже, несмотря на то, что вы не стали победителем сегодня.
1: Конечно.
0: Хорошего вам обеда и послеобеденного сна. Спасибо большое. На сегодня игру «Музыкальный миксер» завершаем. Завтра в это же время обязательно сыграем.
2: А в начале следующего часа обсудим интересную тему или даже проведем творческий эксперимент в рамках программы «Час для вас».
3: «Музыкальный миксер» на Радио Мир.

0: удивительный мир. В южном полушарии весна наступает не в марте, а в сентябре. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Алло, операция началась. Кодовое название — дача. Грабли, тяпка, 30 соток.
2: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
3: Не станьте жертвой миссии «Огород-2026». Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
4: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40 44 19. Сайт bastiondoor.ru.
5: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись, Манжаро ты.
7: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
6: Пройдите бесплатный тест-драйв
7: на Гагарина 53.
6: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
8: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
9: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, как превратить спорт в удовольствие. Недавно подруга обратилась ко мне за профессиональным советом, в какую секцию отдать сына. Сама она хочет учить мальчика йоге, чтобы был выносливым, а ее муж предложил бокс. Так парень сможет постоять за себя. Я предложила совместить. Направление йога-бокс появилось за Атлантикой в начале 2000-х и сразу стало мировым трендом. Идею предложили боксеры, которые поняли, что на тренировках им не хватает упражнений на растяжку и релаксацию. А поклонники йоги нередко высказывали пожелание, чтобы занятия включали кардионагрузки. Элементы направлений соединили, и появился йога-бокс. Тренировка длится час. Вначале разминка и растяжка, это из йоги. Значительная часть посвящена технике бокса – апперкоты, хуки, джебы. Но это всегда бой с тенью или грушей, без спаррингов, чтобы избежать травм. Между раундами снова йога. Плюс кардио, танцы под музыку или комплекс энергичных движений, нередко с гантелями для увеличения нагрузки. Основатели йога-бокса призывают соблюдать и этический кодекс. Быть физически сильным – хорошо, как и оставаться при этом уравновешенным, вежливым и позитивным. Любая агрессия не только в спортзале, но и в обычной жизни недопустима. Если эти установки вам по душе, возможно, и йога-бокс вам понравится. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

за окном сидит и видит день за днем. Как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

0: хорошо звучит. Мир. Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В России число самозанятых превысило 15 миллионов человек. Информация следует из данных Федеральной налоговой службы. Отмечается, что в прошлом году самозанятых в России было более 12 миллионов. За год их число выросло. Специальный налоговый

использования более компактных или экономичных самолетов. Также с начала ситуации в Иране стоимость авиатоплива удвоилась, что вынудило авиакомпании повышать цены на билеты. Жители России стали

0: Молекула с антисеротониновым действием, она нацелена на один из рецепторов, который запускает развитие приступа мигрени. Пока это все, Николай Суворов, Радио Мир.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Если от работы двоится в глазах,
2: Зита?
1: Значит, пришло время сделать паузу.
3: Что это значит?

0: Весна. На Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 5 мая. И это день, когда лучше не начинать, а продолжать. Не стартовать, а доделывать. Не обещать, а проверять. Овен, вы сегодня тот человек, который открывает банковское приложение на секундочку и через 5 минут уже проводит финансовое расследование. Телец, будьте осторожны в вопросах денег и обязательств. Не подписывайте ничего важного, не давайте обещаний, которые не можете выполнить, и проверяйте выписки по счетам. Близнецы, вам могут написать что-то в духе «нам нужно обсудить финансы». И вот тут главное не начинать шутить, чтобы уйти от темы.

Идеальное общение только на 40% состоит из высказывания своей точки зрения. Участвуйте в программе «Час для вас». Через 15 минут лучшие собеседники на Радио Мир. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Реклама.

0: Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея.
2: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32 17

0: 20.03. Играй красиво. 12+.
1: Удаление новообразований лазером на лице. Быстро и без рубцов. Медицинский центр «Надежда». Наурицкого, 15Б. Телефон 62-39-39. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
4: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Танцуй, танцуй». 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, сегодня в Воронеже ясно и плюс 22 градуса, в Екатеринбурге малооблачно, плюс 19, в Казани малооблачно, плюс 22 на термометрах, в Тюмени малооблачно и плюс 18, в Ижевске ясно, 20 с плюсом на термометрах, в Ростове-на-Дону пасмурно и плюс 16 градусов, в Челябинске облачно, плюс 17, в Москве ясно, плюс 24, во второй половине дня малооблачно и возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Россия третий месяц подряд входит в топ-3 стран по количеству своих туристов во Вьетнаме. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на вьетнамские власти. С января по апрель турпоток из России вырос почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Благодаря этому с февраля Россия держится в тройке лидеров по числу иностранных туристов. Выше в списке только Китай и Южная Корея. Крупные мобильные операторы предупредили абонентов о возможных ограничениях интернета в Москве и Петербурге с 5 по 9 мая. Об этом пишут «Ведомости». Ограничения могут затронуть и Московскую область, из-за этого возможно

0: В России набирает популярность сонный туризм. Люди едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. В отрасли объясняют новое явление высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой. Эксперты отмечают, что туристы с запросом на качественный сон, как правило, выбирают уединенный объект размещения на природе, где можно выспаться в тишине или отдых в отелях с санаториями и оздоровительными программами. Пока это все. Николай Суворов, Радио «Мир».
1: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Час для вас.
2: Коль встреча друзей неизбежна, не нужно ее избегать. Час для вас стартовал на Радио Мир.
3: Вы не думайте, Александр Лазарев не сошел с ума, хотя это мы еще проверим после эфира. Но эфир наполним вот примерно таким, что сейчас Александр Лазарев и озвучил. Здесь еще и Михаил Морозов, этот час для вас стартует на Радио Мир.
2: Это такое называется хокку. Это японская, ну вообще восточная поэзия.
3: Да, и сегодня отмечается хокку-день, так он и называется.
2: Мы решили отметить вместе с вами это такой поэтическим экспериментом и поэтической дуэлью.
3: Мы предлагаем... Почему? Потому что...
2: Будем сражаться с тобой, как всегда, за кофе, наверное.
3: Давай. Победитель оплачивает кофе и себе, и другу, соответственно. С вас! То, чем вы сейчас занимаете. Вот звоните нам прямо сейчас. 8-800-444-8484.
2: Опишите буквально ситуацию. Я сижу на работе, делаю то-то. Или я опоздал на работу, делаю то-то. Или, наоборот, не пошел на работу и бездельничаю.
3: Вот ты сейчас, например, что делаешь? Сидишь в эфире?
2: Сижу в эфире и
3: пишешь хокку.
2: И пишу хокку, да.
3: Вот, а у меня, например, вот такой вот хокку на эту тему. Микрофон включен, в наушниках голос «пора», а муза в пробке. Это вот очень описывает мое состояние, потому что я в хокку не силен, как ты понимаешь, и как вы все понимаете.
2: Призовем вдохновение восточных мудрецов для Михаила Морозова. Послушаем песню, а вы, друзья, дозванивайтесь в студию 8-800-444-8-4-8-4. Рассказывайте, чем вы сейчас занимаетесь, что вас гложет, возможно, в данную секунду, а мы придумаем хокку, выберите, чья будет лучше.
3: Все верно, звоните.

0: Сейчас для вас на Радио Мир Александр Лазарев, Михаил Морозов в студии. И сегодня в день хокку мы решили писать хокку на насущные темы. Что такое хокку, друзья? Вот если кто не знает, это такая восточная поэзия. Она, как правило, состоит из трех строк, и рифмы там искать в принципе не стоит. А вот какая-то мысль, заложенная восточным философом, присутствовать все-таки должна.
1: Да. Нам нужна тема, и у нас есть первый слушатель. Это Виктор из Самары, который эту тему нам задаст. Виктор, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Хабаровска.
1: А, Хабаровск, ого-го, как Самара далеко от Хабаровска. Или у меня со слухом сегодня беда. Хабаровск, приятно слышать, конечно же, и Виктор, вас тоже. Рассказывайте, пожалуйста, у вас есть покупка, да, случилось? Что вы прикупили недавно?
2: Да, у меня случилась покупка, я купил масло. Недавно тоже купили квадроцикл, надо было по пробегу поменять первое масло. Даже еще не знали, сколько объема, взяли 2 литра, оказалось мало, поехали на доливку взять, и оказалось, это проблема, чтобы найти масло для квадроцикла.
1: Uh-huh,
2: и,
1: так.
2: Ну, я нашел, я взял, я купил, все хорошо, но при этом, чтобы мне было приятно, я занимаюсь крафтовыми колбасками, копчу колбаску, теперь залил за квадроцикл масло. А как раз колбаска подкоптилась, все получилось, и вкусно, и хорошо. Еще есть это в Таиланде, как сабай-сабай, все само собой происходит.
0: Ага. Я думаю, мы в данном случае разделимся. Коль скоро наш радиослушатель занимается сразу двумя делами, я, наверное, напишу что-нибудь про замену масла. Замена масла, это же, ну, я правильно понимаю, что двигатель нужно смазать, правильно? Прежде чем отправляться в путь.
1: В принципе, процесс, наверное, так и происходит, да.
0: Все, вот я об этом и напишу.
1: А, хорошо, а я два совмещу сразу же.
0: Два совместим?
1: Да. Начинай.
2: Колбасками?
1: Да, я с колбасками совмещу масло, без него никуда.
0: Начнем тогда с двигателя.
1: Александр Лазарев, поехали.
0: Долгий путь впереди. Мой верный конь — квадроцикл. Двигатель туго идет без смазки. Вот. Такая восточная мудрость.
1: Хорошо, принято. Виктор, ну давайте я попробую. Сразу скажу, что мое хокку ни к чему не призывает, а Минздрав предупреждает.
0: Так,
1: поехали. Не подмажешь, не поедешь. Масло литр нужен. Ищу и колбаски копчу параллельно. Чувствую, тут без литра тоже не обойдется. Быстрее бы вечер.
0: Хорошо.
2: Замечательно.
0: А кто сказал, что форму хокку нельзя менять, если так просит душа восточного мудреца? Выбирайте, чья вам понравилась больше. Чье хокку — это средний род, мы выяснили.
2: Однозначно. Последняя.
0: Все, аплодисменты Морозову.
1: Ура.
0: Вам огромное спасибо и удачного вам путешествия. Приятного аппетита.
2: Спасибо.
0: Всего доброго, до свидания. Все, ну, с почином у нас, коллега восточный мудрец. Будем пытаться продолжать в том же духе. А то и лучше. Звоните, рассказывайте, чем вы сейчас занимаетесь, что вас гложет, возможно, в данный момент, а мы придумаем восточную мудрость в виде хокку. 8 800 444 8484. Звоните.

0: Радио «Мир» по всей нашей необъятной Российской Федерации. Вещаете вы просто супер. Ваше шоу, это просто, ну, знаете, радует душу вот по утрам. И, конечно же, Хока.
1: Вы сами как Хоук, словно Хоук сейчас написали нам. Очень приятно. А на какую тему мы будем писать? Да, поделитесь, пожалуйста, со всеми.
0: Значит, тема такая. Я сейчас нахожусь, ну, как говорится, на своем рабочем месте и паяю такие замечательные кабели, да, на обогрев стекол, чтобы машинистам тепловоза было комфортно находиться, вот, и стекла не потели и не замерзали. Mm-hmm. Поэтому вот такие моменты у меня вот сейчас вот мое рабочее какое-то время использую с душою, да, также с хорошей музыкой на радио «Мир», ну и приятными впечатлениями, которые дарит моя работа. Мне она очень нравится.
2: Классная тема. Есть уже хоку. Я даже полторы хоку есть. Начну тогда. Морозов, начну?
1: А, да, давай.
2: Давай, пока дописывай.
0: Морозов
2: пока дописывает, Лазарев читает.
0: Лазарев читает.
2: Да, все, читаю. Леонид, как всегда, при деле, паяет кабель на обогрев. Не стать тепловозу холодильником. Это первое, что пришло мне в голову, но потом я подумал. Леонид, вы же из Воронежа, там же тоже весна.
0: Конечно.
2: Это так?
0: Да, это так, я прямо с самого города, центра, вот сейчас вот ЖД вокзал.
2: И вот, да, и судя по погоде, там все хорошо, поэтому у меня тут же появилось экспромтом второе хоку. Весна пришла, цветение сакуры. Эх, раньше кабель паять надо было. Ну, я просто подумал, как будто бы уже и обогрев-то не сильно нужен.
1: Да, вот у меня тоже на эту тему будет. Внимание, я Михаил Морозов прочитаю вам, Леонид. Готовь сани летом, а обогрев стекол в мае. Стеклом обогрев машинистом. Благодать, Леонид, повелитель кабеля.
2: Ну, хорошо, хорошо.
1: Я просто по фактам пошел.
2: В этом и есть мудрость. К чему? Иногда нужно просто сказать, как есть. Леонид, выбирайте. Задача у вас сложная. Намудрили мы, конечно, тут знатно, но, тем не менее, бал кому-то нужен.
0: Бал даем, значит, первый, потому что мне понравилось больше.
2: Все, принято. Спасибо огромное. Спасибо.
0: Лазарев был, правильно?
1: Да, я был. Да, это именно Александр Лазарев. Спасибо большое, Леонид. Удачи, успехов вам, вашим
0: Морозову, конечно, удачи, победы. Я надеюсь, что вы вдвоем будете, как говорится, испытывать дружескую ничью.
1: А,
0: вот. Ну... И обои получите свой замечательный утренний кофе.
1: Кофе, да,
2: я
1: спасибо.
2: Вам так скажу, Леонид, когда я за счет Морозова попью кофе, я такие дружеские чувства к нему буду испытывать. Вы даже себе не представляете. Спасибо за участие в нашем...
0: Радио-шоу «Радио Мир» и программа...
2: Сейчас для вас.
0: Нас, для радиослушателей, просто замечательная. Леонид Новиков, Воронеж. Респект, уважуха. Радио «Мир».
1: Пам-парам-па-пам!
2: 8-800-344-8484. Звоните, следующую хоку сочиним про вашу историю.

0: Следующий раунд играем со слушателями, которые пишут нам сообщения в группу ВКонтакте. И нам написала Елена, она у нас парикмахер. Mm. И сейчас, соответственно, трудится, непосредственно стрижет людей.
1: Будем Коку писать на тему работы в парикмахерской или в салоне красоты.
0: У меня уже есть.
1: Давай.
0: Это
1: жги.
0: Коку описывает типичную ситуацию в парикмахерской. Прядь длинных густых волос упала, словно ветка сакуры. Ой, опять каре получилось.
1: Хорошо.
0: Девушки поймут, о чем речь.
1: У меня примерно в том же направлении Хоку будет. Примерно. Поехали. Машинка жужжит. Коллега окликнула. Вжух, и нету брови. Джиган бы сказал спасибо.
0: Это отсылка
1: к прошлой жизни Джигана.
0: Да, да, да. Он вообще молодец сейчас. Песни хорошие поет на радио «Мир». Выбирайте, пожалуйста,
1: Елена.
0: Наша дорогая Елена, парикмахер из Томска. Чье Хоку вам больше нравится? Рискну предположить... А, ну мы оба как бы, да, так немного... углубились в реалии профессии парикмахера.
1: Так и должно быть. Мы же мудрецы восточные, хотя бы ненадолго.
0: Да, мы острые темы затрагиваем, так что просим нас простить заранее. Но напишите, пожалуйста, чье Хоку заслуживает балла. А вы, друзья, можете также написать, а лучше позвоните в прямой эфир 8 800 444 8484. Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, опишите ситуацию, возможно, что-то вас беспокоит. А мы уж не поскупимся на восточную мудрость. Напишем для вас Хоку.

0: Вот и актуальные темы подъехали. Нам написали, хотим хоку про опоздание на работу. Ну, логично же, да? Мало того, что опоздали, так и включили радио. Тоже, наверное, не о работе сейчас речь, откровенно говоря.
1: Либо пришли на работу, а там уже играет радио, потому что коллеги постарались. Пришли вовремя и сразу же радио «Мир» включили. Все логично.
0: Молодцы. Но у нас так или иначе уже есть короткие хоку про опоздание на работу. Начну, пожалуй.
2: Давай.
0: Мир выглядит ярко, и столько красок на нашем пути, но светофор все равно горит красным.
1: О, вот это настоящая мудрость. Вот это настоящая хоку. От меня браво тебе, коллега.
0: Спасибо.
1: Вот, а теперь послушайте про опоздание на работу, хоку от меня. Босс у дверей злится. Пробки. Инопланетяне. Нет, кот рожал. Не верят.
0: Мудрость против жизненности. Кто же победит, рассудят наши радиослушатели.
1: Я еще сначала хотел, что кошка рожает, а потом подумал, ну нет, надо для абсурда все-таки, чтобы это был кот.
0: Выбирайте наши, там целый коллектив людей, дорогие радиослушатели, чье хоку лучше. 8-800-444-8-4-8-4. Звоните. Будет интереснее, если в прямом эфире расскажете ситуацию, и мы как-то экспромтом одно-два хоку напишем на эту тему.

0: сейчас для вас.
1: Реклама.
2: Избавьтесь от лишнего веса и целлюлита. Получите стройное и подтянутое тело. Революционные технологии в похудении, проверенные методики и настоящие профессионалы ждут вас в Галатее. Медико-косметологический центр Галатея. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Заезжайте в лавку фермера на Киселевке. Здесь огромный выбор, все свежайшее и по очень приятным ценам. Отменная говядина и свинина, легендарная дагестанская баранина, шашлыки по оригинальным рецептам, ребра в маринаде, колбаски на гриле, барбекю. Более 20 видов фирменного сала, фарш, пельмени, полуфабрикаты, колбасы. Приезжай и выбирай. Лавка фермера. Проспект Строителей напротив Поля чудес на Горке.
4: Хватит планировать! Пора ехать! Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и лазурный берег. Звони 65 65 86.
5: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.
6: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
7: Exit. Born for more.
8: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Авторадио. Час для вас.
1: Сейчас для вас продолжается. Александр Лазарев, Михаил Морозов в студии. Сегодня мы придумываем хокку. В день хокку.
2: Да, все верно. У нас на связи Сергей из Волгограда. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, день добрый.
2: Сергей, рассказывайте, чем вы сейчас занимаетесь?
3: В данный момент я занимаюсь своей любимой трудовой деятельностью. Осуществляю продажи кондитерских изделий по торговым точкам Волгограда и Волгоградской области.
2: Вы торговый представитель, который занимается продажей кондитерки. Конфеты, печеньки, вот эти всякие леденцы, да, вот эта вся вкусняшка.
3: Да, именно тот, кто обеспечивает население необходимым. Совершенно верно.
2: Глюкозой. Отлично.
1: У меня есть что сказать.
2: Давай, конечно.
1: У меня сразу на вскидку два хокку родилось. Сергей, оцените, пожалуйста, Александр Лазарев выступает со своими хокку. Первое. О сладкой жизни мечтал самурай. Скупил все в конфеты в провинции. Ай, ладно, не слипнется.
2: Хорошо.
1: Это раз. Есть еще и вторая. А кто-то мечтал о диете. Сергей развеял мысли о ней. Ничего личного, только бизнес.
2: Точно в трудовую деятельность попал Александр Лазарев. Хорошо, Михаил Морозов на связи. И хокку от меня. Сергей, внимание. Приехал в магазин. Печенье продаю. Вдруг крик. Галя, у нас отмена! Стою, жду Галю. Вот такая вот такая жизненная хокку. На мудрость не претендую.
3: Правдоподобная.
1: Вторую выбираем.
3: Ну, мой вариант, может быть. Попробуем.
1: Давайте попробуем ваш вариант.
3: Папка толста. Каждый день один и тот же. Клиент строг, как лед. Капризен. Я терпелив, как скала. Мечтаю о отдыхе. Офис мой дом. Шепчу, а сам думаю, мог бы рассвет бы увидеть сейчас на море.
2: О, красота! Вот это красота! Мы это вам точно балл отдаем
1: свой. Абсолютно точно. Вот даже готовы себе не записывать. Да давай прямо, он просто у нас радиослушатель уйдет с баллом.
2: Да, конечно. Мы
1: все.
2: Согласны.
1: Вы Сергей, этот раунд выиграли.
2: Вы этот раунд выиграли однозначно. Вам хорошего трудового дня и, наконец-то, увидеть побыстрее рассвет на море, как вы и желаете этого.
3: Спасибо. Всему Волгограду привет. Ведущим отличного настроения. Все будет хорошо.
1: Спасибо. До свидания. А мы продолжаем наш творческий эксперимент. Еще успеем, я думаю, написать несколько хокку. А вот на какую тему, зависит от вас. Дозванивайтесь 8 800 444 8484. Говорите, чем занимаетесь или что вас тревожит, может быть, в данный момент. А мы придумаем хокку.

И финальное хокку на сегодня будет для Евгении. Евгения желает всем доброго утра, передает привет всем радиослушателям и отдельно самый горячий привет своим жуликам, а так она называет детей, Анну и Степу. Они прямо сейчас

0: слушают радио и ждут привет. И пельмени, что ключевое в этом сообщении. Мы попробовали что-то написать про семью, которая ждет пельмени и слушает радио. У меня получилось вот так. За мудрость в данном случае не отвечаю.
1: Закончим на позитиве.
0: Слушали радио, варили пельмени, заслушались шутки ведущих. Пельмени сбежали, дошутились.
1: Хорошо, мне нравится. Главное, чтобы Евгению понравилось.
0: Да главное, чтобы это был вымысел. Все нормально, надеюсь, там с пельменями. Есть ли какая-то мысль по поводу пельменей?
1: У меня всегда есть мысли по поводу пельменей, Саша, посмотри на меня. Их надо варить и есть, а можно жарить и есть. Угу. Ну пусть будет так. Лаврушка, лук и перец с горошком. Пельмени сварить, не хокку написать. Мама, хватит радио слушать, мы есть хотим.
0: Хорошо.
1: Жизненно, просто жизненно.
0: Евгения, вам огромный привет. Надеюсь, дети пельменей таки дождались. А всем, друзья, огромное спасибо за участие в нашем эксперименте. Это был День Хокку на Радио Мир в рамках программы «Час для вас». Александр Лазарев, Михаил Морозов. Пока-пока.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил утвердить стратегию развития биоэкономики в России до 2036 года.

года. Ответственным назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин. Накануне Путин поставил перед кабинетом министров задачу увеличить в вузах и колледжах количество бюджетных мест по специальностям, связанным с биоэкономикой. Магнитная буря произошла на Земле. Об этом сообщили ученые Института космических исследований РАН. Это событие было спрогнозировано ранее математическими моделями, но поверить в него было сложно из-за совсем небольшой скорости солнечной плазмы, которая стала причиной геомагнитных возмущений. Грозы ожидаются 5, 6 и 7 мая в Центральной России, в Москве, в частности, сообщил Гидрометцентр. Средняя температура воздуха в столице будет выше нормы примерно на 5 градусов. Ночные температуры составят 13-15 градусов, днем ожидается 25-27. Также затяжные грозы прогнозируются в Ингушетии и Чечне. Удаленная работа может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом предупреждают остеопаты. Врачи рассказали о так называемом синдроме домашнего офиса. Длительное сидение и низкая активность увеличивают риск тромбозов, варикоза и застойных явлений в малом тазу. Кроме того, растет нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм хуже расходует энергию, что со временем может привести к набору веса и хроническим заболеваниям. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.

Михаил Морозов у микрофона «Радио Мир». Всем привет! Наверняка вам знакома ситуация, когда перед сном мозг переключается с режима «жизнь» на режим «анализ всего неловкого за последние 10 лет». Ожидание, спокойный сон, реальность, воспоминания о том, как ты сказал кассиру, и вам тоже в ответ на приятного аппетита в далеком 2016 году. В этом часе в программе «Киноцитаты» вспомним с вами любимый многими фильм «Спорт Лото 82», а пока вновь к музыке на «Радио Мир» возвращаемся.

0: Удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно. В пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105.
3: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
4: Покупайте брусчатку в смоленской керамике.
5: Смоленская керамика на века.
6: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
9: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица, Макса Корта. Истинная речь.

0: Весна. На Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Там качали громко чайки, и не случайно обречал. Бьются волны, как на чаке, и нас с тобой, они качали.

отблески от солнца, что слепят глаза. И я хочу туда назад, а может морем стать, чтобы обрести свободу. Синим морем стать, от заката до восхода. Твоим морем стать.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Сан Саныч, как вы думаете, эти ягоды есть можно, а?
2: Можно. Так отравишься.
3: Михаил Пуговкин в комедии «Спортлото-82» изначально, по замыслу Гайдая, должен был сыграть роль директора турбазы. Но в процессе работы над сценарием режиссер понял, что главного отрицательного персонажа, Сан Саныча, никто не сможет изобразить так тонко, как Пуговкин. Интересно, что в последний момент фильм и вовсе мог остаться без этого замечательного артиста. Дело в том, что накануне съемок он случайно вылил на себя стакан кипятка. Ожог был большим и болезненным. Пуговкин просил Гайдая заменить его, но режиссер даже думать об этом не хотел. Он согласился подождать Михаила Ивановича несколько дней. Впоследствии артист очень благодарил за это Гайдая, ведь в биографии Пуговкина фильм стал судьбоносным. Именно во время съемок истории о лотерейных билетах актер встретил свою будущую жену Ирину.
1: Сан Саныч, как вы думаете, эти ягоды есть можно, а?
2: Можно. Так отравишься.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Если от работы двоится в глазах,
1: Зита?
0: Значит, пришло время сделать паузу.
2: Что это значит?
0: И

0: Поиск любви в интернете на сайте знакомств напоминает поход в магазин за хлебом. Сначала ты долго выбираешь самый свежий, а в итоге берешь тот, который просто был ближе всего к кассе. Филатов и Кэрос с новым прочтением давно знакомой нам песни на радио «Мир» отзвучали у микрофона. С вами я, Михаил Морозов. Всем привет! Через пару мгновений к нам присоединится Павел Королев. Нас ждет программа «Минутная история». Посвящаем ее сегодня дню рождения певицы Ирины Салтыковой. Прежде послушаем группу «Градусы» и Юлию Савичеву.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 5 мая, 60 лет Ирине Салтыковой. О ней наша минутная история. Певица, актриса, звезда и секс-символ 90-х. Ее хиты «Серые глаза», «Голубые глазки», «Я скучаю по тебе» звучали на радио и гремели на дискотеках. Ирина поражала публику смелостью и экстравагантностью. Ее клипы были весьма провокационными. Некоторые из них музыкальные телеканалы даже не ставили в эфир. Первое музыкальное видео на песню «Серые глаза» стало для певицы не просто дебютом, а настоящей авантюрой. Ирина не училась вокалу. В детстве она занималась художественной гимнастикой, а в шоу-бизнес пришла от безысходности, когда личная жизнь и бизнес дали трещину. Решив, что риск – дело благородное, Салтыкова заняла денег у друзей и записала несколько песен и приступила к съемкам клипов, в которых предстала перед зрителями в весьма соблазнительных образах. Расчет оказался верным. Через неделю после премьеры «Серые глаза» возглавили хит-парады. Любопытно, что недавно песню перепела дочь певицы Алиса, а мама выступила продюсером и появилась в клипе. Радио Мир поздравляет Ирину Салтыкову с днем рождения. С вами был Павел Королев. До скорого!

0: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тегбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
2: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РАА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
3: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
4: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина, 13, дробь 2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
5: Пришла весна. Цветут цветы. Скорее садись в Манжаро ты.
6: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
5: Пройдите бесплатный тест-драйв
6: на Гагарина 53.
5: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
7: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95. «Радио Мир».

Когда в радость кому-то бремя, тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя, но

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 14 до 24 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утром плюс 14-17, днем столбик термометра поднимется до отметки 20-24 тепла. Осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленской области Сбербанк расширяют сотрудничество в сфере цифровых технологий. Стороны обсудили строительство межвузовского кампуса «Гагарин», где в 2028 году откроется школа 21 для подготовки IT-специалистов. Также планируется запуск проекта для молодых предпринимателей и внедрение решений с искусственным интеллектом в здравоохранении, образовании и транспорте. В мае в регионе пройдет благотворительный «Зеленый марафон». С 20 июля по 6 августа в Подмосковье пройдет форум «Территория смыслов». В этом году в нем три смены – «Единство», «Правда» и «Родина». Участвовать могут молодые люди от 16 до 35 лет. На смену «Правда» приглашают молодых депутатов и членов молодежного парламента. Регистрация открыта до 11 мая на платформе «Молодежь России». Глава Смоленска Александр Новиков поручил завершить отопительный сезон. Решение примут, когда среднесуточная температура продержится выше 8 градусов в течение 5 дней. При этом, не снижая темпов, поручено готовиться к следующему сезону. В планах масштабные ремонты сетей и оборудования. 8 мая в Смоленске на маршрут номер 2 выйдет трамвай «Победа». С 10 утра в нем выступят ансамбли и поэты, проведут викторину по истории. Всем пассажирам вручат георгиевские ленточки и флажки с символикой праздника, добавили в Минтрансе региона. В следующем году россиян ждет 118 выходных дней. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Майские праздники – 6 дней с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Стоит отметить, что в текущем году также 118 нерабочих дней.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

как говорится в одной шутке, счастье — это когда тебе настолько все по барабану, что ты начинаешь слышать ритм. Люся Чеботина с нами на старте нового часа здесь, на Радио Мир. Михаил Морозов у микрофона. Доброго полудня! В этом часе в программе «Лучший город мира» познакомим вас поближе с одним из лучших городов мира — Пермью, где наша радиостанция хорошо звучит на частоте 95,4 FM. Прямо сейчас к нам присоединятся Григорий Лепс, группа «Винтаж», а также «Булава» и «Динни».

0: удивительный мир.
1: Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
2: Музыкально-информационное радио.
3: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
4: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания.

0: Необходима консультация специалиста.
1: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
2: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» – просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге! Кашина, 8 и ТРЦ «Макси», третий этаж.
3: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.
4: Я баранины такой не едал ни разу. В лавке фермера она прямиком с Кавказа. Легендарная дагестанская баранина теперь в лавке фермера на Киселевке. А еще отменная говядина, телятина и свинина. И, конечно, более 20 сортов фирменного сала, фарш и пельмени. Шикарный выбор по очень приятным ценам. Лавка фермера. Проспект Строителей 7, напротив магазина «Поле чудес» на Горке. У нас не залеживается.
5: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Цемент и сухие смеси. Смоленская керамика на
7: века. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: Лучший город мира. Пермь.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Один из архитектурных символов Перми – дом Грибушина. Образец живописного модерна построили в 1897 году по проекту архитектора Александра Бонавентуровича Турчевича. Его называют «Пермским Гауди». Главная особенность дома – маскароны – рельефные изображения женских лиц. По преданию, мастер вылепил их по фотографиям дочерей Сергея Грибушина. К слову, хозяин дома был владельцем чайного бизнеса, занимался меценатством, работал гласным городской думы. В своем особняке он часто принимал гостей. Здесь собирались сливки пермского общества. Главным угощением была музыка. После революции дом национализировали. Сначала в шикарных интерьерах располагалась гарнизонная офицерская лавка и военный госпиталь, затем туберкулезный диспансер, потом детская больница. К концу 1980-х памятник архитектуры пришел в аварийное состояние. Власти города уже было планировали его снести, но за реставрацию взялся Пермский научный центр Уральского отделения РАН. Он занимает здание по сей день. Со стен рабочие удалили 17 слоев обоев. Титанический труд закончился полным восстановлением шедевра. И фасад с богатой лепниной, и родные дворцовые потолки, и даже уникальный паркет, набранный из ценных пород дерева. По двум сохранившимся образцам дверных ручек московские мастера изготовили все остальные. Сразу после реставрации в здании продолжилась традиция музыкальных вечеров. Интересный факт. Считается, что дом Грибушина Борис Пастернак описал в романе «Доктор Живаго», действие которого происходит в Перми. Именно напротив дома с фигурами жила героиня книги Лара.
0: Радио «Мир» в Перми. 95.4 FM.

0: мир. Музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Они убили садистов по профессии.
2: Неужели необходимы эти опыты, чтобы создать твое оружие? Только мое оружие может спасти Японию.
1: Конец печально известного отряда 731.
2: Тайна отряда дороже наших жизней.
1: Через Гоби и Хинган. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

Наверняка многие слушатели «Радио Мир» хотя бы раз задавались вопросом, почему 8 часов на работе – это целая вечность, а 8 часов сна – это я только моргнул. Да, кажется, у Вселенной очень странные настройки таймера. Михаил Морозов с вами в эфире музыкально-информационного радио. Далее к нам присоединятся гости из будущего и группа «Добро». А следом не пропустите свежий гороскоп от нашего астролога Надежды Сташиной. Почему?

0: Весна. На Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 5 мая. И это день, когда лучше не начинать, а продолжать. Не стартовать, а доделывать. Не обещать, а проверять. Овен, вы сегодня тот человек, который открывает банковское приложение на секундочку и через 5 минут уже проводит финансовое расследование. Телец, будьте осторожны в вопросах денег и обязательств. Не подписывайте ничего важного, не давайте обещаний, которые не можете выполнить, и проверяйте выписки по счетам. Близнецы, вам могут написать что-то в духе «нам нужно обсудить финансы». И вот тут главное не начинать шутить, чтобы уйти от темы. Рак. Кто-то из близких может внезапно вспомнить, кто кому что должен, причем с деталями и датами. Лев, вы внезапно обнаружите, что куда-то утекают деньги. Спойлер, скорее всего, туда, куда вам было приятно их тратить. День хорошо подходит, чтобы честно посмотреть на свои привычки. Дева, вы сегодня можете открыть файл, таблицу или список и пропасть там надолго, потому что там все нужно поправить. Честно говоря, вы будете правы. Главное не пытаться исправить вообще все за один день. Весы. Есть риск потратить кучу денег на что-то, ну, очень нужное прямо сейчас, а потом смотреть на это с легким недоумением. Скорпион. Вы чувствуете, что что-то тут не так, и, скорее всего, не ошибаетесь. Но прежде чем делать выводы, соберите факты. Стрелец. Вам может прийти в голову идея о размещении средств, но сейчас не тот момент, когда стоит раскошеливаться. Козерог. Вы сегодня тот человек, который говорит «давайте сначала посчитаем». И все такие «ну вот опять». А потом окажется, что вы были правы. Водолей. Вы можете неожиданно увидеть способ упростить какую-то финансовую или рабочую схему. Сначала это покажется странным, потом гениальным. А потом надо будет посоветоваться с юристом. Рыбы. Кто-то может пытаться вас обмануть или просто запутать. Внимательно читайте мелкий шрифт. Но лучше на этой неделе не подписывать ничего, что касается финансов. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах, но...

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. По будням на Радио Мир.
1: Реклама.

0: Авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19, bastiondor.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для

0: профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. Шторм. В ТЦ Кривич. Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
1: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: 22 градуса. В Екатеринбурге малооблачно, плюс 19. В Казани малооблачно, плюс 22 на термометрах. В Тюмени малооблачно и плюс 18. В Ижевске ясно, 20 с плюсом на термометрах. В Ростове-на-Дону пасмурно и плюс 16 градусов. В Челябинске облачно, плюс 17. В Москве ясно, плюс 24. Во второй половине дня малооблачно и возможен небольшой дождь.
1: Акция «Память сердца». Мария Гуфранова, ведущая межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Россия.
2: Когда началась война, бабушка была беременна 6-м ребенком. И вот весной 45-го младший сын услышал стук в окошко. Побежал на кухню, закричал: «Мама, мама, солдатик к нам какой-то идет». А бабушка мыла посуду, вышла на крыльцо, миску выронила, говорит: «Да это ж папка твой».
1: Акция «Память сердца».

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: Студия «Радио Мир», Татьяна Алексеева. Здравствуйте. В Москву раньше срока пришла июльская погода. Благодаря теплому воздуху из центрального Средиземноморья температура в ближайшие два дня будет подниматься выше плюс 25. Пройдут кратковременные дожди, ветер и грозы. При этом во многих российских регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, картина другая. Температура здесь будет ниже нормы на 5 градусов и заморозки с мокрым снегом. Крупные мобильные российские операторы предупредили абонентов о возможных ограничениях интернета в Москве и Санкт-Петербурге с 5 по 9 мая. Ограничения могут затронуть и Московскую область. Из-за этого возможны проблемы с безналичной оплатой, работой банкоматов и навигаторов. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию в отель 4 звезды и с типом питания All Inclusive начинается от 80 тысяч рублей. В Египет все то же самое от 110 тысяч. Европейские энтомологи назвали ранее неизвестный вид бабочек огнек в честь льва 14-го папы римского. Насекомых с необычной окраской крыльев, украшенных белыми полосками и золотыми пятнами, обнаружили на острове Крит. Как сказали ученые, выбранное имя понтифика подчеркивает характерную для христианства связь между бабочками, воскрешением, преображением Иисуса и бессмертной душой. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир. Оставайтесь с нами.

если бы идея написать песню про компасы пришла Ирине Салтыковой, наверняка мы бы не раз услышали, что смотреть на компас нужно глазками, глазами, и даже узнали бы, какими именно, во всех подробностях. Но, согласитесь, уж очень хороши песни Ирины про глаза. Подробнее о жизни и творчестве певицы поговорим в программе «Минутная история» в самое ближайшее время и поздравим артистку с днем рождения. Прямо сейчас на радио «Мир» только любимая музыка. У микрофона Александр Лазарев. Всем привет!

0: весна. Хорошо звучит. На Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 5 мая, 60 лет Ирине Салтыковой. О ней наша минутная история. Певица, актриса, звезда и секс-символ 90-х. Ее хиты «Серые глаза», «Голубые глазки», «Я скучаю по тебе» звучали на радио и гремели на дискотеках. Ирина поражала публику смелостью и экстравагантностью. Ее клипы были весьма провокационными. Некоторые из них музыкальные телеканалы даже не ставили в эфир. Первое музыкальное видео на песню «Серые глаза» стало для певицы не просто дебютом, а настоящей авантюрой. Ирина не училась вокалу. В детстве она

0: певицей Алиса, а мама выступила продюсером и появилась в клипе. «Радио Мир» поздравляет Ирину Салтыкову с днем рождения. С вами был Павел Королев. До скорого.
1: Минутная история.

0: Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
1: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина 13, дробь 2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
2: Алло, операция началась. Кодовое название «Дача». Грабли, тяпка, 30 соток.
3: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
4: Не станьте жертвой миссии «Огород-2026». Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
5: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон

0: Если это сон.
1: Погода.
2: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 14 до 24 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утром плюс 14-17, днем столбик термометра поднимется до отметки 20-24 тепла. Осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленской области Сбербанк расширяют сотрудничество в сфере цифровых технологий. Стороны обсудили строительство межвузовского кампуса «Гагарин», где в 2028 году откроется школа 21 для подготовки IT-специалистов. Также планируется запуск проекта для молодых предпринимателей и внедрение решений с искусственным интеллектом в здравоохранении, образовании и транспорте. В мае в регионе пройдет благотворительный «Зеленый марафон». С 20 июля по 6 августа в Подмосковье пройдет форум «Территория смыслов». В этом году в нем три смены – «Единство», «Правда» и «Родина». Участвовать могут молодые люди от 16 до 35 лет. На смену «Правда» приглашают молодых депутатов и членов молодежного парламента. Регистрация открыта до 11 мая на платформе «Молодежь России». Глава Смоленска Александр Новиков поручил завершить отопительный сезон. Решение примут, когда среднесуточная температура продержится выше 8 градусов в течение 5 дней. При этом, не снижая темпов, поручено готовиться к следующему сезону. В планах масштабные ремонты сетей и оборудования. 8 мая в Смоленске на маршрут номер 2 выйдет трамвай «Победа». С 10 утра в нем выступят ансамбли и поэты, проведут викторину по истории. Всем пассажирам вручат георгиевские ленточки и флажки с символикой праздника, добавили в Минтрансе региона. В следующем году россиян ждет 118 выходных дней. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Майские праздники – 6 дней с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Стоит отметить, что в текущем году также 118 нерабочих дней.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и

где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте «Мир».
1: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама.
3: Уже выбираешь новый купальник? А готова ли ты к сезону бикини? Современный

0: что идеально подходит именно тебе. Невероятно выгодные предложения при комбинации нескольких зон. Выбирай гладкость, выбирай комфорт, выбирай Галатею. Тенишевой 10 и Николаева 6, 646-00. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
2: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
3: Все для бань в смоленской керамике.
4: Смоленская керамика на века.
5: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
6: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: «Фитнес-шейк».
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, как превратить спорт в удовольствие. Некоторое время назад подруга заявила, что занялась спортом аристократов – гольфом. Недавно я спросила у нее про успехи. Она ответила, что гольф не для всех, и рассказала, почему. Говорят, гольф придумали шотландские пастухи. Один из них ударил посохом по камню, который попал в кроличью нору. Вскоре играли все острова, а с них, как мяч после удара клюшкой, гольф разлетелся по всему миру. Правило поймет даже ребенок. 18 лунок надо преодолеть с наименьшим количеством ударов. Профессионалы говорят, что за игру бьют по мячу 70-80 раз, но удовольствие получают от 3-4. Проходят по полю больше 10 километров с сумкой клюшек весом 7-8 килограммов. Всем, кто хочет заняться, стоит помнить о том, что вам потребуется много свободного времени. Одна игра — 5 часов. Не забудьте о том, что это почти медитация. Травка зеленеет, птички поют. Гольф в десятке популярнейших игр на планете. Впрочем, и без заключения сделок каждый может вступить в ряды людей, олицетворяющих достаток. Клубы есть во многих городах, а занятия, помимо улучшения имиджа, помогут сбросить вес, укрепить мышцы ног, рук, спины и логику. Удары ведь нужно просчитывать. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: «Фитнес-шейк» на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Они убили садистов по профессии.
1: Неужели необходимы эти опыты, чтобы создать твое оружие? Только мое оружие может спасти Японию.
0: Конец печально известного отряда 731.
1: Тайна отряда дороже наших жизней.
0: Через Гоби и Хинган. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
2: Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Три часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

Позитивное мышление на работе обычно благоприятно сказывается на результате. И если список задач на вторую половину дня наполовину пуст, работать дальше гораздо проще, чем если бы он был наполовину полон. Всем продуктивного вторника. Александр Лазарев у микрофона. Это были Филатов и Кэрос. Денис Клявер впереди, а через 6 минут гороскоп. Вы слушаете музыкальное информационное радио «Радио Мир». Обыкновенная.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 5 мая. И это день, когда лучше не начинать, а продолжать. Не стартовать, а доделывать. Не обещать, а проверять. Овен, вы сегодня тот человек, который открывает банковское приложение на секундочку и через 5 минут уже проводит финансовое расследование. Телец, будьте осторожны в вопросах денег и обязательств. Не подписывайте ничего важного, не давайте обещаний, которые не можете выполнить, и проверяйте выписки по счетам. Близнецы, вам могут написать что-то в духе «нам нужно обсудить финансы». И вот тут главное не начинать шутить, чтобы уйти от темы. Рак. Кто-то из близких может внезапно вспомнить, кто кому что должен, причем с деталями и датами. Лев, вы внезапно обнаружите, что куда-то утекают деньги. Спойлер, скорее всего, туда, куда вам было приятно их тратить. День хорошо подходит, чтобы честно посмотреть на свои привычки. Дева, вы сегодня можете открыть файл, таблицу или список и пропасть там надолго, потому что там все нужно поправить. Честно говоря, вы будете правы. Главное не пытаться исправить вообще все за один день. Весы. Есть риск потратить кучу денег на что-то, ну, очень нужное прямо сейчас, а потом смотреть на это с легким недоумением. Скорпион. Вы чувствуете, что что-то тут не так, и, скорее всего, не ошибаетесь. Но прежде чем делать выводы, соберите факты. Стрелец. Вам может прийти в голову идея о размещении средств, но сейчас не тот момент, когда стоит раскошеливаться. Козерог. Вы сегодня тот человек, который говорит «давайте сначала посчитаем». И все такие «ну вот опять». А потом окажется, что вы были правы. Водолей. Вы можете неожиданно увидеть способ упростить какую-то финансовую или рабочую схему. Сначала это покажется странным, потом гениальным. А потом надо будет посоветоваться с юристом. Рыбы. Кто-то может пытаться вас обмануть или просто запутать. Внимательно читайте мелкий шрифт. Но лучше на этой неделе не подписывать ничего, что касается финансов. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Реклама. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
1: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» — просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге! Кашина 8 и ТРЦ «Макси» 3 этаж.
2: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
3: Попросила я подарок новенький у мужа. Он привез меня в Кенпласт за теплицей нужной.
4: Готовая теплица от компании Кенпласт. Город мастеров, павильон 49.
5: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбор стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
6: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
8: 5 мая в Микее. Сыр полутвердый, 180 грамм, 99 рублей 90 копеек. Шоколад «Россия» в ассортименте, 75 грамм, 69 рублей 99 копеек.
9: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
11: Радио Мир Смоленск 103.1 FM.
12: Радио Мир.
13: Радио Мир. Хорошо звучит.
14: Весна.
15: Хорошо звучит.
14: На Радио Мир.
15: Радио Мир.
16: Я в беге за своей судьбой.

0: погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 14 до 24 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утром плюс 14-17, днем столбик термометра поднимется до отметки 20-24 тепла. Осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя крутит дом, семья.

знаю неизбежно одно, тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 15 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. В России активизируют медиапатрули для защиты детей от деструктива. Комплекс мер утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. В ближайшие 4 года студенты будут патрулировать соцсети и искать деструктивный контент среди молодежи. Речь идет о суицидальных наклонностях, пропаганде наркотиков, буллинге, фейках, нападении на образовательные организации. В Москву вернулась сборная России по синхронному плаванию. На этапе Кубка мира в Китае девушки впервые за 4 года выступали с флагом и гимном и выиграли 3 золотые медали, плюс еще 3 серебряные и 2 бронзовые награды, заняв 2-е место в общекомандном медальном зачете. На этих соревнованиях тренерский штаб протестировал основной состав и юниоров. В конце июля команда поедет на чемпионат Европы. Российские ученые на границе с Якутией обнаружили растения, которые не встретишь больше нигде в Сибири на Дальнем Востоке. Это подтверждает их гипотезу о том, что ледниковый период прошел мимо долины реки Нереге, передает телеканал «Мир-24». Чтобы докопаться до истины, участники экспедиции пробурили лед, а затем взяли пробы горной породы на дне озер. Первые выводы ученые сделают через несколько месяцев. Ученики московских школ создали песню, посвященную предпрофессиональному образованию. В ней рассказывается о существующих направлениях и о карьерном самоопределении учащихся. В съемках клипа приняли участие почти 50 учеников предпрофессиональных классов и педагоги. Песню исполнила Клава Кока. Как оказалось, она давно мечтала снять видео в школьных интерьерах. Пока все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.

0: мучаю.
1: Каждому, кто собрался зайти на сайт radiomir.fm в раздел «Мировой хит-парад» и проголосовать, прежде всего предстоит определиться, ваша эта песня или не ваша, по душе вам ее исполнитель или лучше проголосовать за другого. Но как только определитесь, не мешкайте, голосуйте. Результаты подведем в последнее воскресенье месяца. Прямо сейчас хорошо звучат уже состоявшиеся победители от Казахстана Адиль и Раим. У микрофона Александр Лазарев. Всем привет!
2: Мировой хит-парад. Лучшее

Мировой хит-парад. Лучшее. Голосуйте за любимых исполнителей на сайте radiomir.fm. Я тебе

0: Удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105.
3: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Покупайте брусчатку в Смоленской керамике.
5: Смоленская керамика на века.
6: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ – 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95. «Радио Мир».

0: хорошо звучит. Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня в центре нашего внимания столица Объединенных Арабских Эмиратов – Дубай. Город, где много всего самого-самого огромного, роскошного и дорогого. Башня Бурдж-Халифа относится именно к этой категории – самое высокое здание, когда-либо существовавшее на Земле. Понятно, что и смотровые площадки там вне конкуренции. Одна находится на 125-м этаже, другая – на 148-м. Небоскреб спланирован как город в городе. Внутри торговые центры, отели, жилые кварталы, фитнес-центры. Красноречивая деталь. Есть даже автоматы, торгующие золотыми слитками. Для желающих взглянуть на Дубай с рекордной высоты – отдельный вход. Билеты дорогие. Нижняя площадка обойдется примерно в $40. За верхнюю придется выложить больше сотни. Находиться на ней разрешают не дольше получаса. Скоростной лифт буквально взмывает вверх, и всего через пару минут вам открывается круговой обзор на город. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Они убили садистов по профессии.
1: Неужели необходимы эти опыты, чтобы создать твое оружие? Только мое оружие может спасти Японию.
0: Конец печально известного отряда 731.
1: Тайна отряда дороже наших жизней.
0: Через Гоби и Хинган. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
2: Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Удивительный мир. Радиомир.
0: Реклама.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

любовь и семья – это прочный фундамент, опираясь на который многим из нас проще построить успешную карьеру. Но иногда карьеры строятся вопреки обстоятельствам. О том, как жизненные трудности дали стимул Ирине Салтыковой добиться успеха в шоу-бизнесе, расскажем в программе «Минутная история» в самое ближайшее время. И еще раз поздравим певицу с днем рождения. Прямо сейчас на радио «Мир Баста», только любимая музыка впереди. У микрофона Александр Лазарев. Всем привет!

0: Весна. Хорошо звучит. На радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 5 мая, 60 лет Ирине Салтыковой. О ней наша минутная история. Певица, актриса, звезда и секс-символ 90-х. Ее хиты «Серые глаза», «Голубые глазки», «Я скучаю по тебе» звучали на радио и гремели на дискотеках. Ирина поражала публику смелостью и экстравагантностью. Ее клипы были весьма провокационными. Некоторые из них музыкальные телеканалы даже не ставили в эфир. Первое музыкальное видео на песню «Серые глаза» стало для певицы не просто дебютом, а настоящей авантюрой. Ирина не училась вокалу. В детстве она занималась художественной гимнастикой, а в шоу-бизнес пришла от безысходности, когда личная жизнь и бизнес дали трещину. Решив, что риск – дело благородное, Салтыкова заняла денег у друзей и записала несколько песен и приступила к съемкам клипов, в которых предстала перед зрителями в весьма соблазнительных образах. Расчет оказался верным. Через неделю после премьеры «Серые глаза» возглавили хит-парады. Любопытно, что недавно песню перепела дочь певицы Алиса, а мама выступила продюсером и появилась в клипе. Радио Мир поздравляет Ирину Салтыкову с днем рождения. С вами был Павел Королев. До скорого.
0: Минутная история.

0: Одна тема, 5 исполнителей и множество призов. Музыкальный миксер. Играй по будням на Радио Мир.
1: Реклама.
2: Я баранины такой не едал ни разу.
3: В лавке фермера она прямиком с Кавказа. Легендарная дагестанская баранина теперь в лавке фермера на Киселевке. А еще отменная говядина, телятина и свинина. И, конечно, более 20 сортов фирменного сала, фарш и пельмени. Шикарный выбор по очень приятным ценам. Лавка фермера. Проспект Строителей 7, напротив магазина «Поле чудес» на Горке. У нас не залеживается.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
5: 5 мая в Микее. Сыр полутвердый, 180 грамм, 99 рублей 90 копеек. Шоколад «Россия» в ассортименте, 75 грамм, 69 рублей 99 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Цемент и сухие смеси.
8: Смоленская керамика.
9: В клинике «Надежда» на 25 сентября опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Хватит планировать! Пора ехать! Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и лазурный берег. Звони 65 65 86.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 14 до 24 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утром плюс 14-17, днем столбик термометра поднимется до отметки 20-24 тепла. Осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Хорошо звучит. Мир. Музыкально-информационное радио. В Москве 4 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленской области Сбербанк расширяют сотрудничество в сфере цифровых технологий. Стороны обсудили строительство межвузовского кампуса «Гагарин», где в 2028 году откроется школа 21 для подготовки IT-специалистов. Также планируется запуск проекта для молодых предпринимателей и внедрение решений с искусственным интеллектом в здравоохранении, образовании и транспорте. В мае в регионе пройдет благотворительный «Зеленый марафон». С 20 июля по 6 августа в Подмосковье пройдет форум «Территория смыслов». В этом году в нем три смены – «Единство», «Правда» и «Родина». Участвовать могут молодые люди от 16 до 35 лет. На смену «Правда» приглашают молодых депутатов и членов молодежного парламента. Регистрация открыта до 11 мая на платформе «Молодежь России». Глава Смоленска Александр Новиков поручил завершить отопительный сезон. Решение примут, когда среднесуточная температура продержится выше 8 градусов в течение 5 дней. При этом, не снижая темпов, поручено готовиться к следующему сезону. В планах масштабные ремонты сетей и оборудования. 8 мая в Смоленске на маршрут номер 2 выйдет трамвай «Победа». С 10 утра в нем выступят ансамбли и поэты, проведут викторину по истории. Всем пассажирам вручат георгиевские ленточки и флажки с символикой праздника, добавили в Минтрансе региона. В следующем году россиян ждет 118 выходных дней. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Майские праздники – 6 дней с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Стоит отметить, что в текущем году также 118 нерабочих дней.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Есть такая поговорка: «Не суйся в воду, не зная броду». Но если бы все было так просто. Уверен, даже сами женщины не всегда знают, где тот самый безопасный брод к их сердцу. Приходится то вплавь, то поднырнуть, а где-то и пойти на дно. Но тем ценнее для нас, мужчин, положительный результат в этом романтическом заплыве. Всем любви, всем тепла. Александр Лазарев у микрофона. Новый час на радио «Мир» открывает «Holy Flame». Максим впереди, а через 20 минут поговорим о любимом кино в программе «Киноцитаты».

0: удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
0: Реклама.
2: Все для бань в смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
5: Exit. Born for more.
6: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
7: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
9: Да. Турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
10: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА. Вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату. Подъемное пособие для иногородних. Выпускников вузов и СУЗов. Оплату аренды жилья. Отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Кузьмич!
2: Чего?
1: Ты что, финский усвоил?
2: Какой финский?
1: Он же по-фински говорит.
2: Кто по-фински говорит?
1: Он же фин?
2: Кто фин?
1: Я!
3: Финн Вилли Хаапасала сыграл в фильме Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» Райво. Актер, в отличие от своего героя, говорил по-русски. Он был студентом Петербургской академии сценических искусств. Поначалу молодой человек чувствовал себя на съемках не в своей тарелке. Слишком четко произносил реплики. В какой-то момент Алексей Булдаков подошел к нему и сказал: «Ты никогда в жизни не озвучишь это, делай меньше акцента». И это был очень ценный совет. Если бы Вилли играл весь фильм так, как начал, то никогда бы не озвучил свою роль. Вообще, Булдаков много помогал Хаапасала, и тот часто обращался к Алексею за помощью с вопросами по профессии. В итоге актеры подружились. Во время одной из вечерних посиделок выяснилось, что Вилли еще и хорошо поет. Тогда Булдаков с Бычковым тут же придумали эпизод с финской народной песней, и режиссер идею одобрил.
1: Кузьмич!
2: Чего?
1: Ты что, финский усвоил?
2: Какой финский?
1: Он же по-фински говорит.
2: Кто по-фински говорит?
1: Он же фин?
2: Кто фин?
1: Я!
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: скучаю.
1: Я беременна.
2: Давай,
1: мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
2: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
1: Ты мое сердечко.
0: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Вместе каждый день.
1: Студия «Радио Мир», Татьяна Алексеева, здравствуйте. Акция «Бессмертный флот» в память экипажа кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны, впервые пройдет в Санкт-Петербурге 9 мая. Участниками этого уникального мероприятия станут парусные и моторные маломерные суда, на которые нанесут названия и изображения погибших кораблей. На борту, помимо прочих, будут находиться дети с ограниченными возможностями здоровья. Акция «Бессмертный флот» пройдет в акватории Малой Невки. В Москве могут открыть белый список сайтов. Об этом рассказали в Минцифры. Возможность его работы в сетях мобильных операторов столицы министерство согласовывает с правоохранителями и спецслужбами. Отмечается, что это нужно для доступа жителей города к социально значимым ресурсам. Когда откроется доступ, пока не сообщается. Оказывается, удаленная работа может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Уже даже появился специальный термин – синдром домашнего офиса. Об этом предупредили остеопаты. Длительное сидение и низкая активность увеличивают риск тромбозов, варикоза и застойных явлений в малом тазу. Страдают мышцы и суставы. Кроме того, растет нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм хуже расходует энергию, что со временем может привести к набору веса и развитию хронических заболеваний. Сегодня ночью ожидается пик метеорного потока «Майские акварииды». Об этом рассказали в московском планетарии. Его источником стала комета Галлея. Лучшее время для наблюдений с 2 до 4 ночи. Ориентироваться следует на юго-восточную часть неба. Ожидается до 40 падающих звезд в час. Пока все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.

Закон перспективы гласит, чем ближе к нам предмет, тем он больше, чем дальше, тем меньше. Но если говорить о законе перспективы на эту неделю, все с точностью до наоборот. Дальше, больше и никак иначе. Всем продуктивного вторника. Александр Лазарев у микрофона. На радио «Мир хорошо звучит» группа «Добро», Ева Польна впереди. А через 6 минут не пропустите гороскоп от Надежды Сташиной на завтра.

0: будет. Весна на Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Квадратура Меркурия с Плутоном становится точной. И тема денег, обязательств и договоренностей звучит уже не фоном, а в полный голос. Этот аспект иллюстрирует критические обстоятельства, которые подталкивают к сокращению расходов. А завтра, 6 мая, Луна перейдет в Козерога и сформирует квадратуру с Сатурном. Эта пара добавит строгости по полной программе. Настроение завтрашнего дня можно описать словами «шутки кончились». Эта среда – такой день, когда больше нельзя отмахиваться от напоминаний о неплатежах. У некоторых из нас может возникнуть насущная необходимость посоветоваться с человеком, которого мы считали скрягой. Повышается вероятность проверок от банального «покажите документы» до более серьезных историй. Штрафы, взыскания, формальности. Завтра лучше быть готовыми к таким вещам. Старайтесь ничего не нарушать и приведите в порядок документы. Завтра очень важно соблюдать правила игры, субординацию, дресс-код и протоколы. Завтра это не просто формальность, а способ избежать лишних проблем. При серьезном и ответственном подходе завтрашний день может быть очень продуктивным. Если вы готовы не убегать от реальности, а разобраться, можно серьезно укрепить свои позиции. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое. В мировом хит-параде на «Радио Мир». Реклама.
1: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея.
2: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: В клинике «Надежда» на 25 сентября опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов и Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела, а именно лифтинг лица и шеи, боди-лифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
7: Клещи не дремлют? А мы даем отпор! Тикс-фли – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
8: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
9: Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: города.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 14 до 24 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утром плюс 14-17, днем столбик термометра поднимется до отметки 20-24 тепла. Осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 17 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. 6 российских аэропортов ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Речь об аэрогаванях Геленджика, Москвы, Калуги, Костромы, Череповца, сообщает Минтранс. На местах усилен контроль, инспекторы следят за тем, как авиакомпании и аэропорты работают с пассажирами и соблюдают правила. Людям выдают воду и коврики, работают бесплатные комнаты матери и ребенка. Производители яиц предлагают ввести в России минимальные и максимальные цены на куриное яйцо. Речь о категории S1, пишет газета «Коммерсант». Они рассчитывают, что ценовая вилка будет установлена для закупок и

в отеле категории 4 звезды с типом питания All-Inclusive. По данным аналитиков, туристы, которые готовы потратить на пляжный отдых в мае до 150 тысяч рублей на двоих, могут рассматривать много разных стран. Это в том числе Таиланд, Вьетнам, Китай, Индия и Шри-Ланка. Пик звездопада «Майские акварии» ожидается в ночь на среду. Об этом сообщает московский планетарий. Второй весенний звездопад начался 19 апреля и продлится до 28 мая. Его источником стала комета Галлея. С 3 по 10 мая идет широкий максимум. В эти дни можно наблюдать до 30 метеоров в час. В ночь на 6 число активность достигнет пика до 40 вспышек в час. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.

Май прекрасен своим разнообразием. Каждый найдет себе занятие по душе, но лично для меня май не май, если я хотя бы раз не пофехтовал шампурами на шашлыках. Но все еще впереди. Уже вторник, скоро снова выходные. Александр Лазарев у микрофона. Всем привет. Новый час на Радио Мир стартовал с песни Полины Гагариной. Леонид Агутин впереди, а через 20 минут поговорим о Саранске в программе «Лучший город мира».

0: Удивительный мир. Из-за величины территории в России весна наступает в течение полугода. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
2: Yeah. 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
3: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19, bastiondor.ru.
4: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
7: Покупайте брусчатку в Смоленской керамике.
8: Смоленская керамика на века.
9: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись, Манжаро ты.
10: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
11: Пройдите бесплатный тест-драйв
10: на Гагарина 53.
11: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
12: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
13: Алло, операция началась. Кодовое название «Дача». Грабли тяпка 30 соток.
14: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
15: Не станьте жертвой миссии «Огород 2026». Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
16: 5 мая в Микее. Сыр полутвердый, 180 грамм, 99 рублей 90 копеек. Шоколад «Россия» в ассортименте, 75 грамм, 69 рублей 99 копеек.
17: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
18: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Лучший город мира. Саранск.
1: Радио Мир вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. В столице Мордовии, Саранске, находится музей имени Степана Эйрзи. Здесь можно увидеть произведения выдающегося скульптора, оставившего глубокий след в мировой и мордовской культуре. Степан Дмитриевич Нефедов родился в 1876 году в селе Баево в крестьянской семье. Мордовские корни сильно повлияли на его творчество. Художник даже поменял фамилию на Эйрзи по названию древнего мордовского этноса с более чем тысячелетней историей. Первые шаги в искусстве Степан сделал в родных краях, а мировое признание снискал, когда отправился в Европу. Публика была впечатлена, как Эйрзи искусно и выразительно передавал в своем творчестве эмоциональные состояния и дух времени. Его даже называли «русским Роденом». Саранск, где, к слову, Степан Дмитриевич при жизни не бывал, стал местом, где решили увековечить его память. После смерти мастера в 1959 году его тело привезли в столицу Мордовии и похоронили с почестями. А к столетию со дня рождения мастера здесь открылся музей. В просторных залах специально сделали высокие потолки, что позволило разместить в них самые крупные скульптуры. В 1995 году музей был назван в честь художника. Основу экспозиции составили работы, выполненные из редкой древесины альгароба и кебрачо. Эти материалы Эйрзи открыл для себя в Аргентине. Всего в музее более 200 произведений. Среди наиболее значимых – «Моисей», «Жертва революции 1905 года», «Эрзенко» и другие. Напротив музея Эйрзи ему установили памятник. Художник изображен задумчиво глядящим вдаль.
0: Радио «Мир» в Саранске. 106,8 FM.

что любишь, умирая. История такая, а может, такой нет.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Молодым семьям предложили компенсировать половину стоимости аренды жилья. С такой инициативой выступили в Госдуме, сообщает агентство ТАСС. Компенсацию предлагается выплачивать при рождении первого ребенка. Эта мера должна распространяться на все молодые семьи, в том числе студенческие. И еще депутаты хотят запустить госпрограмму по строительству семейных студенческих общежитий. Самого малочисленного коренного народа в России стало больше за последние несколько лет. Это следует из данных Федерального агентства по делам национальностей. На данный момент кирекев насчитали 23 человека. В 2021 году к ним причисляли себя всего 4, а кирекским языком владели 10 человек. Кереки или приморские люди проживают в Беринговском районе Чукотки. В России 47 народов отнесены к категории коренных численностью менее 50 тысяч человек. В США спортсмен установил мировой рекорд по подтягиваниям на перекладине. За 24 часа он потянулся 12 412 раз. Ксавье Диллард начал попытку в минувшую субботу в 10 утра и закончил ровно через сутки. Спортсмен признался, что начал активно тренироваться 3 года назад. Теперь организаторам Книги рекордов Гиннесса предстоит проверить предоставленные доказательства и официально подтвердить достижение. На японском острове Хоккайдо заметили гигантских бурых медведей. Один из них весом 280 килограммов напал на охотника, другого удалось поймать. Хищника посадили в клетку. Самец только недавно вышел из зимней спячки, но уже выглядел очень крепким. Длина его тела достигала примерно 2 метров. Год назад в районе города Томамая отстреляли 7 особей, а в этом году, по прогнозам медведей, в окрестностях может стать еще больше. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
0: Смотрите на телеканале «Мир». Они убили садистов по профессии.
2: Неужели необходимы эти опыты, чтобы создать твое оружие? Только мое оружие может спасти Японию.
0: Конец печально известного отряда 731.
2: Тайна отряда дороже наших жизней.
0: Через Гоби и Хинган. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория

Зачем изобретать колесо, если оно уже изобретено? Этот май ничем особенным не отличается. Все мы знаем, что делать, когда делать, чтобы май запомнился. Поэтому планы на этот месяц остается максимум скорректировать и жить в свое удовольствие. Всем привет, Александр Лазарев у микрофона. Мари Краймбрери хорошо звучит в ваших приемниках. Группа «Градусы» впереди. Это музыкально-информационное радио «Радио Мир».

0: Весна на Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Квадратура Меркурия с Плутоном становится точной. И тема денег, обязательств и договоренностей звучит уже не фоном, а в полный голос. Этот аспект иллюстрирует критические обстоятельства, которые подталкивают к сокращению расходов. А завтра, 6 мая, Луна перейдет в Козерога и сформирует квадратуру с Сатурном. Эта пара добавит строгости по полной программе. Настроение завтрашнего дня можно описать словами «шутки кончились». Эта среда – такой день, когда больше нельзя отмахиваться от напоминаний о неплатежах. У некоторых из нас может возникнуть насущная необходимость посоветоваться с человеком, которого мы считали скрягой. Повышается вероятность проверок от банального «покажите документы» до более серьезных историй. Штрафы, взыскания, формальности. Завтра лучше быть готовыми к таким вещам. Старайтесь ничего не нарушать и приведите в порядок документы. Завтра очень важно соблюдать правила игры, субординацию, дресс-код и протоколы. Завтра это не просто формальность.

0: формальность, а способ избежать лишних проблем. При серьезном и ответственном подходе завтрашний день может быть очень продуктивным. Если вы готовы не убегать от реальности, а разобраться, можно серьезно укрепить свои позиции. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
1: Гороскоп на Радио Мир.

0: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».
1: Реклама.
2: Избавьтесь от лишнего веса и целлюлита. Получите стройное и подтянутое тело. Революционные технологии в похудении, проверенные методики и настоящие профессионалы ждут вас в Галатее. Медико-косметологический центр Галатея. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
4: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» — просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге! Кашина 8 и ТРЦ «Макси» 3 этаж.
5: Цемент и сухие смеси.
6: Смоленская керамика.
7: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
9: Рыбная бухта открыта и ждет своих покупателей. Все морепродукты найдете здесь. Рыба соленая, свежемороженая, копченая, красная и белая, а также икра, кальмары и креветки. Все свежее, вкусное и по низкой цене. Фирменный магазин «Рыбная бухта». Проспект Строителей, напротив магазина «Поле чудес» на Горке.
10: Варикозное расширение вен, склеротерапия, мини-флебэктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого, 15-Б, 62, 39, 39. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные». Яблоко раздора. 16+. Погода.
1: Завтра синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 24. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 21. В Казани малооблачно и плюс 23. В Тюмени ясно, 24. Со знаком плюс в Ижевске малооблачно и плюс 22. В Ростове-на-Дону облачно, плюс 21. В Челябинске ясно, плюс 20. В Москве синоптики обещают переменную облачность до плюс 25. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио.
1: В Москве 6 часов вечера. Новости.
2: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Вяземском районе завершилась международная вахта памяти. 529 поисковиков из России, Белоруссии и Казахстана подняли останки 64 советских воинов. Три имени прочитали сразу, еще 5 медальонов находятся на экспертизе. Состоялось захоронение на Богородицком поле. По словам председателя Смоленской областной думы Игоря Ляхова, это была одна из самых трудных вахт за 40 лет из-за снега и ветра. Но память героев возвращена. В Смоленске объявлен конкурс на обслуживание садово-паркового освещения. Начальная цена контракта – почти 9 миллионов рублей. Подрядчик должен будет устранять неисправности в срок от 1 до 2 суток. Работы включают осмотр, очистку, ремонт опор и замену светильников. Договор действует до конца текущего года. В Смоленске модернизируют опоры контактной сети трамваев. Часть уже заменили, они окрашены в черный цвет. Всего обновят 10 опор. Новые конструкции появятся на улицах Нахимова, Багратиона 25 сентября, Дзержинского, Попова, Фрунзе, Шевченко, на привокзальной площади и в трамвайном проезде. Глава Смоленска Александр Новиков на форуме «Есть результат» отчитался о работе за 5 лет. В городе открыли 5 новых детских садов, многопрофильный лицей и Академию детства на 2100 мест. Отремонтировали более 60 школ и детских садов. Благоустроили 800 тысяч квадратных метров общественных территорий и свыше миллиона квадратных метров дворов. Фонтан УДК «Шарм» в Смоленске запустят в течение месяца. Он не работает из-за проблем с гидроизоляцией чаши. Остальные городские фонтаны работают в штатном режиме. С вами был Артем Дмитриев.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: слова.
1: Самая щекотливая ситуация на работе – это когда ты просишь объяснить очередную задачу простыми словами, а это уже и есть простые слова. Но тем интереснее будет во всем разобраться и в очередной раз добиться успеха. На этой оптимистичной ноте закрываем тему трудовых будней на сегодня. Завтра продолжим. А пока всем приятного отдыха. Александр Лазарев у микрофона. Вы слушаете «Радио Мир». Это был Андрей Звонкий и Нюша прямо сейчас.

0: Удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40 40 67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
2: 5 мая в Микее. Сыр полутвердый, 180 грамм, 99 рублей 90 копеек. Шоколад «Россия» в ассортименте, 75 грамм, 69 рублей 99 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
5: Пришла весна. Цветут цветы. Скорее садись в «Манжаро» ты.
6: Обновленный «Джили Манжаро» уже в «Д-Авто». Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
5: Пройдите бесплатный тест-драйв
6: на Гагарина, 53.
5: Весной все сразу ясно. С «Манжаро» жизнь прекрасна.
7: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
8: Все для бань в «Смоленской керамике».
9: «Смоленская керамика» на века.
10: В медицинском центре «Надежда» гистероскопию и оперативное вмешательство в полости матки выполняют врачи-гинекологи высшей категории на немецком оборудовании, что позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого, 15Б.
11: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
12: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
13: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
15: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Орта. Истинная рейса.

0: центр Юстас.
1: Хорошо звучит. Весна на радио Мир.

0: хорошо звучит. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Недавно прогуливалась с другом по вечернему городу. Дул холодный ветер, я быстро замерзла. Заметив это, мой спутник предложил согреться, съев мороженого сладкоострого. Я сначала усомнилась, но каково же было мое удивление, когда необычное блюдо действительно не подвело. К тому же оказалось, что сегодня это модный тренд под названием «свайси». Название произошло от английских слов «sweet» – сладкий и «spicy» – острый. Это буквально описывает особенность блюда. Тренд зародился в Южной Корее, где любят помудрить со сложными сочетаниями местных вкусов. А дальше, благодаря тиктокерам, необычные комбинации завирусились в соцсетях и стали популярны во всем мире. Повара начали экспериментировать, добавляли острый мед в пиццу, в арбуз, смесь красного чили, цедры лайма и морской соли, или делали мороженое с кайенским перцем. Свайси может быть закуской, горячим блюдом, гарниром или десертом. Секрет популярности кроется не только в меняющихся вкусовых предпочтениях молодежи, но и в физиологии человека. Капсаицин из перца вызывает легкое жжение, и мозг в ответ выбрасывает эндорфины, гормоны счастья. Сладкое также дает ощущение удовольствия, стимулируя выработку дофамина. Вместе два вкуса вызывают яркие эмоции. Главное правило – точно соблюдать баланс. Сладость и острота должны дополнять друг друга, а не перебивать. Соль в том, что свайси делает привычную еду ярче и интереснее. А перец в том, что острое не подходит людям с чувствительным желудком. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Пострадавшим от паводков в Чечне и Дагестане выплатили более 670 миллионов рублей. Об этом сообщает МЧС. Специалисты обследовали большую часть поврежденных водой зданий. Это примерно 12 тысяч домовладений. 834 дома восстановлению не подлежат. В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение. Оно вышло за пределы Дагестана. В Чечне подтопило почти 2000 домов. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами. В Махачкале без света остались 65 тысяч человек. В средней полосе России начался пик активности клещей. Опасные эксодовые клещи, они переносят множество серьезных заболеваний, напоминают эксперты. Ранее Всемирная организация здравоохранения дала советы по защите от клещей. Там напомнили, что во время прогулок не стоит ходить в высокой траве. Жители России стали активнее пользоваться наличными деньгами. Их объем в обращении в апреле вырос примерно на 600 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости. Это стало самым большим месячным приростом с сентября 2022 года. Ренессанс бумажных денег стал компромиссом между безопасностью и экономической эффективностью. Так теперь приходится распечатывать электронные билеты, заказывать такси по стационарным телефонам и мириться с невозможностью оплачивать парковку. Продажи офлайн-средств в связи, таких как портативные рации и пейджеры, а также бумажных карт, резко возросли. В Калифорнии робот-пассажир вызвал задержку авиарейса. Его владелец купил для машины отдельный билет. Сначала возникла проблема с размещением робота в салоне. Он находился у прохода, что нарушало правила провоза крупной ручной клади. Тогда его пересадили к окну. Затем сотрудники обратили внимание на литиевую батарею. Она превышала допустимые нормы безопасности. Батарею изъяли, конфисковали. И только тогда лайнер благополучно вылетел. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.

Май – это время, когда загорать можно даже по пути с работы домой. Это ли не очередной повод стать чуточку счастливее? Желаю всем получить свою порцию витамина D сегодня и ярко провести вечер. Александр Лазарев у микрофона, на радио «Мир хорошо звучит не лето», диджей Смэш впереди, а в начале следующего часа не пропустите вечер с танцеманией.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Квадратура Меркурия с Плутоном становится точной. И тема денег, обязательств и договоренностей звучит уже не фоном, а в полный голос. Этот аспект иллюстрирует критические обстоятельства, которые подталкивают к сокращению расходов. А завтра, 6 мая, Луна перейдет в Козерога и сформирует квадратуру с Сатурном. Эта пара добавит строгости по полной программе. Настроение завтрашнего дня можно описать словами «шутки кончились». Эта среда – такой день, когда больше нельзя отмахиваться от напоминаний о неплатежах. У некоторых из нас может возникнуть насущная необходимость посоветоваться с человеком, которого мы считали скрягой. Повышается вероятность проверок от банального «покажите документы» до более серьезных историй. Штрафы, взыскания, формальности. Завтра лучше быть готовыми к таким вещам. Старайтесь ничего не нарушать и приведите в порядок документы. Завтра очень важно соблюдать правила игры, субординацию, дресс-код и протоколы. Завтра это не просто формальность, а способ избежать лишних проблем. При серьезном и ответственном подходе завтрашний день может быть очень продуктивным. Если вы готовы не убегать от реальности, а разобраться, можно серьезно укрепить свои позиции. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Реклама.
1: Уже выбираешь новый купальник? А готова ли ты к сезону бикини? Современный

0: выбирать то, что идеально подходит именно тебе. Невероятно выгодные предложения при комбинации нескольких зон. Выбирай гладкость, выбирай комфорт, выбирай Галатею. Тенишевой 10 и Николаева 6, 646-00.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40 44 19. Сайт bastiondoor.ru.
3: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания, необходимая консультация специалиста.
4: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут. На Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
5: 5 мая в Микее. Сыр полутвердый 180 грамм 99 рублей 90 копеек. Шоколад «Россия» в ассортименте 75 грамм 69 рублей 99 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Хватит планировать, пора ехать. Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут: солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и «Лазурный берег». Звони 65 65 86.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

Радио Мир. Хорошо звучит. Весна на Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 14 до 24 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утром плюс 14-17, днем столбик термометра поднимется до отметки 20-24 тепла. Осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Слушай «Радио Мир» Смоленск.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глупо.

0: Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Танцемания. Реклама.
1: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
2: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
3: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13,

0: 2. Подробности и условия акции по телефону 38-08-26.
1: Покупайте брусчатку в Смоленской керамике.
2: Смоленская керамика на века.
3: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
4: Exit. Born for more.
1: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели
6: остались в прошлом. И это замечательно.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
6: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
5: Национальные проекты России 0+.
7: Клещи не дремлют, а мы даем отпор. Тикс-фли. Надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках Зоофарм. Цена от 2160 рублей. Зоофарм. С любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
9: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

Вечер с танцеманией. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Вечер с танцеманией.

вечер с танцеманией. До Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое. В мировом хит-параде на «Радио Мир». Реклама.

0: Авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге. Кашина 8 и ТРЦ «Макси», третий этаж.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 5 мая в Микее. Сыр полутвердый, 180 грамм, 99 рублей 90 копеек. Шоколад «Россия» в ассортименте, 75 грамм, 69 рублей 99 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Цемент и сухие смеси. Смоленская керамика на
9: века. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
8: «Радио Мир».

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раздумий.
1: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Деньги верните».
2: 16+.
1: Погода.
3: Завтра синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 24. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 21. В Казани малооблачная и плюс 23. В Тюмени ясно, 24. Со знаком плюс в Ижевске малооблачная и плюс 22. В Ростове-на-Дону облачно, плюс 21. В Челябинске ясно, плюс 20. В Москве синоптики обещают переменную облачность до плюс 25. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Вяземском районе завершилась международная вахта памяти. 529 поисковиков из России, Беларуси и Казахстана подняли останки 64 советских воинов. Три имени прочитали сразу, еще 5 медальонов находятся на экспертизе. Состоялось захоронение на Богородицком поле. По словам председателя Смоленской областной думы Игоря Ляхова, это была одна из самых трудных вахт за 40 лет из-за снега и ветра. Но память героев возвращена. В Смоленске объявлен конкурс на обслуживание садово-паркового освещения. Начальная цена контракта – почти 9 миллионов рублей. Подрядчик должен будет устранять неисправности в срок от 1 до 2 суток. Работы включают осмотр, очистку, ремонт опор и замену светильников. Договор действует до конца текущего года. В Смоленске модернизируют опоры контактной сети трамваев. Часть уже заменили, они окрашены в черный цвет. Всего обновят 10 опор. Новые конструкции появятся на улицах Нахимова, Багратиона 25 сентября, Дзержинского, Попова, Фрунзе, Шевченко, на привокзальной площади и в трамвайном проезде. Глава Смоленска Александр Новиков на форуме «Есть результат» отчитался о работе за 5 лет. В городе открыли 5 новых детских садов, многопрофильный лицей и Академию детства на 2100 мест. Отремонтировали более 60 школ и детских садов. Благоустроили 800 тысяч квадратных метров общественных территорий и свыше миллиона квадратных метров дворов. Фонтан УДК «Шарм» в Смоленске запустят в течение месяца. Он не работает из-за проблем с гидроизоляцией чаши. Остальные городские фонтаны работают в штатном режиме. С вами был Артем Дмитриев.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Весна на Радио Мир. Разводиться можно цивилизованно.
1: Ну ты подойди по-человечески, мы решим этот вопрос.
0: Но не все знают об этом.
2: 16 лет коту под хвост.
0: Пока не поздно, учитесь на чужих ошибках.
1: Ну я не могу я такой подлости простить.
0: Дела судебные. Новые истории. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на Радио Мир. Прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
3: Истец требует расторжения брака. Он не готов прощать жене измену. Ответчик с иском не согласна. Утверждает, что измены не было.
4: Слушаю вас, истец.
5: Здравствуйте, ваша честь. Я требую немедленного развода. Я знаю, ваша честь, жена мне изменила. Вернее, изменяет. Это не один день, не первый день это происходит. И поэтому, ваша честь, я и раньше подозревал, что она мне изменяет. Но она всегда находила какие-то отговорки, типа я там, всякие условия, типа ты ревнивишь, ты типа постоянно ревнивым идиотом придумываешь, что это в твоей голове все. Ваша честь, я один день узнал, для меня это было как ударом ножом в спину, что моя жена мне изменяет с моим лучшим другом. Не просто другом, с Игорем. У нас совместный бизнес, мы делаем небольшую кафешку вместе на троих, получается, я и вот моя жена.
4: А кто третий-то?
5: Вот, получается, я, моя жена.
4: И ваш друг.
5: И мой друг, угу. Игорь. И вот она мне изменяет, и поэтому, ваша честь, я уже просто устал это все. Я и раньше подозревал все это. Ну, просто, вы понимаете, я когда не придешь, их нет эти отскоки вот, друг от друга, как по команде, вот эти переглядки, это все. Пару раз оставал их в нерабочее время в кафешке. Один раз даже, ваша честь, знаете, как была такая история? Прихожу пораньше домой, смотрю, он выходит во дворе в подъезде, типа, какие-то документы завез. Ну, и тогда они выкрутились, ваша честь. И тогда было так, что, типа, вот, ты это все себе придумывала, все такое, типа, у тебя это кавказская кровь играет и все такое. Нет, ваша честь, я для себя точно решил. Я требую развода. И в качестве как доказательства моих слов я хочу пригласить свою свидетельницу.
4: Документ передайте, пожалуйста, через судебного пристава.
5: Да ты вот
4: здесь. Так, ответчица согласна с иском о расторжении
6: брака? Нет, я категорически не согласна.
4: Что просите у суда?
6: Я не хочу разводиться категорически, потому что мой муж, он жуткий ревнивец. Ужасно, вообще это просто невыносимо. Он меня ревнует каждому столбу, ваша честь. Он постоянно меня контролирует. Ну где, скажите, я буду изменять, если я все время у него на глазах? Постоянно на глазах.
5: Да, не, да какой ты совместный бизнес? Когда ты уходишь постоянно? Даже пару раз ты...
6: Куда я уходила? Мы делали алкогольную лицензию. Вообще бизнесом занимаюсь я и Игорь. Я главный бухгалтер, он генеральный директор.
4: Что делает?
6: Он пиар-менеджер.
5: Ага. За счет меня кафешка и держится. У меня много друзей, родственников. Мы свадьбы играем, да. Все. Я раскручиваю эту кафешку. Да, документация на ней, это бизнес, как бы получается. Из-за этого, ну, вся, получается, клиентура, все это все на мне получается.
4: Ну, бизнес-то вы не делите, так и будете дальше совместно это все делать.
5: Ну, вот из-за этого я хочу развести. Я разведусь, ее не будет.
6: Так
5: я там деньгами ее
6: долю. Я придумал тоже историю.
5: Тебя со своей жизнью, с бизнеса. С Игорем, да, как мы придумал. Разберемся, как никак, 10 лет друзья, что-нибудь придумаем уже.
6: Да, ну, с тобой не делать уже.
4: Все, понятно.
6: Один раз такое было, конечно.
4: Было что?
6: Я выходила из квартиры.
4: А что вы там делали?
5: Вот именно.
6: Нам нужно было делать алкогольную лицензию. Да. Я главный бухгалтер.
5: Вот квартиры больше нигде не было, знаешь, документики подписать, ничего.
6: Ну
5: все.
6: Не, нужно было срочно подпись Игоря получить.
5: Да,
6: я заехала,
5: все...
6: получила подпись, вышла и увидела
5: всю
6: эту
5: жизнь. Вот возле... так у тебя отмазки. Чего это? Там я под подпись, я куда-то пошла, я чего-то сделал. Всю жизнь вот так я уже 3 года обманывался.
6: Я не могу с тобой уже жить. Не знаю, не
5: вот разведемся. Все, разведемся.
4: Нет, не можешь. Я не могу с тобой жить. Разведемся. Нет. Что просите у суда? Срок на примирение
6: будет? Нет, не надо мне никакого срока, вообще не хочу с ним разводиться.
5: Я для себя точно решил, все.
6: Я не буду с ним разводиться, пусть он даже не придумал, что ты себе голову забил.
5: Я устал просто, это уже хватит.
6: А ты ему это вот наговорят все время.
5: Слава богу, детей не слышно.
4: Тихо, тихо, успокоились. Пожалуйста, пригласите свидетеля стороны истца.
7: Свидетельство водите.
8: Ваша честь, Суховарова Людмила Борисовна.
4: Так.
8: Я пришла свидетельствовать против своего мужа, Игоря Владимировича, вот против нее.
6: Но по свидетельству, конечно.
8: Я устала терпеть постоянные измены, что в браке, что до брака. Как попала, с кем попала. Но когда тут уже у тебя на глазах происходит, когда ты это видишь, я тоже не бесчувственная, хоть у нас и брак фиктивный был. Мне Игорь предложил фиктивный брак сразу год назад, когда вот у них это все началась интрижка с Инной. Он мне предложил этот брак.
4: Подождите, вы пришли в суд мне сказать о том, что у вас фиктивный брак? Чтобы я что сделала?
8: Это как факт.
4: Как факт чего?
8: Что...
4: что я сейчас должна составить частное определение и отправить в прокуратуру?
5: И она говорит о том, что это весь брак с Игорем.
4: То есть вы не только суфлер у меня, вы еще и переводчик.
8: Я видела Инну, как она выходила из моей квартиры, из нашей квартиры, то есть.
4: Вы что, проживаете в этой квартире с вашим фиктивным мужем?
8: Да.
4: То есть вы живете с вашим этим мужем?
8: Да.
4: А у вас брак-то до сих пор фиктивный, и он уже перерос в настоящий?
8: У нас ничего с ним нет. Он мне деньги даже платил, чтобы я у него дома прибиралась и выгонял меня на улицу. Я знаю даже зачем.
4: Зачем?
8: Чтобы Инна к нему пришла.
4: Как часто она к нему приходит?
8: Я видела один раз, мы столкнулись.
4: Что вы конкретно видели?
8: Как она выходила из квартиры.
4: Просто
8: выбегала. Выбегала.
4: А как она заходила туда, вы видели?
8: Нет, не видела.
4: Это все, ну,
8: что вряд ли она пришла к нему документы подписать, вы не думаете?
4: Не знаю. Суд основывает решение только на
8: фактах. Вы на работе чем занимаетесь?
4: Пожалуйста, пригласите свидетеля со стороны ответчика.
7: Свидетель ответчика водите.
8: Да.
4: Я слушаю вас, пожалуйста, представьтесь.
9: Суховаров Игорь Владимирович.
4: Что можете пояснить суду?
9: Ну, ваша честь, я вообще в шоке от всего вот этого судопроизводства.
4: А вы знаете, сейчас вот эта девушка призналась, что у вас неэффективный брак.
9: Какой брак?
4: Фиктивный. А еще она сказала, что вы ей деньги платите, чтобы она убиралась в квартире, а потом ее выгоняете.
9: Ваша честь, ни о каком фиктивном браке здесь речи нет. У нас законный брак, мы живем почти год с ней. Мы живем в одной моей квартире.
8: Хватит врать.
9: У нас есть автомобиль, у нас есть недвижимое имущество остальное. И движимое имущество, мы все делим пополам. О каком Люда браке?
8: Ваша честь, он мне все это предложил, чтобы их интрижку скрыть.
9: Ты понимаешь, что ты меня подставляешь? Ты подставляешь моего друга. Я вообще не могу понять. Мне кажется, она меня просто оговаривает. Она хочет отобрать мое имущество, которое я
4: Если она хочет отобрать свое имущество, зачем она тогда говорит, что у вас брак фиктивный?
9: Не получит она тогда никакого
4: имущества, вообще никогда.
9: У нас есть имущество, которое я приобретал за свои денежные средства.
4: В браке?
9: Конечно, в браке. У нас законный брак, у нас свидетельство о браке есть.
4: А я сейчас в решении-то запишу ваши показания, что вы признались, что у вас брак фиктивный.
8: Записывайте.
4: И ничего не получите.
8: Записывайте.
5: Я не понял, ты же мне сама говорила, Люда, когда я тебя припер за воровскую сказку, что я тебя от твоих врагов освобожу, что вот так они тебе изменяют, что они тебя обманывают.
6: Что ты ее припер?
4: Куда вы приперли-то ее?
5: Это не важно.
4: Нет, это важно. Нет.
6: Скажи, что куда ты приперли?
9: Мы с Самиром большие друзья, у нас, можно сказать, семья даже такая, не можно так сказать. У нас бизнес, мы ведем бизнес совместный. Угу. Я там определенную занимаю должность. Самир также.
4: Ответчица приходила к вам?
9: Ну, уважаемый суд, у нас работа состоит в постоянных разъездах.
4: Мне ответьте на вопрос. Вот ответчица к вам приходила?
9: Ну, было дело.
4: Сколько времени она провела в вашей квартире?
9: Не больше 5 минут, чисто
4: для подписания. Сколько раз она к вам приходила?
9: От силы, может быть, раза два. Инна Михайловна является моим партнером. Она приходила ко мне, не более чем на 5 минут подписать документы, которые мы, в принципе, не могли подписать в течение дня.
4: Ответчица, так вы просите срок для примирения?
6: Я не спрашиваю примирения, а вообще я считаю, что у нас вообще нет повода разводить. За то, что она там что-то наболтала,
0: Решение суда.
4: Суд откладывает слушание дела, предоставляет супругам срок для примирения в течение 3 месяца, так как ответчица не согласна с расторжением брака и попросила предоставить срок для того, чтобы истец немножко остыл, разобрался и появилась возможность сохранить семью и бизнес тоже. Поэтому, если в течение 3 месяца вы не придете в себя и будете настаивать на разводе, тогда придете, и суд брак расторгнет. А пока срок для примирения, дело отложено.
0: Решение суда. Назначить срок для примирения. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93.7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
10: Реклама. Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
11: Попросила я подарок новенький у мужа. Он привез меня в «Кинпласт» за теплицей нужной.
12: Готовая теплица от компании «Кинпласт». Город мастеров, павильон 49.
13: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
14: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 000 рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». Орбит. 33-98-71. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Алло.
16: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
17: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
18: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио
1: Мир. Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

по любви. Порой мне так хочется на все закрыть глаза, порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь, целый мир в тебе.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Они убили садистов по профессии.
1: Неужели необходимы эти опыты, чтобы создать твое оружие? Только мое оружие может спасти Японию.
0: Конец печально известного отряда 731.
1: Тайна отряда дороже наших жизней.
0: Через Гоби и Хинган. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Реклама.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится. И слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое. В мировом хит-параде на «Радио Мир».

0: Весна на Радио Мир. Разводиться можно цивилизованно.
1: Ну ты подойди по-человечески.

0: слушается дело по иску о вселении в квартиру и регистрации по месту жительства. Истец Панкратов Олег Вадимович, ответчики Панкратова Анна Николаевна, Дудин Дмитрий Сергеевич, Панкратов Артем Игоревич, Панкратова Мария Игоревна. В судебном заседании присутствует прокурор. Спасибо, присаживайтесь, пожалуйста. Так, истец, я вас слушаю.
1: Здравствуйте, уважаемый суд. Я хотел бы попросить, чтобы меня зарегистрировали по месту жительства матери, так как в данный момент у меня нет регистрации. Я только освободился с условно-досрочного наказания в виде лишения 5 лет отсидел. И мне нужна ваша помощь, так как до этого мы проживали в трехкомнатной квартире, матери дали, когда она работала на заводе, с братом и его семьей. Получилось так, что я брата убил, и за это отсидел 5 лет. Но я этого как бы не хотел, получилось. И после того, как я отбывал срок, мать сразу же приватизировала эту квартиру.
0: На кого?
1: На себя. Мать попросила меня выписаться, чтобы не платить за коммунальные услуги.
0: И в тот момент, когда вы были, то есть вы не были зарегистрированы, ваша мама приватизировала квартиру?
1: Приватизировала, да, и потом... Она в дальнейшем купили с мужем, они совместное жилье, где в данный момент сейчас проживают. И...
0: Они что, продали эту квартиру?
1: Да, мать ее приватизировала и поспешно ее продала. И с мужем они купили единое жилье, которое в данный момент сейчас проживают. Угу. Я хочу...
0: И вы просите вас туда вселить?
1: Меня хотя бы, да, сделала прописку, хотя бы что-либо. Потому что я в данный момент не знаю, что делать. Я скитаюсь на улице, у меня на работу никто не берет, потому что регистрации нету. Угу. То там ночую, то там, блин, какого-то бомжа превращаюсь. Не знаю, что ей делать. Мне нужна ваша помощь.
0: Так, и вы сказали, что вас осудили за убийство брата.
1: Да, за убийство брата по неосторожности. Я этого не хотел. Я любил своего брата. И...
2: Да, случайно произошло.
0: Да, но уголовное знаешь, дело возбудили. Это было неосторожное убийство или умышленное?
1: Это было неосторожно. Я не хотел этого. И мать знает, что у нас было хорошее
2: скандал
1: отношение.
2: Скандал у них был. У них был скандал. Он влез туда, куда ему не нужно.
1: Не преувеличивай. Ты сама знаешь, что было все хорошо у нас.
0: Так по неосторожности же убил-то, не специально же.
2: Ну, якобы вот суд признал, что это по неосторожности.
0: Неосторожности. Вот я и уточняю этот факт.
1: Жена его, Ира, на которую он женился, я ее до этого знал. И она такая, блин, то бухала постоянно, то...
2: не когда... твое это дело-то было.
1: Да не как
2: твое.
1: Не мое, я брата любил.
2: И что?
1: Я не хотел, чтобы
2: он женился, это его семья. Ты понимаешь, он выбрал ее.
0: Ответчица, ну теперь уже что говорить-то? То есть конфликт из-за нее произошел, да?
2: Да, уважаемый суд, я... У меня теперь нет сына.
0: Ну, у вас есть другой. И он живой, и раскаивается. И все-таки это было неумышленное убийство.
1: Конечно, я не специально.
0: Из-за своей ошибки он уже расплатился, за свой поступок тоже. Правильно.
1: Они,
0: а он их дядя. У нас... Устроится на работу, будет помогать.
2: Ой, мы обходимся без него.
1: Да как, они для меня родные люди. Я им буду помогать. Что смогу, то сделаю, что в моих силах будет.
0: Ответчица, что вы хотите сказать?
2: Я хотела бы вот уточнить насчет квартиры, ту, которую я получила от завода. Я получала с мужем, со своим, но он умер у меня, первый муж. Угу. А эту квартиру уже, это у меня второй брак. Вот он говорит с мужем, он ему не отец, понимаете? Угу. Вот. Вот то, что я против вот этого, то, что он хочет, я ему объясняла уже, что это невозможно, потому что дети маленькие остались. И вся вот эта трагедия произошла, представляете, на глазах у ребенка.
0: Сколько ребенку-то было?
2: 8 лет ему было всего, сейчас 13, тоже еще ребенок. Угу. И Маша тоже, внучка, прекрасно знает, кто убил отца. Представляете, вот как они вообще могут существовать на одной жилплощади? 32 года
0: они
2: всего
0: было. Они вместе с вами живут?
2: Да, да. Дети, вот дети. Почему у нас и получилось, что мы решили с мужем, вот с моим теперешним. Угу.
0: То есть Дудин Дмитрий Сергеевич, это ваш новый муж?
2: Да, да.
0: А Панкратов Артем Игоревич, это кто?
2: Внук моего Игорька, сына старшего.
0: Несовершеннолетний?
2: Артём. Конечно, 13 лет.
0: А Панкратова Мария
2: Маша,
0: Игоревна, она...
2: Внучка.
0: А, внучка.
2: Да,
0: а мама-то где?
2: Мама. Мама после... Год прошел после смерти моего сына. И что? Она, значит, это привозит ко мне детей. Угу. И все. И пропала с концами. До сих пор ее нет.
0: А вы опекун?
2: Да, я опекун. Единственный опекун.
1: Да я тебе говорил, какая она.
2: Говорил ты мне, говорил. Вот так вот.
0: Ну а что плохого, если ваш сын будет вам помогать?
2: Нет, тут дело в том, может быть, он и пускает помогает там где-то со стороны все. Ну, представляете, под одной крышей. Ребенок видел на глазах вот это все. Я же не могу там, или кто-то будет объяснять, ой, это дядя, вот Олег, он нечаянно, вот он толкнул,
1: там
2: это все.
1: У нас были с ним ничего неплохого.
0: Может быть, детям легче это будет пережить, надо же объяснить им, что это по неосторожности, что это случайно произошло, что он не хотел этого.
2: Ну, уже столько лет прошло.
0: Ну, а какая разница? Они же все старше и старше становятся. Надо объяснять детям, чтобы минимизировать этот удар.
1: Конечно, у меня были
0: чтобы они
1: хорошие.
0: Не думали, что это убийство специально произошло. Вы к психологу обратитесь, к детскому.
2: И конечно, образом... там психологи уже и работали. А как
0: ну, что-то как-то не очень они, видимо, работают. И если дети до сих пор считают, что истец чудовище.
2: Считают, да, вот считают. Вот. Они же видели вот эту всю перепалку. Ну?
1: Я думаю, что я с ними налажу отношения. Почему ты начинаешь обо мне сразу плохого мнения? Я его не
2: Ну, я не знаю,
1: кстати,
2: они его столько лет вот еще даже не видели, вот он вышел.
0: Ну, надо как-то постепенно. Если вы, конечно, сами-то...
1: Тем более, я так понимаю...
0: Подождите вы, истец. Я так понимаю, что вы-то...

0: как бы нормально относитесь к нему. Нет у вас такой, я не вижу в вас какой-то ненависти там абсолютной. Я поэтому пытаюсь разобраться, мне же это важно.
1: Ну, сын, да, поскольку постольку. Мне надо поднимать внуков.
2: Я почему буду помогать, помоги
1: мне. Почему мы с мужем и объединили вот эту вот жилплощадь, его и мою, чтобы нам вместе растить внуков?
2: Я буду помогать, я устроюсь на работу, буду им помогать. Ты знаешь, у нас было хорошее отношение, и сейчас...
0: Скажите, пожалуйста, истец, вот сейчас, отступив немножко от вашего иска, потому что все-таки вы заявили иск о вселении, вам важно именно вселиться в квартиру или вам только регистрация нужна?
2: Уважаемый судья, да мне хотя бы регистрация нужна, потому что без нее я уже сколько хожу, лазю, никто меня на работу не берет без нее.
0: То есть вы не то, что прям настаиваете, чтобы туда с вещами въехать?
2: Конечно, и я прошу мать, чтобы она мне помогла. Почему? Не идет.
1: Я понимаю. Ты добровольно подписал, все, все документы есть в суде, все, добровольно.
2: Откуда я знал, что так получится?
0: Не, ну послушайте, если бы вы сказали...
1: А что я ему буду говорить, интересно?
0: Что если ты не подпишешь, мне придется на тебя тоже приватизировать. Вы же тоже слукавили.
1: Я тут ни при чем.
0: Да, конечно. Суд удаляется для вынесения решения.
3: Прошу всех встать.
4: Решение суда.
0: Прошу садиться. Оглашается решение суда. Суд принял решение иск о вселении в квартиру и о регистрации по месту жительства оставить без удовлетворения. У суда нет оснований для удовлетворения иска. Суд не может вселить истца в спорную квартиру, так как на данной жилой площади он не имеет права пользования. На прежней жилой площади истец отказался от имевшегося у него там права пользования. Это подтверждается представленным суду письменными доказательствами, а именно заявлением истца о снятии его с регистрационного учета и также заявлением истца о расторжении договора социального найма в отношении себя, на основании которого он был исключен из договора социального найма. После этих событий ответчица приватизировала квартиру на свое имя и приобрела новую квартиру, сложив денежные средства свои от продажи квартиры и, соответственно, своего мужа. Вновь приобретенная квартира является собственностью ответчицы и ее несовершеннолетних внуков и ее супруга, и к этой квартире истец не имеет никакого отношения. Так как в силу закона вселение, пользование жилым помещением, принадлежащим нескольким собственникам, возможно только с согласия всех собственников. В данном случае у вас как нет прав на вселение в эту квартиру, так и, соответственно, нет права пользования. Поэтому суд отказывает в иске, но при этом я все-таки ответчица... Очень прошу вас подумать о судьбе вашего сына. Все-таки он ваш сын. Может быть, вы как-то по договоренности зарегистрируете его хотя бы, чтобы он мог наладить свою жизнь. А жизнь большая. И внуки ваши вырастут, и вам на старости лет лишняя забота и помощь не помешает. Подумайте об этом. Ну, что все-таки семья есть семья. Это мой вам совет. А вы уж сами решайте.
4: Решение суда. В иске отказать. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».
5: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой мир, и он как...

0: Реклама.
1: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40 40 67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
3: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка отсрочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
5: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
6: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

хороший человек. Работать на лекарство будешь. Вежливость — лучшее оружие вора.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Мировое соглашение».
1: 16+.
0: Погода.
2: Завтра синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 24. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 21. В Казани малооблачно и плюс 23. В Тюмени ясно, 24. Со знаком плюс в Ижевске малооблачно и плюс 22. В Ростове-на-Дону облачно, плюс 21. В Челябинске ясно, плюс 20. В Москве синоптики обещают переменную облачность до плюс 25. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Акция «Бессмертный флот» в памяти экипажей кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны, впервые пройдет в Санкт-Петербурге 9 мая. Участниками этого уникального мероприятия станут парусные и моторные маломерные суда, на которые нанесут названия и изображения погибших кораблей. На борту каждого, помимо прочих, будут находиться дети с ограниченными возможностями здоровья. Мошенники придумали схемы обмана ветеранов в преддверии 9 мая, предупредили в МВД. Аферисты звонят, представляясь сотрудниками соцфонда или соцзащиты, сообщают о выплате к празднику и выпрашивают данные банковской карты и коды из СМС. Как только пенсионер называет код, мошенники списывают все деньги. По другой схеме ветерану обещают вручить памятную медаль и просят перейти по ссылке для проверки данных. После ввода данных мошенники получают доступ к счетам. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию в отель All Inclusive начинается от 80 тысяч рублей. Все то же самое в Египте обойдется от 110 тысяч. Европейские энтомологи назвали ранее неизвестный вид бабочек-огневок в честь льва 14-го Папы Римского. Насекомых с необычной окраской крыльев, украшенных белыми полосками и золотыми пятнами, обнаружили на острове Крит. Как сказали ученые, выбранное имя понтифика подчеркивает характерную для христианства связь между бабочками, воскрешением, преображением Иисуса и бессмертной душой. Пока это все. Татьяна Алексеева, информационная служба «Мир-24».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: смотрите на телеканале «Мир». Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
5: Софья Кузьмичева готова компенсировать 100 тысяч рублей за вред, причиненный здоровью, в обмен на отказ от каких-либо претензий. Дарья Рогачевич заявляет, что ей не нужны деньги. Она готова снять любые обвинения, если девушка все-таки выйдет замуж за ее сына.
6: Добрый день, уважаемые дамы. Меня зовут Дмитрий. Я очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем регулировать ту конфликтную ситуацию, которая между вами произошла. Инициатором встречи является Софья Алексеевна. Пожалуйста, Софья, вам слово, чтобы вы хотели сегодня с Дарьей Сергеевной обсудить за столом переговоров.
7: Дмитрий, добрый день.
6: Добрый день, Софья.
7: Дело в том, что я пришла попросить прощения у Дарьи Сергеевны за причиненный вред ее здоровью, а также материальный ущерб. Я готова компенсировать 100 тысяч рублей, все, которое понесет с лихвой все, все неустойки по отношению ее здоровью. Но Дарья Сергеевна отказывается.
6: Да,
7: имущественно тоже. Но Дарья Сергеевна, она отказывается принять это. Поэтому я пришла к вам, чтобы мирным путем решить данную ситуацию.
6: Софья, а это вы нанесли какой-то вред здоровью Дарье Сергеевне?
8: Не
6: вы?
8: Нанесла. Еще бьет мне здесь.
7: Она меня удерживала в квартире незаконно. Сама еще взлетела и все обвиняет меня в этом.
6: Давайте поподробнее. Пока ничего не понял.
7: Дмитрий, смотрите, дело в следующем. 3 месяца назад я начала встречаться с ее сыном, Русланом. Сначала он показался мне приятным, молодым человеком.
8: Да, он такой есть у меня очень хороший мальчик.
7: Прекрасный.
8: Интеллигентный, воспитанный.
7: Прекрасный. Угу. Понимаете, мы начали встречаться, я узнала его поподробнее. А он на самом деле, оказывается, маменькин сынок, мямля, нерешительный, за девушками не умеет ухаживать. Чтобы вы понимали, мы 3 месяца ходили с ним только за ручку. Один раз он меня только поцеловал в щечку. И все время, когда я ему что-то рассказываю, он сидит в телефоне, в этих компьютерных играх, и вообще меня не слушает.
8: Ничто, ничто
7: никакого
8: подумаешь.
7: Внимания нету. Вы понимаете?
8: Зато он меня не курит, не пьет вообще. Ну, он компьютер хорошо знает.
7: Компьютер замечательно знает. Он игры все прекрасно знает. Я приняла решение, что нам нужно расстаться. В этот момент я познакомилась с другим молодым человеком, Тимуром, который я поняла, какой мужчина должен быть у меня. Я сразу Руслану объяснила четко, что так и так, там нам нужно расстаться. На что последовала его реакция, как, в принципе, стоило ожидать, что он просто согласился и сказал окей. Никакой реакции не было. То есть мы даже не обсудили ничего. Но проходит время, спустя неделю, звонит это ненормальное мне, говорит, Руслан чуть ли не при смерти, прибегай к нам. Я сижу на парах, я начинаю у нее спрашивать, что случилось? Она внятно ничего не может мне сказать. Говорит, просто приезжай, все плохо и так далее. Я срываюсь с пар. Бегу к ней. Я уже несколько раз была в ее в доме. Я знаю, что где он находится. Мне первое время она показалась очень даже приятной женщиной. Она даже первое время называла меня доченькой при первой встрече. Но когда я узнала ее получше, я была просто в шоке. Вы понимаете, я захожу в квартиру, обеспокоенная. А она меня встречает, как будто ничего не бывало. В комнате накрыт стол, стоит шампанское, сидит Руслан с цветами. И по его взгляду считывается, что он не понимает, что происходит. Он просто говорит, извини меня, пожалуйста. Вот он вот сидит и не понимает, что здесь. Дарья Сергеевна начинает говорить, сейчас тебе Руслан будет делать предложение. И командует Русланом, говорит, вставай на колени, делай ей предложение. Вы понимаете? Ну это просто вот, это просто невероятно. Я сразу ее прерываю. Говорю, Дарья Сергеевна, я не хочу ничего слышать. Я разворачиваюсь и начинаю уходить. Так вы понимаете, вот это такой сюр. Это ненормальное. Прибегает вот так вот в дверях. И стоит и говорит, я тебя не выпущу, пока ты не выйдешь замуж за моего Руслана. Вы понимаете, такой сюр, это просто невероятно. Это первый раз в жизни у меня такое может быть. Понимаете, я хочу выйти, она стоит в дверях, не выпускает меня. Я начинаю ее отталкивать, чтобы выйти мне. А она цепляется за меня. Получается, я ее отталкиваю, и она летит в этот сервант. А на серванте стояла ее драгоценная ваза. И она падает ей на голову. Тут получается шум, полицию вызывают наши соседи. Полиция приезжает, я рассказываю, что меня держат незаконно. Они отказываются меня слышать. Это ненормально, накатало на меня
6: заявление. Давайте все-таки потактичнее, вы же с ней мириться пришли, поэтому да. Дарья Сергеевна.
7: Дарья Сергеевна написала заявление на меня, и я пыталась урегулировать это мирным путем. Я ей деньги предлагала, 100 тысяч. Чтобы вы понимали, полиция насчитала только 30-ку. Но она отказывается принять. Просто я предлагаю даже больше для того, чтобы она могла нанять психолога для своего сына. Понимаете, девушек в этом мире много, со мной не сошлось, но я очень надеюсь, что с другими у него получится.
6: Так, понятно. То есть ваше предложение о мирном урегулировании, вопрос и сумма...
7: 100 тысяч рублей.
6: 100 тысяч рублей. Да. Дарья Сергеевна.
8: Дмитрий.
6: Как вам такое предложение о примирении?
8: Я не возьму деньги. Даже если она мне заплатит миллион, я их не возьму.
6: Почему?
8: Потому что единственное, чего я хочу, это чтобы Сонечка и мой Русланчик были счастливы вместе. Они будут счастливы только тогда, когда она выйдет замуж за моего Руслана. Я понимаю, что мой сынок, он такой нерешительный немного, такой застенчивый. Но Сонечка, он по-настоящему умеет любить. Uh-huh. И Сонечка, ты действительно ему очень нужна и важна. Понимаешь, да и не только ему, ты мне очень важна и нужна. Для тебя он просто идеальный для тебя кандидат.
7: Ты знаете, какой идеальный для меня человек,
8: понимаешь,
7: да?
8: Сонечка, я же тебя не просто так дочкой назвала в первую нашу встречу. Потому что я почувствовала, что вот ты наша родственница.
6: Дарья Сергеевна, вам, мне кажется, не то, что даже сына надо психологу отвезти, чтобы он научил с девушками общаться. Вам тоже надо как-то обратиться к специалисту. Но это ненормально звучит. Звучит как бредовая идея, честно. И уж тем более, ни в каком соглашении я не смогу прописать условия, что вы примиряетесь с Софьей только на основании того, что она должна выйти замуж за вашего сына. Это противно вообще основам нравственности и правопорядка. Кого можно заставить вступить в брак? Следовательно, пишите ходатайство, что никаких претензий к Софье не имеете.
8: Хорошо, я прям сейчас пойду.
6: И, пожалуйста, отстаньте от девушки, иначе получите еще себе какое-нибудь административное наказание. Ну, правда, уж зачем вы ее преследуете?
8: Да не преследую, ну просто нам, ну сыну моему, правда, будет очень хорошо с ней. Вы просто тоже не понимаете этого. И она мне очень понравилась.
6: Пожалуйста, напишите следователю ходатайство. Разрешите
8: хорошо.
6: Этот конфликт, а дальше уже будете разбираться. Но только, пожалуйста, успокойтесь.
8: Хорошо.
6: Вот в таком состоянии нельзя с девушками разговаривать, которые должны выйти замуж за вашего сына. Успокойтесь.
8: Хорошо, я
6: препарат
8: попробую.
6: Препарат попейте, ладно?
8: Хорошо.
6: Но сейчас заявление следователя. Договорились?
8: Да, договорились.
6: Договорились, сейчас отлично. Все, пожалуйста.
8: Хорошо.
6: Всего доброго.
5: Стороны не договорились.
0: Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама.
9: Хватит планировать! Пора ехать! Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и «Лазурный берег». Звони 65 65 86.
10: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тегбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
11: Заезжайте в лавку фермера на Киселевке. Здесь огромный выбор, все свежайшее и по очень приятным ценам. Отменная говядина и свинина, легендарная дагестанская баранина, шашлыки по оригинальным рецептам, ребра в маринаде, колбаски на гриле, барбекю, более 20 видов фирменного сала, фарш, пельмени, полуфабрикаты, колбасы. Приезжай и выбирай. Лавка фермера. Проспект Строителей напротив Поля чудес на Горке.
12: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ. 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Алло.
15: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
14: Так.
15: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
14: Что?
15: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
16: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
17: 5 мая в Микее. Сыр полутвердый, 180 грамм, 99 рублей 90 копеек. Шоколад «Россия» в ассортименте, 75 грамм, 69 рублей 99 копеек.
18: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
19: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

0: Весна на Радио Мир. Хорошо звучит. Смотрите на телеканале Мир. Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир. Прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
5: Пенсионерка страдает от разлуки с мальчиком, которого воспитывала с самого рождения. Она ему не родная бабушка. За что женщина попала в немилость к матери ребенка? Галина Чижова готова отдать все свои сбережения ради встреч с ребенком. Ольга Антипова отказывается общаться с женщиной, которая разрушила ее семью.
6: Добрый день, уважаемые дамы. Меня зовут Дмитрий. Я очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем урегулировать ту конфликтную ситуацию, которая между вами произошла. Галина Васильевна, как инициатор встречи, пожалуйста, вам слово. Какой вопрос сегодня с Ольгой Григорьевной вы хотели бы обсудить?
7: Дмитрий, понимаете, у меня надежда только на вас. А я очень хочу, чтобы Оля разрешила мне общаться с ее сыном Никитой. Ему 6 лет, я была няней Никиты еще совсем до недавнего времени. Но вот так получилось, что я не общаюсь уже 3 месяца с Никитой. Для меня это просто невозможно. У меня сердце кровью обливается, я не сплю ночами. Это просто ужасно. Я воспитывала Никиту с самого рождения. Я была няней Никиты. Я очень хочу, чтобы вы повлияли на Ольгу. Ольга, мне... Я жила недалеко от Оли, и мне предложили быть няней. А я осталась одна, муж умер, детей у меня нет, вообще никого нет из родственников. Я согласилась быть няней Никиты, воспитывала его с рождения. Сначала Оля приходила, а потом оставила Никиту мне просто вот воспитывать. Потом она устраивала свою личную жизнь, вышла замуж за Романа, уехала за границу. Хотела, чтобы я осталась с Никитой вот с утра, просто стала ему родственницей, стала ему бабушкой. Никита меня сейчас зовет, ему сейчас 6 лет, зовет меня бабушкой. Мне Оля дала доверенность на первый год, и я как бы все дела, я ходила с ним к врачу, я ходила, все проблемы решала с ним. А потом она уехала за границу, и с 2 лет я уже воспитываю сама Никиту. Но я, это не значит, что она там, она платила, всегда платила, никаких проблем с деньгами не было. И у нас с Никитой все было прекрасно. А тут у нас такая история случилась. Я с горки он скатился и сломал себе правую руку. Перелом открытый. Ну, представляете? И надо было разрешение. Разрешения-то у меня никакого нет. Я же не официальная бабушка. У меня только вот и сейчас вот обратилась к вам, что только сейчас через суд я могу уговорить Ольгу позволить мне помогать ей. И видеться с Никитой. И вот надо, врачи говорят, чтобы делать операцию, надо

0: Она зло мне это сделала. Она думает, что это я виновата в том, что они поссорились с мужем, и он перестал, развелся с ней. А это не я. Ну как я должна была поступить? Он же мальчик, 6 лет. Как я должна была поступить? Я же взрослый человек, я ответственна за ребенка.
1: Так вот... Галина Васильевна, все, спасибо, хватит. Мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Я сама справлюсь. Я сама воспитаю сына.
2: Сейчас, Ольга, секундочку. То есть, Галина Васильевна, вы фактически одна...
0: Конечно.
2: Никиту.
0: Конечно, он сбегал от нее вот сейчас.
2: То есть Ольга
0: три раза сбегала от нее.
2: Она даже его не забирала?
0: Нет.
2: Вообще?
0: Так ее не было вообще.
2: Кроме как материально, никак не участвовала в воспитании
0: нет,
2: ребенка?
0: Нет, никак.
2: А как так получилось, что вы ребенка отдали на воспитание Галине Васильевне?
0: Вот, да, вот как?
1: Вот послушайте, у меня сейчас ситуация хуже некуда. Мне 40 лет. Понимаете? Я разведенка, мать-одиночка, безработная. И все благодаря Галине Васильевне. Буквально несколько месяцев назад было все прекрасно.
0: Ну при чем тут я, Дмитрий?
1: Я была замужем. Дайте мне сказать. Я была замужем, была счастлива в браке, все было прекрасно. Мы жили с мужем на Кипре. У нас был прекрасный дом, прислуга. Но нет, Галина Васильевна, она начала названивать, и все раскрылось, и муж мне не простил. Он развелся.
2: А что вам муж не простил?
0: Почему что раньше-то? Раньше-то где-то была?
2: Галина Васильевна, дайте Ольге Григорьевне тоже высказаться.
1: Понимаете, я родила сына, когда мне было 34. Родила от женатого мужчины, потому что, ну, я не хотела быть одна, вот, как Галина Васильевна. Я прекрасно понимала, что никаких перспектив. Я рожала для себя. У меня на тот момент была престижная работа, сбережения. Но через 6 месяцев, вы понимаете, конечно, ребенка воспитывать не просто одной. Мне пришлось выйти на работу. Поэтому я стала искать няню срочно. И мне вот посоветовали Галину Васильевну.
0: Ну да, я дружила.
1: Поначалу все было нормально. Она меня устраивала, и все было хорошо. А через некоторое время, когда я вышла на работу, я познакомилась с Романом, с моим будущим мужем. И, ну, так получилось, я понимала, что у нас все серьезно, как-то быстро очень все закрутилось. И он говорит, я, говорит, так рад, что ты не такая, как все. Вот другие в 30 лет уже и разведенки с детьми, а ты не такая. И я испугалась, понимаете, я просто боялась ему сразу сказать. Я думала, ну, наступит момент, я найду подходящие слова, найду время, и я расскажу ему про сына. Но момент так и не наступил, и теперь вот мне пришлось, как той старухе, вернуться к своему разбитому корыту. Спасибо Галине Васильевне. Получилось так, что я просто в тот день... Вот, к сожалению, забыла телефон дома. А Галина Васильевна и пишет.
0: Но муж, а как я должна была ребенок сломать?
1: Слушайте, не было там такой трагедии. Послушайте, не настолько...
0: Ну как не трагедия? Ой,
1: ну Галина Васильевна, она накручивает, понимаете? Все нормально, все разрешилось, все в порядке. У ребенка уже все в порядке. С рукой все решили вопрос. В общем, муж мне не простил этого. И он развелся. А по брачному договору он лишил меня вообще всего, понимаете? У меня все кредитки заблокированы. У меня ни имущества, ничего нет. Я приехала вот сюда, и у меня такая ситуация, что на первое время нам просто не на что было жить, и я взяла в банке кредит 300 тысяч, понимаете? Я без работы, у меня вообще никаких сбережений. Еще и ребенок меня не слушает. Галина Васильевна его настроила против меня, понимаете? Он меня вообще не воспринимает как мать.
0: Так он не привык к тебе, Оля.
1: Я понимаю, что нужно время.
0: Он же меня не знает совсем.
2: Почему вы ее в этом обвиняете?
0: Вот да.
2: Но она здесь при чем?
1: Потому
2: в том, что распалась ваша жизнь с мужем. Виноваты только вы,
1: Ольга. Я бы нашла время, я бы сказала.
2: Когда? Вы за 6 лет не нашли этого. Вы его обманывали 6 лет. Из-за обман скрылся, из-за этого у вас брак распался. А не из-за того, что Галина Васильевна заботилась о вашем ребенке и звонила вам, потому что нужно было присутствие родителя. Вы сейчас для ребенка делаете очень плохо. У него сейчас будет серьезная травма. И он будет убегать от вас, Галина Васильевна. И, простите, но органы опеки тоже могут обратить на это внимание. И учитывая вашу ситуацию, ну, не буду моральный облик ваш обсуждать, безусловно, у вас, наверное, для этого были причины. Но сейчас органы опеки посмотрят на эту ситуацию следующим образом. Что вы бросили ребенка, уехали, его воспитывал другой человек, да, вы материально помогали, слава богу. Но сейчас может стать вопрос вообще об ограничении вас родительских прав. Ребенок попадет в детский дом, пока вы будете обжаловать это решение. Если предоставить все переписки, доверенности, то есть, ну, это есть, все это доказуемо. Ну, зачем вам это сейчас? Почему вы сейчас противитесь общению Никиты, ну, будем говорить, прям с бабушкой, которую он любит?
0: Да.
2: Которая вам будет помогать сидеть с ребенком. Вы можете в это время работать.
0: Да,
2: потому что вы обижены на нее, что из-за нее вы считаете распался ваш брак.
1: Мне нужны гарантии, что она...
2: не так.
1: Мне нужны гарантии, что она не будет настраивать моего сына против меня.
0: Оля, вот посмотри, вот у меня, я хочу тебя, вот посмотри. Вот это все мои сбережения. Пожалуйста, возьми, у тебя плохо с деньгами, я готова помогать. Только разреши мне видеться с Никитой. Мне ничего не нужно. Тут 678 500, пожалуйста. Дмитрий, я вас очень прошу.
2: Ну,
0: я
2: понимать, что это искреннее желание, готовы все свои накопления отдать, лишь бы только общаться с Никитой.
1: Все, хорошо, я согласна. Давайте на первое время.

0: Мы попробуем. Если Галина Васильевна сдержит свое обещание, не будет настраивать цены, я согласна.
1: Не буду, не буду.
2: Договаривайтесь.
0: Да.
2: Ради Никиты.
0: Да, ради сына.
2: Я очень рад, что помог вам договориться. Всего вам доброго.
1: Спасибо удачи. Вам большое.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
3: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Реклама.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Если

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на «Шевченко-87» и «Соболева-38». Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
3: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
4: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: Я была тут игра.
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

Завтра синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 24. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 21. В Казани малооблачная и плюс 23. В Тюмени ясно, 24. Со знаком плюс. В Ижевске малооблачная и плюс 22. В Ростове-на-Дону облачно, плюс 21. В Челябинске ясно, плюс 20. В Москве синоптики обещают переменную облачность до плюс 25. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 22 часа. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Вяземском районе завершилась международная вахта памяти. 529 поисковиков из России, Белоруссии и Казахстана подняли останки 64 советских воинов. Три имени прочитали сразу, еще 5 медальонов находятся на экспертизе. Состоялось захоронение на Богородицком поле. По словам председателя Смоленской областной думы Игоря Ляхова, это была одна из самых трудных вахт за 40 лет из-за снега и ветра. Но память героев возвращена. В Смоленске объявлен конкурс на обслуживание садово-паркового освещения. Начальная цена контракта – почти 9 миллионов рублей. Подрядчик должен будет устранять неисправности в срок от 1 до 2 суток. Работы включают осмотр, очистку, ремонт опор и замену светильников. Договор действует до конца текущего года. В Смоленске модернизируют опоры контактной сети трамваев. Часть уже заменили, они окрашены в черный цвет. Всего обновят 10 опор. Новые конструкции появятся на улицах Нахимова, Багратиона 25 сентября, Дзержинского, Попова, Фрунзе, Шевченко, на привокзальной площади и в трамвайном проезде. Глава Смоленска Александр Новиков на форуме «Есть результат» отчитался о работе за 5 лет. В городе открыли 5 новых детских садов, многопрофильный лицей и Академию детства на 2100 мест. Отремонтировали более 60 школ и детских садов. Благоустроили 800 тысяч квадратных метров общественных территорий и свыше 1 000 000 квадратных метров дворов. Фонтан УДК «Шарм» в Смоленске запустят в течение месяца. Он не работает из-за проблем с гидроизоляцией чаши. Остальные городские фонтаны работают в штатном режиме. С вами был Артем Дмитриев.
0: Страницы любви. Продолжение.
2: Зинаида Гиппиус. Ведьма. Аля же прошла на балкон, где сидела мадам Лино, и тотчас же монотонным и невинным голосом начала читать какой-то нравственный французский роман. Слова и звуки пропадали, ненужные. Аля была слишком занята своими планами и мыслями. Гувернантка, казалось, была еще дальше от того, что ей читали. Она сидела тихая, прямая, в своей просторной бархатной кофте с порыжелыми швами и стеклярусом. Гладкие бандо мертвенно спускались на ее виски. Красноватые глаза мигали часто и глядели куда-то вдаль. Она жевала губами и шептала беззвучные неведомые слова. Марфуша давно собиралась доложить барышне или барину, что мадам как будто нездорова. Руки у нее по утрам сильно дрожали, и часто она хотела и не могла ничего сказать. Марфуша ходила за ней усердно, почти нежно, присматривалась к ней внимательно, стараясь подметить то, о чем думала с некоторых пор настойчиво и постоянно. Мадам тоже привыкла к Марфуше, часто ласкала ее, проводя костяными пальцами по ее пышным черным волосам и порою длинно и одушевленно рассказывала ей что-то, восхаживая по крошечной комнатке. От того ли, что язык ее был скуден и неправилен, или что сам рассказ был всегда особенно чужд Марфуше, но она слушала и не понимала. Точно ей говорили не про то, что случается, а сказывали спутанную сказку. Ей нравилась эта непонятность, и она опять искала в ней намеков на свои догадки и мысли. Вернулись жары. Сухой пронзительный зной, от которого почти не было спасения и ночью. Ночью все-таки хоть солнца не было с его беспощадностью. Яркая медная луна выплывала из-за леса и останавливалась над озером. В 10 часу Марфуша вышла из людской и присела на ступеньках крыльца. И она, прежде такая веселая и сильная, чувствовала себя нездоровой. Должно быть, от жары все болела голова и губы пересыхали. Вышел и Аркадий. «Марфа Тимофеевна, пройтись к озеру теперь. В парк очень превосходно». «Ой, не хочется, Аркаша», — просто отозвалась девушка. «Что-то устала я. Набегаешься день-то». «Это верно. Служба такая собачья. Вот погодите, Марфа Тимофеевна, недолго осталось. На своей воле заживем. Целый день у меня на пуховиках будете лежать, да чаек с лимонцем кушать. А теперь пока что пройтись весьма не мешает. Это самое деликатное удовольствие — прогуливаться в лунную ночь. Акелина Сидоровна с нами пойдут. Акелина пожеманилась и согласилась. Пошла с ними и толстая Марья-прачка, и судомойка Катря. Хотели привлечь еще одного кавалера, дворника Трофима, но его нигде не оказалось. «Как же мы все-то уйдем?» — сказала Акелина. «А не равно господам, что понадобится?» «Ну, понадобится им», — недовольно протянул Аркадий. «Мой сидит опять в кабинете, запершись. Книжки какие-то зудит. До утра не отомкнется. Барыня с печали со своих давно, я думаю, храпит. А что уж барышня, это и след простыл. Будет она дома сидеть. Тоже и мы кое-что смекаем. С мадамой гуляет. Знаем мы, с какой такой мадамой». Аркадий галантно предложил руку Марфуше. В другой руке самовольно, вопреки правилам хорошего тона, в котором Аркадий был большой знаток, прицепилась Келина. И вся компания двинулась в парк. Ароматы и свет, казались, были ярче от зноя. И зной был ясный, сухой, без туманов, без сырости. Только крупная тяжелая роса блестела на траве, и нигде не поднималась паром. Сходя к озеру по извилистым белым дорожкам, Аркадий сначала говорил, но потом все замолкли. Точно кругом становилось тише, тише. Над неподвижным, как стекло, озером с берегами высокими, где рос узкий камыш, стоял месяц, еще не полный, с неровным краем, но уже такой яркий и желтый, что, казалось, он вбирает в себя все звуки. И чем ярче свет, тем глубже кругом делается тишина. Внизу, в озере, была та же черно-синяя глубь с неподвижным желтым месяцем. От него шел столб по воде, но искры не дрожали в нем. Так мертво стояла вода. Ее точно вовсе не было. Налево от мостика, старого серого, где берег сразу поднимался выше, и огромная дуплистая ива прямо над водой тянула крепкие сучки, было место, не заросшее камышом, особенно глубокое, как говорили, бездонное, которое звалось Тришкиным омутом. Рассказывали, что тут давно когда-то утонул беспутный кузнец Тришка, который хотел жениться непременно на русалке. Ну, впрочем, этот рассказ уже помнили немногие. Теперь омут, ива и высокий берег под нею были освещены тихими пронзительными лучами луны. Марфуша перевела туда глаза и вздрогнула. Между высоких, гнущихся от росы трав, полускрытой ими сидела недвижно темная фигура. Аркадий тоже заметил ее и глухо откашлялся, желая что-то сказать. Но испуганная Келина предупредила его и зашептала: «Батюшки, родители, да ведь это мадам наша зловредная! Да, ай-яй-яй-яй-яй-яй, родненькие, сидит над омутом и не шелохнется. Колдует проклятая, ей же богу!» «Чего ж я не говорила?» — со спокойным достоинством произнесла хохлушка Катря. Марья, прачка из храбрых, предложила: «А ну-кась, зайдем ей сзаду. Не услышит. А оно виднее, шепчет ли она что или как?»
3: «Боюсь, боюсь!» — шептала нежная Келина, повисая на руке Аркадия, однако пошла охотно.
2: Аркадий пожимал плечами. Он чувствовал, что надо дать понять, насколько он, образованный петербургский человек, далек от всех этих глупостей и не верит в них. Но слишком уж ночь была ярко и странно. Слишком неподвижно сидела старуха в траве над омутом, откуда на нее глядел пристально месяц. И скептические слова на этот раз у Аркадия как-то не выговорились.
3: «Смотрите, простоволосая!» — шептала Марья. «Нонче месяц неполный, да и не пятница. Она нонче на гору не поскачет. Эш сидит, уставилась. Непременно она, миленький, водяную нечисть там видит. А, о, глядите, глядите! И головой качает, и губами шепчет.
2: Они были совсем близко от Ивы и от старухи. Она точно покачивала ослабевшую головой на тонкой шее, не отрывая глаз от воды. Марфуша смотрела жадно. Сначала в душе промелькнула печаль, что вот она сидит одна ночью на росистой траве, больная, не смея уйти. Но фигура старухи была пряма, почти надменна. Лицо выражало спокойную торжественность, ожидание без тревоги. Марфуша забыла о жалости, неясная зависть прокралась ей в сердце. Вот они тихо, как воры, подсматривают за ней, не понимая, и все-таки ничего не видят, потому что им не дано. Она, наверное, видит. Такое чудесное, небывалое, нескучное видит она в небесной глубине, опрокинутой на дно озера. Оттого она и не боится без людей, а все боятся без других людей. И Марья, и Катри, и даже Аркадий. Марфуша приглядывалась к водяному стеклу, стараясь и надеясь хоть что-нибудь увидеть, хоть зеленую прядь волос, хоть бледную руку русалки. Она невольно произнесла в уме с искренностью и простотой: «Господи, дай увидеть! Сделай, чтобы я была достойна!» Сейчас же с ужасом спохватилась: «Что это я? О чем это я Богу молюсь? Ах, я грешница! Ведь это же нечисть! Ведь же этого нельзя!» И она принялась под сдавленные восклицания прачки Марьи и Аркадия твердить себе, что она грешница и что это все нечисть. «Надо в церковь чаще ходить», — вразумительно говорила она себе. «А это все надо ненавидеть!» Она в последний раз обернула глаза к неподвижно сидящей старухе под ивой, залитой желтым месячным светом, и почувствовала, что не ненавидит ее, а любит. И она опять испугалась, потому что и Бога, она знала это твердо, она тоже любила. А с неба все так же пронзительно и широко лились месячные лучи, углубляя тишину. Часть шестая. Барыня поздно вечером слышала шаги под окном. Келина тоже. Сам Петр Васильевич обратил внимание на неистовый лай собак и, выйдя, заметил чью-то мелькнувшую тень с длинной палкой. Опасались воров, которые недавно поблизости ограбили хутор, и барыня настояла, чтобы прибить цепи к дверям и чтобы кучер-феогност, отличающийся необыкновенной силой, спал не в конюшне, а в доме, в передней, примыкающей к столовой и ее комнатам. Феогност покорился без рассуждений и каждый вечер стал приносить в прихожую тонкую, как блин, стелюшку и устраивался на рундуке. Он еще не гасил лампы и не ложился, когда в один из вечеров к нему в переднюю тихонько скользнула Марфуша из боковой двери.
3: «Вы, дяденька, не спите еще?»
2: «На, заснешь тут», — недовольно проворчал Феогност, стараясь умерить свой бас до шепота.
3: «Голдят, разорвало их, все уши прожужжали».
2: И он кивнул головой по направлению столовой.
1: Вы слушаете программу «Страницы любви». Продолжение через несколько минут.
0: Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333. Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО «Транзит В», город Смоленск, улица Лавочкина, 105. И на сайте transit-hawail.com.
4: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
5: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей. А полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
6: 5 мая в Микее. Сыр полутвердый, 180 грамм, 99 рублей 90 копеек. Шоколад «Россия» в ассортименте, 75 грамм, 69 рублей 99 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Хватит планировать, пора ехать. Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и «Лазурный берег». Звони 65 65 86.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Страницы любви. Продолжение.
1: Зинаида Гиппиус. Ведьма. Оттуда из-за неплотно притворенной двери действительно доносились раздраженные возгласы, порой переходившие в крики. «Ведь это не как барин с барчатами», — проговорила Марфуша. «Сама-то спать улеглась. Гувернантки тоже нет. У себя давно», — прибавила она. «Да о чем это они?»
2: «А вот слушай да разбирай. Шут их дерет».
1: Марфуша присела на рундук и стала прислушиваться. Разглагольствовал Петр Васильевич, гуляя, как всегда, по комнате с сигарой. Слова его доносились очень явственно.
2: «Таким образом, Поль, вопрос о твоем будущем выяснен. И прошу кончить с возражениями. Кончить! Я всегда лелеял мечту, что мой сын пойдет по дороге, по которой не удалось идти мне. Что мой сын проникнет убеждениями, идеями, которыми я мучился, горел и жил. Я мог, уступая капризам больной твоей матери, оставлять тебя в правоведении, пока ты был мал. Теперь... кончено! Ты переведешься в университет, а затем по окончании тебе готово место в земстве. Здесь надо служить, здесь надо работать, здесь приносить пользу. Я сам думаю выйти в отставку. Лучше трудиться, как паденщик, в поте лица есть хлеб, чем получать деньги ни за что. И трудись, и все будем трудиться, трезво смотря на жизнь. Я и содержать тебя в правоведении больше не в силах. Мы, слава богу, не капиталисты какие-нибудь. Я всегда этим внушался. А Виловку последнее имение продадут».
1: «Как, папаша?» — прервал его вдруг голос дочери.
2: «И это имение тоже?»
1: «Я не знала, киносемля», — прибавила она с легкой насмешливостью.
2: «Да, матушка, продадут!» — раздраженно подхватил Петр Васильевич. «Никаких компромиссов! Поль должен знать, что служба, которой он себя посвятил, место ему даже сейчас готово, но пусть кончит университет. Тяжела, неблагодарна. Но зато это путь честного труда, общественной пользы. И ты, матушка, изменишь жизнь. Я пренебрег твоим воспитанием. Я допустил в дом этого паразита Сиверцева, прогнившего аристократа. Нет, вы меня еще не знаете. Я верю только в объединяющую любовь к человеческой пользе».
1: «Я не думал, папаша, что вы такой либерал», — осторожно заметил Поль. «Конечно, это все очень верно, но я твердо надеюсь, что вы сами не покинете вашей службы. Она нисколько не мешает вам приносить пользу. И даже относительно нас, я думаю, что я, например, мог бы с успехом кончить свое образование в училище, где его начал».
2: «Никогда!» — взвизгнул Петр Васильевич. «Если бы я и остался на службе, ты должен чтить убеждения отца. Ты должен...»
1: «Нет, папа!» — тоже с раздражением в голосе начал Поль.
2: «Позвольте вам сказать, вы не имеете...»
1: Он вдруг замолк, оборвав на полуслове, точно его остановил кто-нибудь тайным движением руки. Голоса Али не было слышно. К счастью, Петр Васильевич не заметил возражения сына. Он понесся дальше, раздражительно крича и кашляя.
3: «Я, дяденька, слушаю и все-таки не пойму, из-за чего они спорят-то?»
1: — шепотом обратилась Марфуша к Феогносту.
4: «Тот что, глупатый!» — проворчал Феогност. «А я уж ко всему этому весьма попривык. Не слышишь разве? О каше спорит».
1: «О каше?
4: Ну, а то о чем же? Барин-то кричит сынку, чтобы он себе сам кашу варил. А сынок-то, значит, желает, чтобы ему эту кашу сварили. А, вот те и все».
1: «Да это, дяденька, на одно же выходит. Кто там ее не вари, а все из-за каши они только и вздорят».
4: «Из-за каши. Это верно. Из-за ее одною. Другого понятия-то нету. Ах, господи, черви ползучие».
1: Они помолчали. Крики за дверью продолжались, но ни Феогност, ни Марфуша уже не вслушивались.
4: «А что я погляжу на тебя, девка?» — начал Феогност. «Сильно ты с лица спала. Болезнь, что ли, в тебе, аль что? Не этого, значит, румянца. Ничего. Трость тростью, глазищами только ворочаешь. Что это, а?»
1: «Да ничего, дяденька, я здорова. Ой, а только скучно мне, дяденька. Ох, как скучно. Однажды вы тоже об этой самой скуке говорили. И вспало мне на ум, и все, думаю, все мне тошнее да скучнее.
4: «Ишь ты, девка!» — проворчал Феогност. «Ну что ж»,
1: — прибавил он как-то нерешительно и без всякого увлечения.
4: «Ну, это... ну, замуж ступай, авось повеселеешь».
1: Парфуша всплеснула руками и сукоризно взглянула на Феогноста. «Дяденька, прежде вы не так говорили. Ну что замуж? Я Аркадия очень люблю. Он хоть и молод, а какой дельный. Да и человек хороший. А только вот, ну, скучно, дяденька. И так живу, и замужем. Все одна скука. Ведь одну землю-то будут топтать. Чему ж радоваться-то?» Феогност, казалось, был смущен. Он крякнул, почесал в затылке, потом вдруг, точно решившись, заговорил.
4: «Да, верно ты, дочка, рассуждаешь. Ну, как верно. Скука она, Машка, неизбытная. Экую скуку Господь сотворил. Сила! Тут не то, что замуж. Тут вот, собери сейчас, народ. Наряди меня в золотую митру и почни кричать. Уславляемся мы, Феогност, чтобы ты от века был фон перифон маршал Гофрован, его святейшее возвышение. И даем тебе над нами, человеками, власть жизни отнимную. И вот мне на это решительно наплевать. Потому черви ползучие решительно им не дано. Ах, скука ты, Господи милостивый!»
1: Он зевнул громко и безнадежно и сейчас же прикрыл рот рукой. Марфуша сидела рядом с ним на рундуке, бледненькая, с опущенными глазами. Длинные ресницы бросали черную полукруглую тень на ее щеки. Она ничего не ответила. Феогност повздыхал, помолчал и опять начал с любопытным соболезнованием.
4: «Мадам-то тебя сильно загоняла, что ли?»
1: «Нет, нет», — горячо подхватила Марфуша и даже покраснела. «Она славная такая, добрая, больная. Она мне все рассказывает, рассказывает. Плохо говорит только, непонятно. А очень хорошо рассказывает». «А что, дяденька?» — прибавила вдруг Марфуша полушепотом.
3: «А что, если она вправду летает?»
1: Феогност качнул головой.
4: «А ты нечто замечала?»
1: «Нет, замечать я ничего не замечала».
4: «Но то-то вот и оно-то. И заметить-то не дано. А ей, может, и дано.
1: А это, дяденька, грех?»
4: «Грех? Ну, не знаю. Я бы, кажется, такого греха не побоялся. Месяц-то, месяц, он же божий. Сила-то вся божья. А каши цапаться не грех, а это грех, да? Ну, не знаю».
1: «Дяденька, миленький, а вот что еще. А какой вы, дяденька, добрый. Вы мое сердце разгуляли. С вами только и поговорить. А что, дяденька, эти самые, ну вот, которые на гору-то мимо месяца, они непременно старые?»
4: «Знать я не знаю. Я слыхал, что все молодые. Это облик у них, когда старые, когда какой. А на горе они все молодые. Но потом захочет, опять в прежнее обличье вернется. А то надоест ей, кинет это обличье вовсе, а сама и пошла инако гулять. А старуха, говорят, померла. Лежит скинутое обличье, вот те и померла. Подлинно этого не знаю, а так слыхал». «Ай, ёхой, девка, иди-ка ты спать, а! Ой, морит уже тебя. Эти наши фингалы-то будто поумолкли. Ой, и засну, во как! Теперь меня разбойники насквозь расстрелят. Не услышу. Все, прощай, Марфутка. Господи, батюшка, скуки-то, скуки-то сила! Ох-ох-ох!»
1: Часть седьмая. Барышня пропала. Как это случилось, никто не знал. Двери по-прежнему оставались на замке, на цепях. Феогност клялся, что он за всю ночь ни разу не проснулся. Ясное дело, что барышня убежала в окно. Когда Марфуша в 9 часов вошла в комнату, то постель была не смята. Кое-какие вещи разбросаны торопливой рукой. Окно приоткрыто, а на столе лежала незапечатанная записка. Крупным почерком Али стояла: «Дорогой и бесценный папа, не ищите меня, все кончено. Я люблю графа Сиверцева и не в состоянии противостоять влечению моего бедного сердца. С горестью решаюсь покинуть дом тайно, но выбора нет. Вы против нас. Позвольте все-таки надеяться, что когда-нибудь вы простите преступных детей ваших. Аля». Когда весть о побеге разнеслась по дому, все пришли в страх. Кузина заперлась у себя от греха и торопливо занялась дорожными чемоданами. Поль был поражен. Он никак не мог проникнуть в расчеты сестры, ум которой ценил, и теперь только поводил круглыми глазами. Любит графа Сиверцева. Убежала. Без свадьбы. Он чуть-чуть не верил, что сестренка действительно влюбилась в графа и сорвалась. С Петром Васильевичем едва не сделался удар, когда дрожащий Аркадий подал ему записку дочери. Несколько секунд он стоял оглушенный, потом побледнел, позеленел до холода, схватил какую-то коробку на столе и сжал ее так, что она хрустнула.
3: «Гувернантку!» —
1: крикнул он сдавленным голосом. «Сюда позвать! Сейчас же!» Аркадий вылетел, как бомба. Через минуту, сильно кивая головой, запахивая бархатную кофту дрожащими растерянными руками, в кабинет входила мадам Лино. Она хотела что-то сказать, но Петр Васильевич перебил ее, завизжал, заорал, как извозчик, топая ногами, наступая на старуху все ближе.
3: «Ах, вы негодница! В моем доме! Вам поручено воспитание молодой девушки, а вы на такие дела! Молчать не мог этого ребенок помимо вас сделать! А, покрывала, устраивала, с негодяя свела! Сколько он заплатил, а? Вон, сию же секунду! Я к губернатору поеду! Эдаких в тюрьму сажают! Вон!»
1: Мадам Лино слышала только слово, самое роковое для нее, думала она. «Вон!» Она вся тряслась, слезы катились из мутных глаз с красноватыми веками. Она ловила руки Петра Васильевича и повторяла: «Месье, месье, де грас, умоляю!»
3: «К черту!» — заорал Петр Васильевич, отталкиваясь силой эти цепляющиеся за него руки. «Дрянь негодная! Сознается! Упеку в тартарары! В Сибирь!» — сводила дочь с негодяем. «Продала ведьма проклятая!»
1: Старуха умолкла и посмотрела на этого барина, обезумевшего, с пеной у рта. Она вдруг поняла, в чем ее обвиняют.
5: Она выпрямилась и произнесла тихо, но внушительно, по-русски: «Вы очень ошиблись. Я виновна, потому что стара, больна, боялась остаться без приюта и скрыла, что ваша дочь отказывается меня слушать. Она мне грозила. Я ее оставляла. Она сильнее меня, и я ничего о ней знать не могла. Вы теперь клеветать хотите и криком, но я из благородной семьи. Кричать — это себя унизить. Я не продаю, не покупаю. Что взятые деньги отдам. Не надо. Дом оставлю. А унижать меня нельзя. О, я благородной семьи. Себя унижать можно».
1: И что-то такое неожиданное было в этих словах, что Петр Васильевич на секунду опешил и отступил. Старуха подняла указательный палец вверх и с этим странным театральным жестом вышла из комнаты. Петр Васильевич все молча проводил ее немного растерянными глазами. Вечером Марфуша, заплаканная, бледная, убитая, помогала мадам Лино складывать ее дрянной чемоданишко. Она заботливо завертывала в дырявое полотенце щетки и желтый обмылок. Мутно горела незаправленная лампа.
5: В окно, ничем не прикрытое, глядел узкий, длинный, слабо согнутый большой серп молодого месяца. Старуха быстро ходила по каморке из угла в угол, бормотала негодующе, сердито, громко, но понять ее было невозможно. Она путала слова, и без того прерываемые ежеминутным кашлем. В груди или в горле у нее при вдыхании что-то свистело и сопело. Она перебирала пальцами, неустанно обдергивала на себе стеклярусную обшивку кофты. Марфуша глотала слезы. Она сама не знала, от чего ей так больно, от жалости ли, или от того, что вот так она уедет, а Марфуша не знает, и ничего не узнает и не увидит никогда. Вдруг старуха остановилась около нее, посмотрела пристально и положила костяные пальцы на голову девушки.
4: «Доброе дитя», — проговорила она явственно. «Одно доброе дитя и есть. Я дарить обещала. Дарить не имею чем, кроме вот. Это у меня от Марты, о! Она удивительная была. Я долго хранила, но вот мне и не нужно. Пусть доброе дитя возьмет на память. Пусть надевает, тогда совсем как моя дочь будет лицом. Очень похоже».
5: Она наклонилась и с трудом вытащила из-под матраса длинное зеленое платье, прямое, легкое, из очень дорогого и тонкого бледного шелка. Оно казалось не новым, но красивым, как поблекший стебель цветка.
4: «Вот, моя дочь раз однажды изобразила девушку, утонувшую в реке. О, как это было удивительно! Это платье хранить надо, но такое, как волшебное. Вот тебе, девушка, на память».
5: Марфуша стояла без слов. Это было то самое платье, которым она удивилась, увидав его в первый раз. Она с благоговением и тайным ужасом дотронулась до нежной облачной ткани. Потом вдруг вспыхнула, схватила платье, горячо прижалась губами к рукам старухи и выбежала вон. Мадам Лено должна была уехать на заре. Марфуше не спалось. Ее каморка была почти рядом, и она несколько раз прокрадывалась по коридору к дверям старухи, слышала ее бормотание, шаги, свистящий кашель, и почему-то на минуту успокоенная отходила. Перед утром она забылась и проснулась с ужасом, как от толчка, не зная, сколько времени прошло. Вздрагивая, она опять пробралась к старухиным дверям и стала слушать. Там царила глубокая тишина. Марфуша напрягла слух, стараясь уловить малейшее движение воздуха, но тишина была непроницаема.
4: «Ее там нет», — мелькнуло в голове Марфуши. «А если нет? Где же она?»
5: Тихо-тихо Марфуша приотворила дверь, вошла в черную комнату и опять прислушалась. Та же каменная, холодная тишина встретила ее. Мало-помалу глаза привыкали, да и предутренние сумерки уже неясно чертили пятно окна. Марфуша медленно, безмолвно, крадучись, приближалась к постели, все еще ловя и ожидая услышать шелест дыхания. Но покой по-прежнему был ненарушим. Тогда Марфуша протянула руку, чтобы ощупать подушку. Сумерки редели, обнажая воздух. Марфуша вдруг вскрикнула пронзительно и дико. Старухи точно не было в комнате. Мутный свет близкого утра ложился на острые сереющие черты трупа. Приехавший через несколько часов доктор дал свидетельство, что французская подданная Мария Лено скончалась от припадка грудной жабы, какую болезнью давно страдала. Часть восьмая. Прошли дни, и мало-помалу все в Авиловке вернулось в прежнюю мирную колею. Гувернантку свезли и похоронили где-то в городе. Вещи, чемоданишко, две книги поступили в полицию для препровождения наследникам. В один из славных июльских вечеров приехали граф и графиня Сиверцевы. Еще раньше было известно, что Аля обвенчалась на скорую руку в деревенской церкви.

0: разнежившийся, курил сигару за сигарой и разглагольствовал о каких-то школах, на которые граф обещал дать деньги. Граф старался держаться молодцом, но он сильно постарел. Руки у него тряслись, улыбка казалась забитой, и он все время влюбленными, испуганными глазами следил за женой. Аля спокойная, самоуверенная, крупная, статная, держала себя удивительно. В длинном гладком платье, в дамской шляпке она смотрела женщиной вполне зрелой и очень красивой. Когда после чаю она и Поль сошли вместе со ступеней балкона, Поль с шутливым благоговением низко поклонился. «Графиня, честь и слава! Только зачем тебе этот побег? Пожалуй, ты батьку и так бы уломала. Как его уламывать? Граф мне не делал предложения».
1: «Не делал? И ты все-таки решилась?
0: А почему же нет?
1: Ты видишь?»
0: «Да, правда. Только я не понимаю».
1: «Глупенький. Да ведь он романтичен, граф-то. Я сразу это поняла. Вот и все».
0: И она, улыбаясь, закусив длинный стебель сорванной травы, пошла по дорожке. Поль побежал за нею.
1: «Сестренка, сестренка! Ну теперь ты все устроишь, не правда ли?
0: Я останусь в правоведении. И еще... Ты знаешь, о чем я хочу сказать?» Он заглядывал ей в глаза. «Вот что, дружок, я тебе говорила, старайся выработать характер. Ну, конечно, я рада тебе помочь, но, видишь ли, деньги графа в землях. Я поощряю его приобретать землю. Это очень доходно, если много земли, особенно в этих местах».
1: Они скрылись за поворотом, и Марфуша, которая случайно была в малиннике рядом, не слышала дальнейшего разговора. Марфуша была очень рада, что все помирились. Она никак не могла понять, из-за чего была ссора, потому что, казалось ей, все они любили одно и хотели одного и того же. И барин, и барыня, и барчук, и барышня одинаково радуются, что у графа земли много. Граф и графиня уехали, потом опять приехали и снова уехали. Казалось, что все это длится уже так давно, а между тем времени прошло немного. Едва месяц, который узким серпом смотрел в окно комнаты мадам Лино, успел вырасти в круглую яркую луну. Стояли упорные жары, хотя уже август приближался. Аркадий все приставал, торопил со свадьбой, и Марфуша согласилась. Ну, что его огорчать? А не все ли равно? Теперь Марфуша никогда не смеялась. Ее спрашивали, не больна ли она, но она чувствовала себя совсем здоровой. Только скука. Скука повсюду была с ней, и все, на что она не обращала глаза, было затянуто, как серой сетью паутины, скукой. Даже с дяденькой Феогностом Марфуша избегала говорить. Вечером она спешила к себе в свою каморку. Там она зажигала свечу, вынимала бледное, широкое платье из зеленого шелка, и к ней приходили смутные и сладкие думы. Несколько раз она надевала это платье. Оно было ей немного длинно. И такое странное все в складках, без рукавов. И оно влеклось за ней без шума. И сама Марфуша казалась себе в нем такой небывалой. Никто не видел у нее этого платья. Ни за что в мире она его не показала бы человеку. Жаркий вечер последнего дня июля. Марфуша, как всегда, пришла в свою каморку, выждала, пока угомонились в доме, вынула платье и надела. Оно было такое прохладное, ей сразу сделалось легче. Окно ее комнатки было низко, выходило на двор, весь озаренный неподвижным белым светом. На дворе было совсем пустынно, даже собаки спали, даже сторож не показывался. Марфушу потянуло вон, под небо. Никто не увидит ее, никого нет. А там легче, свежее, и какой свет странный. Она села на подоконник, спустила ноги и бесшумно спрыгнула на землю. Платье запуталось немного, но она сейчас же его освободила и подобрала. Осторожно стараясь держаться теневой стороны

0: Она обошла дом и отворила калитку парка. Белые дорожки тянулись вниз к озеру. Ночь была особенно жаркая, яркая и сухая. Марфуша невольно вспомнила тот вечер, ту ночь, когда они гуляли так же по парку, и старуха сидела недвижно и одиноко под ивой около омута. Марфуше захотелось взглянуть на это место. В душе не было тени страха, да и вся душа была теперь другая. Над неподвижным, как стекло, озером опять стоял месяц, но уже совсем полный, громадный, круглый, пронзительный. Казалось, он вбирал в себя все звуки, и от него кругом стояла безмерная тишина. Омут, ива и высокий берег под нею были освещены ровно и ярко. Только трава на берегу теперь была ниже и суше. Ее скосили, и тонкие стебли уже не поднялись на прежнюю высоту. Марфуша подошла ближе. Две крепкие ветви старой ивы тянулись над самой водой, высоко от нее. Марфуша захотелось заглянуть в воду. Она осторожно села на ветви и подвинулась дальше. Ветви толстые, черные, почти не погнулись. О, как хорошо! Теперь Марфуша сидела над самой водой. Ноги ее закрывало легкое платье, которое ей было слишком длинно. Она посмотрела вниз и вздрогнула. Ей показалось, что на нее глядят оттуда два русалочьих глаза. И вьются зеленые волосы.
1: Вы слушаете программу «Страницы любви». Продолжение через несколько минут. Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Танцемания. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».
2: Реклама.
3: Каждый день свежее мясо у нас на прилавке. Вы спросите, где? Конечно, у фермера в лавке. Заходите за свежим домашним фаршем в лавку фермера. 20 видов сала домашнего засола на любой вкус, а также котлеты и пельмени ручной лепки. Сочный мягкий шашлык от фермера по особой технологии. Ребра и колбаски для гриля. Лавка фермера. Проспект Строителей 7, напротив Поля чудес на горке.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
9: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Орта. Истинный

0: Страницы любви. Продолжение.
1: Зинаида Гиппиус. Ведьма. Но она сейчас же поняла и улыбнулась. Это была она сама, над водой, странная, в странном платье без рукавов. Там, в омуте, была та же черно-голубая высота, как и над головой, с тем же месяцем, желтым и пристальным. Вода была так недвижна, что порой казалось, ее вовсе нет. Марфуша вспомнила дяденьку Феогноста. Ей было хорошо не чувствовать под своими ногами темную, тучную, непрозрачную землю. Хоть немного побыть так. Она смотрела вниз на желтый месяц. Как высоко! Отчего ей не дано? А той, которая умерла, было дано. Но она вовсе и не умерла. Это она свой облик скинула и сказала, что старуха умерла. А она летает около месяца, молодая и счастливая. Марфуша наклонялась все ниже и все пристальнее смотрела на ровный светлый круг под нею. Какая высота! И вдруг ей показалось, что маленькая черная точка движется мимо желтого круга. Быстро, быстро! И сердце ее забилось. Да, это непременно она. И Марфуша видит, глазами видит, какая она глупая. Как она раньше не догадалась. Если она видит, значит, и ей дано. Недаром была эта тоска. Недаром она молилась Богу. И зачем бы старуха подарила ей это платье, если бы в нем не было тайной силы? И она видит. Она многое может. Все так просто. Не надо только бояться. Да она и не боится. И она почувствовала себя легкой. Легкой, как облако. Внизу. В небесах черная точка на месяце все росла, точно приближалась. Сердце Марфуши наполнило радость, какой она еще не испытала. Радость освобождения. Скорее навстречу. Она раскрыла руки и упала вниз. Ей казалось, что она падает в небо.
0: Страницы любви на Радио Мир. Погода.
2: Завтра синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 24. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 21. В Казани малооблачно и плюс 23. В Тюмени ясно, 24. Со знаком плюс. В Ижевске малооблачно и плюс 22. В Ростове-на-Дону облачно, плюс 21. В Челябинске ясно, плюс 20. В Москве синоптики обещают переменную облачность до плюс 25. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. В Москву раньше срока пришла июльская погода. Благодаря теплому воздуху из центрального Средиземноморья температура в ближайшие два дня будет подниматься выше плюс 25. Пройдут кратковременные дожди с грозами. При этом во многих российских регионах, в том числе и в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, температура будет ниже нормы на 5 градусов и заморозки с мокрым снегом. В России активизируют медиапатрули для защиты детей от деструктива. Комплекс мер утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. В ближайшие 4 года студенты будут патрулировать соцсети и искать деструктивный контент среди молодежи. Речь идет о суицидальных наклонностях, пропаганде наркотиков, буллинге, фейках, нападении на образовательные организации. Оказывается, удаленная работа может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Уже даже появился специальный термин – синдром домашнего офиса. Об этом предупредили остеопаты. Длительное сидение и низкая активность увеличивает риск тромбозов, варикоза и застойных явлений в малом тазу. Страдают мышцы и суставы. Кроме того, растет нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм хуже расходует энергию, что со временем может привести к набору веса и развитию хронических заболеваний. Сегодня ночью ожидается пик метеорного потока «Майские акварииды». Об этом рассказали в Московском планетарии. Его источником стала комета Галлея. Лучшее время для наблюдений – с 2 до 4 ночи. Ориентироваться следует на юго-восточную часть неба, где над горизонтом восходят созвездия Водолея. Ожидается до 40 падающих звезд в час. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тегбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

Завтра синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 24. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 21. В Казани малооблачная и плюс 23. В Тюмени ясно, 24. Со знаком плюс. В Ижевске малооблачная и плюс 22. В Ростове-на-Дону облачно, плюс 21. В Челябинске ясно, плюс 20. В Москве синоптики обещают переменную облачность до плюс 25. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полночь. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Акция «Бессмертный флот» в памяти экипажей кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны, впервые пройдет в Санкт-Петербурге 9 мая. Участниками этого уникального мероприятия станут парусные и моторные маломерные суда, на которые нанесут названия и изображения погибших кораблей. На борту каждого, помимо прочих, будут находиться дети с ограниченными возможностями здоровья. Мошенники придумали схемы обмана ветеранов в преддверии 9 мая, предупредили в МВД. Аферисты звонят, представляясь сотрудниками соцфонда или соцзащиты, сообщают о выплате к празднику и выпрашивают данные банковской карты и коды из СМС. Как только пенсионер называет код, мошенники списывают все деньги. По другой схеме ветерану обещают вручить памятную медаль и просят перейти по ссылке для проверки данных. После ввода данных мошенники получают доступ к счетам. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию в отель All Inclusive начинается от 80 тысяч рублей. Все то же самое в Египте обойдется от 110 тысяч. Европейские энтомологи назвали ранее неизвестный вид бабочек-огневок в честь льва 14-го папы римского. Насекомых с необычной окраской крыльев, украшенных белыми полосками и золотыми пятнами, обнаружили на острове Крит. Как сказали ученые, выбранное имя понтифика подчеркивает характерную для христианства связь между бабочками, воскрешением, преображением Иисуса и бессмертной душой. Пока это все. Татьяна Алексеева, информационная служба «Мир-24».
2: Спустя

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: хорошо звучит. Весна на Радио Мир. Радио Мир. Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов Радио Мир.
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Беларуси выбрали лучших служебных собак. В Таджикистане разработали национальную стратегию развития искусственного интеллекта. А также новости из Кыргызстана и Казахстана прямо сейчас.
0: Беларусь.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Минский аэроклуб, в котором обучают будущих парашютистов, пилотов и операторов дронов. Подробности у Юлии Славинской.
2: Достойно ли готовят летчиков или есть недостатки? Первый вопрос, который заинтересовал президента. Опыт Беларуси уникальный. Это единственная страна на постсоветском пространстве, сохранившая аэроклубы для обучения летчиков. Здесь в небо ежедневно поднимаются самолеты и вертолеты. В парке 24 судна. Начинает обучение на легкомоторных машинах. При этом за штурвалом белорусские летчики оказываются уже на первом курсе. Президент поручил готовить в стране не только военных, но и гражданских пилотов.
3: Вы просили, то вы и получили. Вы готовите гражданских пилотов.
4: Так точно.
3: Кроме нашего учебного заведения.
4: Нет, там мы готовим только теорию, товарищ президент.
5: А практика у него?
4: А практика вся. Вся полностью практика.
3: Гражданская вся.
4: Да.
2: В этом году Белорусская академия авиации впервые выпустила гражданских летчиков. Лучшие уже работают в национальной авиакомпании.
3: Надо готовить. А россияне нам завидуют подготовки и просят. Нам пилотов, ребята, нам самим нужно. Если надо куда-то отвезти, пожалуйста. Наши ребята отвезут. Поэтому успехов вам.
2: Также главе государства продемонстрировали возможности современных беспилотников и познакомились с операторами. В год здесь обучают более 200 специалистов. Ранее Александр Лукашенко поручил перенести Минский аэроклуб в новое, более просторное место. На память главе государства подарили самолет. Это модель судна Ан-2 в масштабе 1:50.
0: Кыргызстан.
1: В Кыргызстане весенний призыв. На службу отправляются юноши от 18 до 25 лет. Многие новобранцы мечтают попасть в Национальную гвардию. Асель Усенова расскажет, каким требованиям должен соответствовать призывник.
6: Национальная гвардия – визитная карточка армии республики, поэтому критерии отбора здесь одни из самых строгих. На службу берут юношей ростом от 178 сантиметров с отсутствием медицинских противопоказаний и хорошей репутацией. По словам мамы одного из призывников Ализы Джумалиевой, высокие требования только подтверждают статус подразделения.
7: Для нас это огромная радость. Мы гордимся, что среди стольких претендентов сын прошел отбор и теперь будет служить на благо Родины. С одной стороны, грустно, но для нашей семьи он пример.
6: В воинской части новобранцев встречают по традиции национальным угощением борсоками. Под звуки оркестра начинается торжественное построение. Синхронно маршировать пока не получается. Осваивать печатный шаг молодым бойцам только предстоит научиться, говорит командир роты почетного караула Даулес Сабыржанов.
8: Национальная гвардия задействована во всех мероприятиях государственного уровня. Мы встречаем иностранные делегации и первых лиц. Здесь важна железная выдержка и стойкость. Все эти качества достигаются путем упорных тренировок и дисциплины.
6: Призывная кампания в Кыргызстане проходит дважды в год, весной и осенью, а срок службы составляет 12 месяцев.
0: Таджикистан.
1: Таджикистан стал первой республикой в Центральной Азии, где была разработана национальная стратегия развития искусственного интеллекта. Концепция рассчитана до 2040 года. В теме разбиралась Зарина Абдуназарова.
9: Национальная стратегия направлена на внедрение искусственного интеллекта в ключевые отрасли образования, здравоохранения, сельское хозяйство и инфраструктуру. В Таджикистане этот документ начали реализовывать еще 4 года назад. Тогда же было создано агентство по инновациям и цифровым технологиям, которое смогло синхронизировать работу министерств и ведомств, развить инфраструктуру, расширить процесс реализации электронного правительства. Уже внедрен единый портал госуслуг, говорит Хаким Джон Кадыров, генеральный директор организации, удостоверяющий центры государственной услуги и разработка цифровых программ.
10: Агентство инноваций также работает в направлении именно защиты персональных данных, чтобы это не утекало куда-то в сеть, чтобы данные не обрабатывались где-то за рубежом. Это правильная политика всех государств. государств, в принципе, все государства к этому стремятся, и мы не исключение.
9: При IT-парке работает школа искусственного интеллекта. Здесь развивают цифровые навыки и подготавливают квалифицированные кадры. Возраст от школьников и старше. Главное иметь желание. Фарангиз Мукумова, финансовый менеджер, сюда пришла 3 месяца назад. Сначала хотела изучать ИИ, потому что часто встречается с этим при подготовке отчетов и анализов по проектам в сфере здравоохранения. Теперь обучение ее затянуло.
5: Моя главная цель – углубить свои знания, научиться работать с современными инструментами, анализа данных и в будущем применять элементы искусственного интеллекта в своей профессиональной деятельности. Я уверена, что сочетание финансовой экспертизы и навыки Data Science позволит мне работать еще эффективнее.
9: За масштабную цифровизацию инфраструктуры Душанбе отвечает «Умный город». Здесь подключено более 120 серверных баз. В центре мониторинга круглосуточно следят за столицей, обеспечивая безопасность граждан и контроль за работой инфраструктуры. Говорит Мехрафрус Назимов, ведущий специалист государственного унитарного предприятия «Умный город».
11: За время деятельности проекта мы установили на всех автобусах, электробусах и троллейбусах города GPS-трекеры, датчики уровня топлива, датчики пассажиропотока, а также переговорные устройства. Данный проект позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение транспорта, контролировать расход топлива, соблюдение маршрутов и графиков движения.
9: С прошлого года в некоторых школах появился новый предмет – искусственный интеллект. А в университетах предлагают стать специалистом по нейросетям. По инициативе правительства Таджикистана в Душанбе планируют открыть региональный центр искусственного интеллекта стран Центральной Азии.
0: Казахстан.
2: Казахстанские школьники показали отличный результат на 60-й международной Менделеевской олимпиаде. В этом году она прошла в Москве. Подробности расскажет Тамара Зарипова.
12: Сборная страны вошла в число команд, получивших полный комплект наград. Ребята отмечают, что практические задания выходили далеко за рамки школьной программы. Они были рассчитаны на глубокое понимание химических процессов и нестандартное мышление. Своими впечатлениями делится Арен Танисбаев. Он принес золотую медаль в копилку сборной.
13: Честно, я уже обрадовался на том моменте, когда серебряных медалистов закрыли. Это я уже тот момент знал, что я выиграл золотую медаль.
12: Соревнования проходили в несколько туров. 2 теоретических и 1 практический. На каждый из них у школьников было 5 часов. Подготовку к Олимпиаде начали заранее. Учебно-тренировочные мероприятия для будущих участников проводили в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби. Говорит старший преподаватель факультета химии и химической технологии Ельдана Бахыджан.
14: Провели у них УТС, учебно-тренировочные сборы, где они занимались практической лабораторных работами и теоретической частью. Около 10 дней. Потому что в этот раз нам Менделеевскую олимпиаду по расписанию сдвинули назад на месяц. Поэтому у нас было очень мало времени для подготовки.
12: В этом году в олимпиаде приняло участие рекордное количество школьников. Около 200 человек из 37 стран мира. По итогам 60-й международной Менделеевской олимпиады лучшими стали школьники из России. Они завоевали 15 медалей.
0: Беларусь.
2: В Беларуси выбрали лучших служебных собак. Там прошли международные соревнования кинологов Департамента охраны МВД. В этом году участники приехали не только из регионов Беларуси, но и из России и Вьетнама. За ходом турнира следила Екатерина Дорошевич.
15: Найти след в полевых и городских условиях, задержать преступника. Все как на реальной службе. Решающими стали полоса препятствий и общие навыки дрессировки. У брестского четвероногого охранника Грома командировка в столицу. Он уже перепрыгнул несколько преград и залез на высокую лестницу. Все под руководством лейтенанта милиции и кинолога Артура Матусевича. Как итог, несколько призовых мест в соревнованиях. Секрет высоких результатов тандема – взаимная любовь.
16: Без любви столько времени тратить на тренировки, где-то на подготовку к соревнованиям, будто к обычной служебной деятельности. Ну, времени тратим прям очень много и своего личного, и служебного. Каждая собака, она индивидуальна. И у каждой собаки свой характер, свои нравы, интересы в жизни.
15: Быстрее и ловче на полосе препятствий был российский четвероногий охранник Джой. Собака служит в Росгвардии, а путешествие в Беларусь – это скорее отпуск. Вместе с коллегой Тайлером они стали победителями во многих испытаниях и принесли группе первое место в командном зачете. И это несмотря на то, что Джой выступает в паре с новым кинологом, говорит старший сержант войск Национальной гвардии России Юрий Анкушев.
17: Перед соревнованием ему было ровно 5 лет, и мы с ним как бы познакомились совсем, ну, то есть недавно. На этих соревнованиях я первый раз, ну, он участвовал уже, а я как бы первый раз. Конечно, очень сильно волнительно было. Тандем у нас с первого дня пошел прям... понимание друг друга. Соревнованиями, конечно, я доволен.
15: У служебных собак и особый рацион – спортивное питание. Во время работы и тренировок четвероногие охранники теряют много силы и энергии. Чаще для службы выбирают овчарок – бельгийскую и немецкую. Они лучше поддаются дрессировке. В этом году служебные собаки Беларуси уже помогли раскрыть 5 преступлений.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей и Содружества». До встречи в эфире.
0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». Мир. Музыкальное информационное радио.

Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 25. В Екатеринбурге облачно, плюс 23. В Казани малооблачно и 24 со знаком плюс. В Тюмени ясно, плюс 23. Такие же прогнозы в Ижевске. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 20. В Челябинске ясно и плюс 21. В Москве синоптики обещают переменную облачность, плюс 24. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве час ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. В Москве началась 10-я международная акция «Огонь памяти». Военнослужащие почетного караула взяли частичку вечного огня и поместили ее в специальную капсулу. Она отправилась в десятки городов России и за границу. Как говорят организаторы, так выглядит связь поколений. Внуки и правнуки победителей повезут пламя ветеранам, которое горит в память об их подвиге. Среди огненосцев – спортсмены, артисты театра и кино и десятки волонтеров. В России предложили ввести частичную компенсацию аренды жилья для молодых родителей при рождении ребенка. С такой инициативой выступили в Госдуме. Парламентарии хотят компенсировать 50% расходов. Мера должна распространяться на все молодые семьи, включая студенческие. В Госдуме также предложили запустить государственную программу по строительству семейных студенческих общежитий. Госавтоинспекция по всей России начала проверять наличие в автомобиле знака аварийной остановки. Если его в машине нет, можно получить штраф 500 рублей. Если водитель не выставил знак при вынужденной остановке или аварии, штраф составит 1000 рублей. Сам знак должен быть исправным и светоотражающим. Самым доступным вариантом для россиян на майские праздники оказался шашлык из курицы. Это показало исследование сотрудников финансового университета при правительстве России. В среднем шашлык из птицы обойдется в 3000 рублей. Самым дорогим стал шашлык из охлажденной форели. В среднем по стране он стоит около 4500 рублей. Причем и тот, и другой вариант шашлыка дешевле всего вышел жителям Волгограда. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: поставь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.

музыкальное информационное радио. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 25. В Екатеринбурге облачно, плюс 23. В Казани малооблачно и 24 со знаком плюс. В Тюмени ясно, плюс 23. Такие же прогнозы в Ижевске. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 20. В Челябинске ясно и плюс 21. В Москве синоптики обещают переменную облачность, плюс 24. Возможен небольшой дождь.

Весна. На радио Мир. Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Молодым семьям предложили компенсировать половину стоимости аренды жилья. С такой инициативой выступили в Госдуме, сообщает агентство ТАСС. Компенсацию предлагается выплачивать при рождении первого ребенка. Эта мера должна распространяться на все молодые семьи, в том числе студенческие. И еще депутаты хотят запустить госпрограмму по строительству семейных студенческих общежитий. Производители яиц предлагают ввести в России минимальные и максимальные цены на куриное яйцо. Речь о категории S1, пишет газета «Коммерсант». Они рассчитывают, что ценовая вилка будет установлена для закупок и розницы. Это поможет стабилизировать закупочные цены на яйца. Похожий порядок действует на алкогольном рынке, но любая фиксация цен противоречит рыночным механизмам, отмечают эксперты. Патриотическая акция «Огонь памяти» началась у Вечного огня в Александровском саду Москвы. Частицы пламени участники отвезут в десятки городов по всему миру. Лампады для огня изготовлены по спецзаказу. Их можно перевозить в автобусах, поездах и самолетах. Главное преимущество этого устройства в том, что оно сохраняет пламя несколько дней. Автопробег тоже часть акции. В общей сложности маршрут растянется почти на 70 тысяч километров, доставит частицу Вечного огня также в страны Содружества. Грозы ожидаются в Москве в ближайшие три дня. Об этом сообщает отдел краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра. Средняя температура воздуха в столице будет выше нормы примерно на 5 градусов. Ночные температуры составят плюс 13-15. Днем ожидается 25-27 в Москве и плюс 22-27 по области. Затяжные грозы прогнозируются в Ингушетии и Чечне. Сильные дожди ожидаются в четверг в Ростовской области и Дагестане. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.

эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

музыкальное информационное радио. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

Радио Мир. Весна на Радио Мир.

Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 25. В Екатеринбурге облачно, плюс 23. В Казани малооблачно и 24 со знаком плюс. В Тюмени ясно, плюс 23. Такие же прогнозы в Ижевске, в Ростове-на-Дону облачно и плюс 20. В Челябинске ясно и плюс 21. В Москве синоптики обещают переменную облачность, плюс 24. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 3 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Пострадавшим от паводков в Чечне и Дагестане выплатили более 670 миллионов рублей. Об этом сообщает МЧС. Специалисты обследовали большую часть поврежденных водой зданий. Это примерно 12 тысяч домовладений. 834 дома восстановлению не подлежат. В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение. Оно вышло за пределы Дагестана. В Чечне подтопило почти 2000 домов. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами. В Махачкале без света остались 65 тысяч человек. Театры и музеи Москвы попросили посетителей до 11 мая распечатывать билеты. Несколько столичных учреждений культуры рекомендуют сразу после оформления электронного билета делать его скриншот, либо скачать файл, чтобы оперативно предъявить его на контроле при входе. Это поможет сократить время ожидания в очереди для всех посетителей. В Калифорнии робот-пассажир вызвал задержку авиарейса. Его владелец купил для машины отдельный билет. Сначала возникла проблема с размещением робота в салоне. Он находился у прохода, что нарушало правила провоза крупной ручной клади. Тогда его пересадили к окну. Затем сотрудники обратили внимание на литиевую батарею. Она превышала допустимые нормы безопасности. Батарею изъяли, конфисковали. И только тогда лайнер благополучно вылетел. В Азовском море отыскался краб-пришелец из Атлантики. Ранее этот вид обитал у берегов Северной Америки, а также встречался в западной части Черного моря, сообщает Институт биологии Южных морей имени Ковалевского. Новый вид успешно адаптировался к условиям Азовского моря. Появление краба может заметно повлиять на местные экосистемы. С одной стороны, краб способен стать кормовой базой для промысловых рыб, а с другой — представлять угрозу для популяции двустворчатых моллюсков. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.